Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Радио «Город-ФМ» на 107,6.
1: Музыка для тех, кто не спит.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, на связи Розатов, и я рад, что ты хочешь слушать крутую музыку. А я хочу быть услышанным тобой на волнах радио Город ФМ.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Директор Департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева представила депутатам Екатеринбургской гордумы отчет об исполнении бюджета Уральской столицы за первый квартал этого года. Доходы бюджета города составили 19 миллиардов 502 миллиона рублей, что составляет 19,5% от плана. Расходная часть – 20 миллиардов 957 миллионов или 22% от плана. Почти половина расходов бюджета в первом квартале направлена на сферу образования – 9 миллиардов 861 миллион рублей. Расходы на социальную сферу в целом составили 60,8% от общего объема расходов бюджета города. По итогам обсуждения депутаты Екатеринбургской гордумы приняли отчет об исполнении бюджета за первый квартал. 29 человек проголосовали за, один воздержался. Организаторы конкурса среди волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» подвели промежуточные итоги и отметили лучших. Замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко в рамках форума «Есть результат» наградил благодарственными письмами волонтеров, оказывающих содействие горожанам в голосовании на площадке парка «Семь ключей». Волонтеры сегодня становятся настоящими проводниками проекта для жителей. Они работают в общественных местах, на улицах, в торговых центрах, рассказывают людям, что такое ФКГС, почему важно голосование, помогают пройти процедуру через госуслуги буквально за несколько минут. Именно благодаря такой живой работе многие жители вообще узнают, что могут напрямую повлиять на благоустройство своего района, отметил Ноженко. Он напомнил, что после окончания голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды будут подведены итоги работы волонтеров, и самые активные из волонтеров получат денежные поощрения. Проголосовать за парки можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Продолжается прием заявок на участие в традиционном городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург». Заявки принимаются до 1 июня. Попробовать свои силы могут незамужние жительницы Уральской столицы и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет и ростом от 165 сантиметров. Помимо внешней привлекательности, жюри будет оценивать обаяние, ум и индивидуальность. Для участия в проекте будут отобраны 25 девушек. До финального шоу дойдут 16 из них. На этапе подготовки участницы будут обучаться дефиле, танцам и актерскому мастерству, займутся фитнесом, изучат мировую культуру и историю Екатеринбурга. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал пройдет во время празднования Дня города. Победительницу выберут на главной сцене. Заполнить анкету можно на официальном сайте конкурса. Напомню, «Мисс Екатеринбург» – главный городской конкурс красоты, который проходит с 1997 года при поддержке администрации Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Никонова у кинотеатра «Космос». Факт первый. Сквер на улице Никонова носит имя легенды баскетбола Александра Канделя. Он был центровым в стартовой пятерке «Уралмаша» и настоящим лидером команды вплоть до середины 70-х годов прошлого века. С 1955 года Кандель играл в баскетбольной сборной СССР, стал чемпионом Европы. Перейдя на тренерскую работу, он вырастил много звезд российского баскетбола. Сейчас его имя носит также детская спортивная школа. Факт второй. Имя Канделя сквер получил в 2018 году. До этого зеленая зона была фактически безымянной. Сейчас в сквере есть спортивная площадка, площадка для скейтбордистов, установлены скамейки, проложены асфальтированные дорожки. В сквере высажены яблони и множество других лиственных деревьев. Факт третий. Сквер по улице Никонова – любимое место спортивных болельщиков Екатеринбурга. Именно через него болельщики направляются из центра города ко дворцу игровых видов спорта, где проходят матчи баскетболисток УГМК, волейболисток «Уралочки» и матчи по футзалу с участием команды «ВИС Синара». Здесь же выступают баскетболисты прославленного «Уралмаша». А сейчас мы напомним, что сквер на улице Никонова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала «Госуслуг» или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге подвели итоги отопительного сезона, который завершился 12 мая. Несмотря на то, что минувшая зима для энергетиков была достаточно сложной, больших аварий на сетях удалось избежать. Исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков отметил, что общее количество повреждений на теплосетях не меняется в течение последних 5 лет. Регистрируется порядка 800 случаев за сезон. Но важнее для энергетиков, что за тот же период на 40% снизилось количество порывов на магистральных сетях с 66 случаев до 41. Это важно, потому что отключение магистрали затрагивает большое количество потребителей, а также несет риски несчастных случаев и ущерб для третьих лиц, подчеркнул Шмельков. Также ЕТК в этом году проводила санацию трубопроводов, чтобы избавиться от характерного запаха сероводорода в горячей воде. Он появляется, когда на улице стоят холода. Это связано с тем, что при подаче горячей воды разлагаются микроорганизмы из биопленки, которая покрывает трубопроводы изнутри. Энергетики с этим борются, поднимают уровень pH до максимального значения в рамках СанПин, чтобы разрушить эту биопленку. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже почти 148 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент бульвар по улице Культуры, Основинский парк и набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского. Одна из территорий, претендующих на благоустройство, парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы. Интересно, что в Екатеринбурге есть два парка, носящих имя летчика-испытателя. Парк на улице Чкалова и парк имени Чкалова. Второй претендент на благоустройство в следующем году был сформирован после 50-х годов на небольшой возвышенности, усеянной тропинками и прозванной горкой. Сейчас территория является особо охраняемым природным объектом. Напомню, выбрать одну из представленных на голосование территорий можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Узнать волонтеров и КГС легко по соответствующим атрибутам жилетки и бейджу с символикой голосования. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 142 тысяч горожан. В Екатеринбурге открылась лаборатория кросс-секторных проектов «Щедрый вторник. Точка сборки». Встреча стала отправной точкой для НКО, учреждений культуры и туризма, бизнеса, представителей власти и активных горожан, готовых превратить разовые добрые дела в действующую городскую систему благотворительности. После экспертной панельной дискуссии участники прошли этапы проектирования и ресурсной интеграции, чтобы сформировать рабочие команды. Главной их задачей стала разработка кросс-секторных проектов, вовлекающих екатеринбуржцев в регулярную благотворительность. Благодаря обмену ресурсами, поиску единоборств, мышленников и совместной работе лаборатория поможет трансформировать разовые акции в органичную часть городской среды, где каждый житель найдет удобный способ участвовать в добрых делах. Организаторами лаборатории кросс-секторных проектов «Щедрый вторник. Точка сборки» является благотворительный фонд «Минора» в партнерстве с администрацией города Екатеринбурга при поддержке фонда Потанина, культурно-выставочного комплекса «Синара-центр», а также благотворительного фонда «Культура благотворительности».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я та самая Ксения Фирстова, которая из сибирячки превратилась в уралочку. Слушай мой трек «Электростанция» на Город FM.
1: За закрытой дверью своей квартиры прячешь свет и талант особой силы. Все потому, что когда ты за

0: захвати кеды, нам пора ехать.
1: Трясти, смотреть по сторонам, мило улыбаться. Меняем маски часто так, не хватит пальцев. Знают, как правильно, профит от тошноты. Забей на скромность, всем давно плевать, но ты...

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При совершении пожертвований зарубежным, неправительственным или международным организациям обязательно перепроверяйте их в перечне нежелательных организаций Министерства юстиции Российской Федерации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Екатеринбург – город самых романтичных жителей. Такой вывод можно сделать, узнав из книги рекордов Гиннесса о том, что наш мегаполис установил мировой рекорд по продолжительности показа фильма «Титаник» в кинотеатре. В конце 90-х его показывали подряд 1 год и 7 месяцев. При этом интерес зрителей был огромным. Всего за 2 месяца проката в Екатеринбурге «Титаник» собрал больше 1 миллиона долларов.

0: и 6. Новости на Город ФМ.
1: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко принял участие в пресс-конференции, посвященной итогам завершившегося отопительного сезона. По словам Гейко, несмотря на резкие перепады температур, характерные для минувшей зимы, завершившийся отопительный сезон прошел в штатном режиме. Кроме того, было зафиксировано снижение количества технических отключений, приведших к остановке горячего водоснабжения. Это свидетельствует о хорошей подготовке Екатеринбурга, отметил Гейко. По словам спикера, работы к следующему отопительному периоду начались в Екатеринбурге еще в начале этого года. 18 мая уже стартовали первые гидравлические испытания. Всего же специалистам предстоит подготовить к зиме почти 8500 жилых домов и около 1300 социальных объектов. Для этого планируется заменить более 18000 метров внутридомовых трубопроводов, отопление, почти 17500 труб горячего водоснабжения и 19700 холодного. Во всех жилых домах и зданиях промоют системы отопления и проверят оборудование на плотность и прочность. Также коммунальные компании заменят почти 39500 километров теплосетей. Новую партию автобусов особо большого класса в Екатеринбург поставит московская управляющая компания «Автотехком». Это следует из информации на сайте госзакупок. Итоги третьих с начала года торгов за 15 автобусов подвели в начале мая, но имя победителя стало известно только сейчас. Цена контракта по сравнению со стартовой не изменилась – 443,5 миллиона рублей. Подрядчик уже имеет опыт поставки гармошек в Екатеринбург. Его машины ходят по маршрутам номер 49 СТЦ «Мега ЖБИ» и 51 «Академика Ландау Елизавет». Предполагается, что автобусы из новой партии направят на маршруты номер 50 Урфу, Широкая речка, 64 Компрессорный поселок Мичуринские сады и 67 ДМБ номер 9 Школа Созвездия. Сроки поставки до 30 июня. Напомню, сверхбольшие автобусы имеют длину салона более 18 метров и вмещают больше 184 человек. Салоны оснащены валидаторами, USB-разъемами для зарядки гаджетов, системой «Умный город», оборудованием для подсчета пассажиров и электронным табло с информацией о количестве оплативших проезд. Ранее в Екатеринбурге обновились торги по лизингу 53 секционных трамваев стоимостью 13 миллиардов рублей. Итоги станут известны после 20 мая. Строители с 11 по 14 июня закроют движение транспорта по улице Онежской от Шатурской до административного здания на улице Белинского 169Б/1. Это связано с проведением работ по благоустройству территории и строящихся домов в квартале улиц Савы Белых, Шатурской и Белинского. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Белинского, Савы Белых и Шатурской. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по завершении работ обязуются восстановить элементы благоустройства. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
0: О погоде.
1: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Ну что, доброе утро тебе. Проснулись, встали, значит, сели за руль, поехали на работу или просто по делам куда-то. В том числе и мы здесь тоже в студии уже собрались. Практически все вместе пытаемся, значит, понять, что происходит вокруг. Плюс 14 градусов в Екатеринбурге пока что. Хорошо, классно, не жарко. Кто не любит жару, сегодня идеальный день, мне кажется. Ну и меня зовут Денис Савин. Сейчас присоединится Женечка Лимесева. Нужно обязательно сказать, что у нас есть спонсор. И спонсор утреннего шоу — это партнер ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна? Компания «Нега» дарит комфорт. Только до конца мая ортопедический матрас — подарок от «Неги» при покупке кровати. Мягкость, поддержка и здоровый сон в каждом комплекте. Ждем вас в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник», а также на сайте negagroup.ru. Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000. 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться и в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендую консультации специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей. Ну, рот пока не успевает за моими мыслями, но сейчас немного музыки. Ну, а я пока приведу себя в порядок. Доброе утро тебе!
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6.

0: Утро большого города.
1: Здорово, Женька!
2: Ну, привет, ну, всем! Давно не слышались в этом прекрасном утреннем шоу.
1: Сейчас будем тебя слушать, да. Женька пришла хвастаться, что вчера наелась.
2: Да, ну, конечно.
1: Ну, давай, ну, заряжай, давай.
2: У нас в программу вчера нашу восхитительную, наши люди, да, она называется, приходили...
1: все, кто приносит еду, они автоматически считаются нашими людьми. Сразу. Это наши люди.
2: В общем, гости принесли с собой самсу и, ну, самодельную, естественно, их профессиональными руками приготовленную, и плов. Узбекский.
1: Ну, это потрясающе.
2: Да, это фантастиш, как говорили мои родители. И, собственно, всю редакцию накормили, представляете?
1: Ну, я не любитель плова, но каждый раз, когда они приносили, я ел. Я его ел. Ну,
2: это фантастически вот, просто.
1: Понимаешь?
2: А я первый раз ела самсу в жизни.
1: Вот. С почином тебя.
2: Спасибо.
1: Получается. Мы вообще, кстати, надо предупредить вас всех. Мы вас сегодня будем уничтожать максимально жестко. Поэтому берите в руки там кофеек, я не знаю, какой-нибудь эклерчик или что у вас там завалялось в бардачке, какие-то сухарики старые. Потому что придется, да, слюнями сегодня подыхать, задыхаться и давиться, как говорится. Плюс 7-99-15-15-107-6. Это наш эфирный Макс. Пишите туда, значит, привет передавайте, пока есть такая возможность. Возможно, вы через какое-то время расхотите с нами общаться, потому что как только заговорим о еде...
2: Вы пойдете к холодильнику.
1: Привет, до свидания.
2: Выйдете из машины и пойдете в холодильник.
1: Да, ну, надо сказать, что у нас просто и гости сегодня соответствующие, потому что мы будем говорить там и про фудтраки, и про уличную еду, и, может быть, немножко про фастфуд, а может быть, про что-то и какое-то барбекю. Ну, в общем, там, знаете, сильнейший будет удар по нашим с вами желудкам. Я, кстати, начал это утро с того, что осознал, что вчера вечером на ночь глядя сорвался и полез по полкам своих детей и сожрал у них там какие-то конфеты.
2: Ну, конфеты так себе еда. Ладно, снеки какие-то.
1: Не, спасательная операция была, потому что зря вчера жена сказала под вечер, что о, сколько они сладкое, что-то в последнее время много едят. Вот. А я же как бы ну себя готовлю к лету, якобы не ем пустые... пустые, но очень вкусные калории. Такой думаю, надо ревизию провести. А я знаю их полки, у них такие полки шикарно оформленные. У дочери своя полочка там все, знаешь, в чемоданах, в каких-то в коробках.
2: И что? Внутри чемоданов все... ты нашел трехлетней давности конфеты?
1: Да какие трехлетней давности? Вчерашней давности и нашел конфеты. Одна на денюхе была там у подружки, а другому в садике там надавали. Я там такого поел, ребята. О,
2: а что сейчас
1: вкусно.
2: В садике, кстати, угощают чем-то изысканным?
1: Ну, там, наверное, лучше,
2: роскошные
1: чем...
2: роскошные конфеты.
1: Лучше, чем в моих садиках там угощают, давай так скажем.
2: Не рачки, да, вот это?
1: Ой, чего там только я не нашел. Да, и утром просыпаюсь и смотрю, вот прям можно было по бумажкам отследить мое передвижение по квартире. Я как прям
2: А зачем ты следы-то вот не заметаешь?
1: Ну, что-то лень было даже бумажки выбрасывать, знаешь.
2: Они тебя покарали с утра, разбудили тебя в три?
1: Да никого, они спят еще. Вот сейчас там истерика начнется, но я быстренько все смел и убежал. А теперь я здесь.
2: А у нас тут по твой шелест фантиков проснулся Вадим, ну и вообще наши все слушатели. И знаешь, что написал? Привет, до свидания со своей едой.
1: Да.
2: А нет, Вадим, мы вас не отпустим.
1: А Вадим не знает же мою историю про интервальное голодание. Не работает, Вадим, интервальное голодание. Работает только дефицит калорий. Все остальное бред и чушь. Кстати, совсем не бред. Это когда у нас музыка играет на частоте 107.6. Давайте еще немножечко музыки взбодримся, а потом на вас водопадом обрушим новости про еду.
0: Реклама на 107.6.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
7: как вкусно!
8: А взрослым к вам можно?
9: 6+.
10: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
11: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
10: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
12: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
13: 18+.
14: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
15: Национальные проекты России.
16: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: утро большого города.
1: Ну что, привет тебе, доброе утро, это частота 107.6, утреннее шоу, пишут нам в чате, добрейшего, взбодрите, пожалуйста, моего сына Даниила, а то он уже час страдает от раннего подъема, вот-вот каникулы, а Даниил потом не сможет с ответным визитом к нам сюда добраться и нас взбодрить немножко. Ну а что, все супергерои вообще-то встают в 5 утра, судя по комиксам. А кто-то даже не ложится. Брюс Уэйн вообще не ложится. Поэтому это хорошо, что
2: ничего
1: встал.
2: Ничего ты знаток.
1: Но.
2: Нет, главное, час уже как встал, и все страдает. Слушайте,
1: ну, это классика.
2: Может, стоило его прямо перед выходом, оп, поднять? Как говорит моя бабушка, которой в этом году 90 исполняется, подняли, разбудить не разбудили. Можно так доставить до школы.
1: Так что, Даниил, давай, мы встали, и ты встал, значит. Кто еще должен встать? Ну, кто-то еще в чате должен обязательно что-нибудь там написать. Так, ну а сейчас будем сильнейший удар обещанный по вам наносить.
2: Под дых.
1: Да, знаем, что тяжело слушать про еду, когда ты голодный, едешь куда-то на работу, и не только, но тем не менее.
2: Но мы предупреждали.
1: Мы предупреждали всю неделю вас, и прошлую неделю предупреждали, когда и еде тоже говорили. Сваливаемся каждую среду туда. Но сегодня прикольная тема у нас. Значит, мы хотим спросить тебя, что ты умеешь готовить лучше всего? Правильно я сформулировал?
2: Эксперимент какой у тебя был, кулинарный.
1: Кулинарный эксперимент, ну, мне кажется, можно объединить все это дело.
2: Ну, давайте, да, хвастайтесь тем, что вы умеете, в чем вы ас.
1: Да,
2: и одновременно с этим говорите о своих провалах. Что точно у вас не пробовать.
1: Ну вот если бы мы эфир...
2: Если мы придем в гости.
1: Если бы мы эфир вели у тебя в гостях, чем бы ты нас накормил? Вот что-нибудь такое напиши. Да, потому что, ну, нужно провести такой чекап кулинарных наших возможностей. Сейчас мы узнаем, кто что умеет готовить.
2: Давай. Ну, давай, начинаем с тебя.
1: Что, с меня-то? Ты тему предложила, главное, а с меня начинаем.
2: Ну, смотри.
1: Давай, рассказывай. Ты по-любому же много готовишь.
2: Ой, да, по-любому. Примерно никогда и ничего. Макароны варю.
1: Серьезно? Ну, давай тогда я начну. Я тут уже рассказывал, хвастался как-то в прошлом году наспор со своей женой и друзьями. Значит, поспорили мы, что я научусь готовить за какое-то время лазанью. Мясную лазанью. Вот. Я и научился готовить, и готовлю вот, ну, примерно раз в месяц. Часто не нужно такое готовить. Во-первых, сложно. Во-вторых, сложно себя заставить это все делать. Купить ингредиенты. Вот готовить-то на кухне мне сейчас не сложно. А вот купить ингредиенты, выбрать то, что надо. И еще это так все быстро съедается, оказывается.
2: Вот Вадим тут написал про каннеллони, и я сразу вспомнила, что я как раз-таки вот это-то и готовила на тему твоей лазаньи. В принципе,
1: каннеллони
2: это тоже...
1: Что?
2: Это когда это такая
1: это
2: большая,
1: фамилия?
2: Смотри,
1: Клуни,
2: да, итальянская. Это такая большая макаронина, которая начиняется фаршем. Типа как перцы фаршированные, только макаронина. Так вот, с перцами это все ок. Перцы-то мы любим, обожаем, хоть запеченные, хоть вареные. А вот, да, с каннеллони это сложнее. Вот она какая-то сама макаронина становится какой-то полутвердой. Ну, то есть, знаешь, в просырь, как говорится. И это
1: можешь
2: не очень вкусно.
1: Повторять.
2: А у тебя как с лазаньей? Она пропиталась вот этим соусом? То есть она стала мягкой?
1: Тогда, так там что, там лайфхаки сейчас такие даются, что тебе просто пошаговая инструкция, что куда и добавить.
2: Муж у меня вчера как раз пошутил на эту тему.
1: А что он,
2: у меня вообще, у меня лента соцсетей, она вообще думает, что я тот самый повар-кулинар, вот этот вот, просто. Ничего по моим темам там нет, там только рецепты. У меня все дети сбегают и говорят, мамочка, рецепт, давай посмотрим. И вот я их насохраняла. И вот по выходным иногда мне по приколу, я реально соблюдаю вот это вот все, что-то там делаю скрупулезно, закупаю свежих продуктов для этого. И, как всегда, получается какая-то великая бурда просто. Есть это невозможно, и это сразу идет в помойку. Вот, к слову,
1: а что сложного-то я не понял?
2: Да, ну, не получается то, что должно быть. Я не знаю, как тебе объяснить.
1: У меня не
2: было. Вот шутка мужа была. Извини, что я тебя перебью. На тему того, что за то, как просроченный кефир из холодоса достать и что-нибудь с ним сходу намутить из того, что есть, так это всегда прикольненько все получилось. А когда стараешься, всегда какое-то.
1: А, вот так вот получается. Ну,
2: да.
1: Все, начали вы присылать нам свои, значит, рецепты. Еще раз обсуждаем сегодня ваше коронное блюдо. Что ты умеешь готовить как боженька? Ну и про кулинарный эксперимент тоже не забываем, но об этом чуть позже. Сейчас еще немного музыки, а мы пока слюни попускаем. Never gonna give

0: Утро большого города.
1: Так, читаем, значит, сообщение, что за рецепты мы здесь сейчас найдем. Так, уважаемые, доброе утро, плюс 18, ну, у нас плюс 17 пока показывает. И еще пожелание, да, когда песни, музыку приглушите, а то, что там поют, не разобрать. Так, Олег, не поели опять? И пишите нам здесь, надо покушать, надо что-то вам там, значит, доставкой оформить. Так, Андрей пишет, хочу немного похвастаться своим творчеством. А что это такое? Я не знаю, что это такое, Это что? Что вы сделали? Это я утром?
2: Это статуя свободы в виде горгульи.
1: Очень, конечно, красивая. Своими руками, если сделано, то вообще прекрасно. Так, паназию прекрасно готовлю. Азиатская кухня. Я вообще не знаю, как ее можно на наших кухнях приготовить. Это же сложно, да? В чем там особенности, Андрей? Расскажите, чего там нужно добавлять?
2: Кокосовое
1: нужно
2: ли
1: покупать
2: молоко
1: кефир?
2: Везде.
1: Это вот, ну, кокосовое молоко, как вариант, да. Так, а точнее, вот это слово, которое многие неправильно говорят. Да?
2: Рамен, наверное. Да.
1: Том-ям, рамен или рамен. Но рамен, скорее всего. Не любитель азиатской кухни. Вот, это прям идеал. Ну, слушайте, прикольно, вот так пришел в гости, а тебе индийскую кухню. Нате на стол. Сидишь, ешь. Класс. Круто. Так, Вадим, что у Вадима? Пицца. Ну, пиццу, наверное, все смогут приготовить, да? Студенческий вариант какой-нибудь. Берешь хлеб.
2: В чайнике? Студенческий
1: или вариант. В чайнике что-нибудь такое, да. Ну, честно вам признаюсь, что пиццу, которую вот готовят все мои знакомые друзья, это, конечно, не пицца, а пирог всегда получается.
2: Почему?
1: Ну, потому что, мне кажется, не получается пиццей.
2: Типа, что, с картошкой, что ли, делать?
1: Такое толстое всегда тесто, очень много всего понапихано, но все по традиции называют это пиццей, потому что это же тесто, на котором вот это вот все
2: открытый,
1: остальное
2: дело. Открытый, да? Открытый пирог.
1: С пиццей вообще, знаете, споры-то очень большие. Тут как бы много чего говорят люди, и мне кажется, всем не угодить. У всех свои какие-то вкусовые предпочтения. Кто-то хочет, чтобы тесто было очень тоненькое, кто-то хочет, чтобы оно было без этих, как они называются, скажите мне, эти края-то пиццы.
2: Бортики.
1: Но
2: кто-то сосиску туда портики заворачивают.
1: Кто-то считает, что колбасу нельзя туда делать. Ну, там.
2: А ананасы как
1: именно
2: тебе?
1: Сервелат.
2: Ананасы в пиццу.
1: Ну, как, что мне не очень нравится. Я не очень люблю, когда что-то сладкое в пиццу добавляют. Но кто-то где-то же продается.
2: Типа груша горгонзола нет?
1: Нет, для меня нет.
2: Прикол.
1: Не мое вкус, не мои. Но я знаю, что девчонки часто такое заказывают.
2: Да.
1: В моей семье девчонки вот эту грушу, ну, как будто для них эти
2: груша
1: рецепты.
2: Груша и вот это ваше слово плесневело.
1: Да, но дома я такой, кстати, никто не готовил дома с грушей.
2: Я готовила из теста фила пирог, но у нас новости.
1: Да, у нас новости. Давайте поедим новостей немножечко. И еще раз напоминаю, что мы сегодня обсуждаем лучшие рецепты. Что можете приготовить, если к вам придут в гости?
0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут. На 107,6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области с начала этого года резко выросло число регистраций новых компаний. Как сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх, с января по конец апреля в области зарегистрировали около 4500 новых предприятий. Власти и налоговые органы связывают это с попытками бизнеса оптимизировать налоги после изменения правил по НДС. По словам Артюх, предприниматели начали активнее регистрировать новые юрлица на родственников и знакомых. Такая схема позволяет продолжать работу по льготным режимам после того, как компания достигает лимитов по НДС. В этом году в Екатеринбурге будет открыто 194 лагеря дневного пребывания. Из них 170 летом. В них отдохнут 32 тысячи детей. Об этом депутатам Екатеринбургской гордумы рассказала директор департамента образования администрации города Елена Кириченко. 17 муниципальных загородных лагерей примут 23 тысячи детей. Еще более 7 тысяч мест будут открыты дополнительно в загородных лагерях, которые определятся по итогам конкурсных процедур. В санаториях укрепят свое здоровье 5 тысяч детей. Еще 601 ребенок в возрасте от 10 до 15 лет получил путевку в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети участников СВО, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также победители и призеры профильных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Другими формами отдыха будет занято еще почти 100 тысяч детей. Таким образом, всего в этом году отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 168 тысяч юных жителей Екатеринбурга. Доля износа теплосетей в Екатеринбурге достигает 49%. Чтобы снизить аварийность, необходимо перекладывать по 100 километров труб ежегодно. Об этом заявил замглавы города Владимир Гейко. По соглашению мэрии и ПАО «Т-плюс» этого показателя энергетики должны достигнуть через 2 года. В этом году екатеринбургская теплосетевая компания отремонтирует в общей сложности чуть более 40 километров теплосетей. Как сообщил директор ЕТК Андрей Шмельков, летом будет проведен плановый ремонт 18,5 километров трубопроводов, где после диагностики были выявлены слабые места. Также будут модернизированы теплосети протяженностью почти 30 километров. На их реконструкцию компания потратит 1 900 000 000 рублей. Основные ремонтные работы проведут в 4 локациях. Космонавтов 77, переулок Трамвайный 15, магистраль М-26 на улице Ануфриева, на участке от Серафимы Дерябиной до Амуцина, а также тепловые сети от котельной на Кишиневской 56. После замены трубопроводов ЕТК восстановит благоустройство на месте раскопок.
4: О погоде.
3: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Так, ну что, давайте рецепты, ждем все еще лучшее блюдо, которое можно приготовить дома.
2: И у нас есть претендент, это Вадим, все тот же.
1: Чего там?
2: После каннеллони он нам написал про колбаски домашние из индейки. Значит, рецептик типа фарш, баранье чрево, почему нет, у всех дома баранье чрево лежит, специи, колбасный шприц и погнали. У меня просто шприц, фиг найдешь даже это. Что-нибудь куда-нибудь выдавить.
1: Вот чувствуется,
2: а тут еще колбасный.
1: Чувствуется, вот Вадим так написал, что вот он действительно там вот что-то может наколдовать. Очень классно и круто, потому что баранье чрево, ну, это первый и последний раз, когда я слышал. Колбасный шприц, это чего такое вообще? Мне кажется, я даже, получается, даже до первого уровня не добрался, да?
2: А, кстати, интересно, вот есть для кремов такой пакет? Ну, вот на торты вот они выдавливают. Вот он похож на колбасный шприц или нет? Можно ли их заменить? Напишите нам, Вадим.
1: У меня есть один товарищ, вообще он такой человек военный, строгий охотник, и он потрясающе готовит пельмени с косулей. Мы всеми друзьями всегда молимся, приходим к нему домой, у него свой дом, естественно, там он с семьей живет, в Верхней Сысерти, на этой Рублевке нашей екатеринбургской, и мы приезжаем туда, и каждый раз надеемся, что он нам предложит эти пельмени, но он в последнее время что-то не предлагает.
2: Надо пригласить его в гости, откровенно говоря, у меня морозилка забита косулей.
1: Серьезно? У тебя тоже кто-то на охоту ходит?
2: На фотоохоту у меня ходит муж, а потом приносит оттуда подарочки. Не, реально, мы готовили вкусно, ну, тушить, правда, 100 лет, но вкусно. Но у меня как бы мало кто это ест просто.
1: Вот опять тушить 100 лет. Я вот даже не подумал бы, что тушить 100 лет. То есть тушишь, потом заворачиваешь.
2: Она же жесткая.
1: Не знаю. Мне нравится, как она в пельменях чувствуется.
2: Так, да, но это он ее разваривает, прикинь, как.
1: Он ее готовит так, что у тебя мясо вот это во рту тает, и ты потом обычные пельмени, особенно магазины, уже даже и есть не можешь. Кстати, я уже много-много лет не ел магазины пельмени. Как там дела? Кто ел? Что, вкусно, невкусно?
2: Это вот к теме наших гостей сегодняшних. Мы пару лет назад на фестивале барбекю открыли для себя пельмени местных производителей. Ну, уральских.
1: Самолепные, получается.
2: Нет, они как раз-таки не частники, они вполне себе большая корпорация. Ну, просто я никогда их не ела. И попробовала, значит, на берегу, прям вот это вот под запах дымка вот костра.
1: У меня...
2: И да, и с тех пор покупаем. Иногда вся грешим.
1: Вся моя семья и все мое окружение меня удивляет тем, что пельмени едят с хлебом.
2: Это еще что, у меня бабушка арбуз с хлебом один раз ела?
1: Не, арбуз, ладно, арбуз, когда-то я слышу такие истории, но вот пельмени с хлебом они едят.
2: А макароны с хлебом тоже едят?
1: Ну, макароны нет, кстати, но вот пельмени, это же тесто с мясом, зачем, почему? Вы тоже с хлебом все едите?
2: Нет, надо есть, знаешь, с чем? С уксусом и перчиком. Ну, или с мазиком хотя бы.
1: Нет, это включено уже. Мне кажется, пельмени без мазика — это вообще не пельмени.
2: А на тему макарон и хлеба, вот у меня дети практикуют такое. Это, говорит, бургер берут, батон сверху макаронами посыпают. Мама, у нас бургер.
1: Ну вот, видишь, это же эксперимент получается такой,
2: получается,
1: даже в каком-то
2: так,
1: смысле.
2: Для 4-летних пойдет.
1: Да, я, кстати, божественно раньше в детстве готовил сметану с хлебом. Знаете, когда берете стакан, туда, значит, заливаете сметаной, 2 ложки сахара, как сейчас помню, прям такие жирненькие 2 ложки туда бросаешь, и желательно батон, тогда еще они не нарезные были, а обычный батон, и туда кидаешь кусочки. Все это размешиваешь и ешь. Батона иногда не было, был обычный горячий хлеб, когда ты бежал, покупал утром рано. И это такая была вкуснота. И тут я попробовал. И подумал, то ли сметана не та, то ли хлеба я добавил не так, но уже так вкусно не было,
2: А ты вот за эфиром нам сказал, что ты ни разу не делал ничего сладкого. Посмотри-ка что. А у тебя
1: ну,
2: это
1: я вспомнил,
2: прототип, знаешь, торта «Графские развалины».
1: Тирамису. «Графские развалины», кстати, подходит вообще на обувь. Реально, «Графские развалины» — это очень круто. Это со стороны так и смотрится. Да. Есть вот люди, которые вот пишут, что они очень круто готовят пюре. Что значит круто готовить пюре?
2: Я знаю. Знаешь, почему есть градация пюре вообще некая? Потому что, например, я в детстве ела пюре только, чтобы оно подольше хранилось. Его у меня родители делали на воде.
1: Но его же можно только есть сразу приготовленный.
2: Вот.
1: Холодильника уже я не смогу это чудовище принимать.
2: Во-первых, да. Во-вторых, а прикинь, если оно еще и на воде. Ну, оно примерно не кокос.
1: Я про кокос вообще-то вот вкидываешь эти шутки. Для меня это далеко. Возможно, моя жена использует кокосовое что-то там, но она мне никогда не говорит.
2: Я имею в виду, что оно никакое.
1: А в этом смысле?
2: Да, и я всегда думала, что пюре — это гадость. А потом выросло и вкусно оказалось, когда люди вкусно-то готовят его.
1: То есть классическое вкусное пюре, оно на молоке делается. Правильно же понял?
2: Ну да, можно еще туда втереть, знаешь, лук.
1: А зачем на воде делать тогда? Экономия?
2: Да хранилось, чтобы дольше. Ну, из-за экономии этого, да? Это были 90-е, там все дела.
1: Не, ну сейчас по-любому кто-нибудь на воде делает, кто-нибудь на ЗОЖе сидит, нет?
2: Кто-то 50-50 смешивает.
1: Ну вот пишет, я потрясающе готовлю салат из помидоров и огурцов. Слушайте, кстати, многие иронизируют, но вот я, поездив в походы, в сплавы последние 10 лет, понял, что даже салат из помидоров и огурцов можно испортить. Например, сильно, вот мне не нравится, когда сильно большие вот эти все ломтики.
2: А, кстати, в ресторанах в основном так и порубано.
1: А так нам нарезку же дают, нет?
2: Нет, просто, в принципе, если вспомнить какой-то овощной салат, там всегда все такое бум-бум большое, нет?
1: Ну, пум-пум большое, это да. Так, Денис, это люди старого поколения. У меня тесть также ел пельмени с хлебом. Доброе утро. Ну, меня это удивляет, потому что, по идее же, ну, ты, получается, хлебом заедаешь главный вкус пельмены, нет? Или что? Или это попытка как бы наесться? Я вот это не понимаю. Это как для меня, вот я смотрю на людей, которые чай с сахаром пьют. Начинал-то я тоже с этого.
2: Ну вот видишь.
1: А сейчас такой думаешь, чай с сахаром, это что это? Как там?
2: Это десерт. В моем детстве это был десерт. Холодный чай с сахаром. Просто долбанул, пошел.
1: А я как-то скумбрию закоптил, был просто огонь. Ну вот тоже такая фраза. А я даже не понимаю технологию. Вроде все так просто, да, написано.
2: В коптильне просто.
1: Ну да, у всех же у нас дома там коптильни стоят.
2: Нет, почему? Ну кто-то в доме живет, у них есть коптильня.
1: Ну он живет на Академии, скорее всего. Там есть коптильня.
2: Там, я думаю, у каждого вышел, оп, коптильня.
1: У меня в доме голубятни есть, коптильни нет. Вот.
2: Кстати, голубей раньше тоже ели, поэтому можешь попробовать закоптить.
1: Кстати, рыбу там же, вот, если ты не покупаешь стейки, ее же нужно вот там почистить.
2: Нет, это просто целиковая скумбрия обычно. Ну, как бы без башки.
1: Не, вообще в целом, вот, например, лосось или форель хочешь приготовить? Там иногда некоторые просят друзей с Чукотки привозить рыбу целой, и вот это вот ее, ну, как-то там отрезать голову, вот
2: ну,
1: это
2: да,
1: все.
2: Да,
1: вот это сложно
2: дела,
1: для
2: да,
1: меня.
2: Да, да.
1: Это сложно.
2: Ну и для меня. Мне еще это все неприятненько так. Она еще воняет, и не дай бог чем-то заразиться.
1: Вот-вот-вот-вот, я про это же говорю. Да, кстати, столько людей написали, что они рамен любят готовить.
2: Это вот бич-пакет, когда пускаешь в тарелку, заливаешь водой.
1: Нет, давайте простыми словами. Рамен — это суп? Это суп?
2: Да, но он какой-то лапшовый.
1: Просто чтобы понимать вообще, с чем мы имеем дело. Секрет взвешивания соусов. Смешивание соусов, наверное, да? И правильный маринад свинки, еще вот говорят. Слушайте, про шашлыки тут вообще можно дискуссию целую развести. Мы как-то тут обсуждали, выяснили, что, оказывается, даже шашлыки все по-разному готовят.
2: Это факт.
1: Кто-то на огне, кто-то на мангале, кто-то с помощью шампуров, кто-то на сетке, а кто-то вообще просто
2: покупает. А
1: кто-то
2: покупает из зефира.
1: Готовый, да, это вообще... Этим людям я поклоняюсь, которые из зефира умудряются мясной шашлык замутить. Так, сейчас небольшая пауза. Еще дальше у нас будет «Ад зависты». Напоминаю, что сегодня состоится матч «Урал» против «Махачкалы». В 19:30 собираемся на полном стадионе. Там уже 15 тысяч проданных билетов в солд-аут. А если там еще и поесть что-то вкусное во время матча, ну, это просто будет божественно. Два билета в электронном состоянии. Будем разыгрывать. Не переключайтесь.
0: Реклама на 107.6.
3: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: утро большого города.
1: Так, ну все понятно насчет там мяса, значит, мы поняли, что супчики вы любите готовить.
2: Вот тут смотри, супчики.
1: Про крапивный суп. Ты вот пробовала какой-нибудь крапивный суп?
2: Слушай, как будто бы когда-то, возможно, в детстве, но мне точно о нем рассказывали. А еще вот этот вот из ботвы свекольный. Как он называется? Свекольник, наверное, так и называется.
1: Наверное, так и называется. Но вот крапивный суп у меня, представляете, одна моя хорошая знакомая, которая
2: сначала
1: была у нас
2: здесь в гостях,
1: профессиональный отдыхатель нашего города, она вот просто убивается по крапивному супу. Мы все время ржем. Она реально, причем ездит на дачу, там и какую-то крапиву надо, причем еще выбрать, оказывается.
2: Наверное, какая-нибудь мелколистная, там, свеженькая, нет?
1: Ну, я в этом не разбираюсь, не настолько мне интересно. Но сам факт, что она ест крапивный суп и еще и подсадила там всех своих друзей и знакомых. Но я считаю, что это экзотическое блюдо в каком-то смысле. Потому что, ну, кто из вас часто ел крапивный суп? Кто-то вообще никогда не пробовал, а кто-то не верит в его существование. Крапивный суп, вы понимаете?
2: А вот слушайте, а в детстве еще были популярны вот эти супы с клёцками. Откуда их брали и зачем?
1: Почему? Я даже не пробовала. Это что? Расскажи.
2: А это когда кусочки теста плавают в супе.
1: Так. А вроде там всегда кусочки в виде лапши, нет?
2: Вот именно, что здесь как бы это не основной ингредиент, а как бы сверху такая, ну, понька.
1: А еще однажды мы, путешествуя по Абхазии, очень сильно все проголодались. А так как все взяли с собой еду скоропорчащуюся, она, естественно, вся испортилась в течение наших первых 4 часов, потому что жара была дикая, все вот эти, знаешь, еще яички взяли. Яйца вы берете, а не яички, блин, бесите. Вот все это протухло, конечно, все это пришлось выбросить. И мы, и нам говорит наш водитель, который ел в этот момент, кстати, какие-то, знаешь, какое-то сушеное вяленое мясо твердое в стиле хоббитов «Властелин колец», ну, что-то доставал из пакетика и ел. Нам предлагал, но мы это не хотели. И он говорит, ну, ребят, у нас вариант 4 часа возвращаться назад, ну, или попробовать доехать тут до местной ведьмы. Заинтриговал. Я до сих пор не помню, это было продумано так, это было нам
2: продано.
1: Подожди,
2: и вы что, отказались ехать к ведьме?
1: Наоборот, мы такие, ведьмы, едем, все, ты что, едем, короче, да. И мы приехали, а там, знаешь, ну, в буквальном смысле, кто-то знает озеро Рица.
2: Конечно.
1: Сталинские дачи, и туда выше еще на машине поднимаешься.
2: На джипингах обычно.
1: Да-да-да, еще выше, туда далеко даже уже за пределы.
2: В горы туда обычно едут.
1: За пределы уже, вот где уже даже.
2: Полазить в облаках.
1: Там уже не то, что интернет не ловит, там баранов не встречаешь никаких. Просто вот туда мы уехали куда-то.
2: Ну, только облака там.
1: Да, и мы едем, и реально такой маленький черный домик, значит, там первое, что бросается в глаза, это вот висят вот эти тушки животных, уже выпотрошенные, поняла, да? Ну, ты как будто реально к дому охотника подъезжаешь. Но там жара, то есть видно, как-то вялится специально, или еще какое-то было, или, может быть, она там специями это все покрывала. Мы подъезжаем, и все рассаживаются на стол. Естественно, мы думаем, что нас раскручивают просто на то, чтобы мы сейчас сильно потратились. Реально выходит женщина, ну, одета как местные, вот абхазы одеваются женщины, знаешь, там какие-то вот эти вот веселое длинное платье, вот это летнее, там какой-то фартук мощный, да. И вот, и она выходит такой и спрашивает нас, что вы будете? Мы там что-то все говорим, там кто-то говорит пельмени, там кто-то там есть что-то там, карбонара какая-то в Абхазии. А она такая говорит, ребята, этого всего ничего нет, есть только борщ. И вот кто, говорит, с мясом предложил, есть борщ с мясом, есть борщ, ну, просто борщ.
2: С выловленным борщ. Мясом оттуда, типа.
1: Есть просто борщ. И он, знаешь, она вынесла нам, там такие баланды металлические, ну вот, как мне кажется,
2: плошки.
1: В фильмах на втором канале про зэков такое показывают.
2: Ну, плошки, да-да-да, алюминиевые они, нет?
1: Мне нравится, как ты называешь, плошки алюминиевые, будем так их называть. Вот эти плошки алюминиевые, значит, и туда бряк, вот эту консистенцию, я вам серьезно говорю, я даже не видел, что борщ может быть таким. Вот когда говорят фразу сейчас мне, что плошка стояла, я представляю всегда эту поездку в Абхазию, потому что, ну, мне сложно было даже это супом назвать. Это была какая-то...
2: Каша?
1: Полупохлебка, полукаша, полусуп, полурамен, полу...
2: Так вкусно хоть?
1: Но это было поразительно вкусно.
2: А ты не боялся, что там что-то туда примешано? Мы боялись. Зелье-то какое-то.
1: Все выбрали в группе, кого не жалко, это был я. У кого, знаешь, как знаешь, в царские времена был человек, который пробовал у царя, ну, чтобы его не отравили. Ты первый должен был отпить, отъесть. Вот я был таким человеком. Да, и я такой, ну давайте, я все равно супы не люблю, но есть хотелось страшно. Я вот до сих пор не помню, это потому что мы 4 часа полчаса голодные ехали, или она действительно божественный борщ, лучший борщ в моей жизни приготовила. Но мы съели все. И некоторые даже вторую
2: порцию попросили.
1: Порцию попросили.
2: Прикольно. А у нее нифига наварено, да?
1: Представляешь, так там котел. Она реально как ведьма. Я не понимаю. Она реально как вот живет.
2: Они, кстати, котлами и готовят в Абхазии. Я жила в семье специально, в Сухуми. Так вот, у них там прям все консервативно. У них женщины отдельно сидят, дети отдельно, мужчины отдельно. И вот они готовят. У них там есть жертвоприношения всякие. Короче. И вот они на эти все праздники реально готовят в каких-то котлах. И я там ела потрясающее блюдо, называется хампал. Это пирожок как будто бы. Но с сыром, вот с этим их домашним. Ой. То есть как вот эти вот, как хинкали, только пирожки.
1: Ну прекрати, говори не пирожки хотя бы, а отвратительные треугольнички.
2: Они не треугольнички, они с виду похожи на перцы.
1: На перчики, да, похожи. Ну, в общем, да. И оказалось, что вот сейчас я живу в окружении, кто не умеет готовить борщ.
2: Мы даже не пробовали. Я просто 500 лет не готовила его, но вот чё-чё, борщ умею, оказывается, готовить.
1: А что там на...
2: Ну, просто овощи, и главное, чтобы в бульон был хороший.
1: Ну, звучит, как будто как я готовлю.
2: Да, ну нет, почему ты варишь? Ну, я конкретно варю на куриных бедрах.
1: Ну, ничего сложного.
2: Там очень жирненько наваристо получается. Потом ты, значит, убираешь, ну, мясцо такое чистенькое.
1: Варю на куриных бедрах, и потом ставлю на свои бедра.
2: Ну, хорош. У меня, кстати, густой такой супец. И даже деревенские гости моего мужа пробовали и говорили, ой, у меня мама так готовила. Знаешь, как приятно было?
1: Ну, ты могла бы стать ведьмой в Абхазии, получается, да? Прикиньте, Лемесева в горах. Озеро Арица. Блин,
2: я вот такая была бы.
1: Это рубрика такая была бы. Да, короче, идете, заходишь в рощу нашу, идешь прямо в сторону Уральца. Не доходя до Уральца, там будет спортивная площадка и стадион, вы все знаете, и там за кустиками вы встретите женщину, это сейчас не реклама.
2: Ты меня пугаешь. За кустиками.
1: За кустиками там женщина стоит, продает какие-то вязаные игрушки самодельные. А рядом с ней иногда появляется другая женщина, которая, знаете, что предлагает?
2: Боюсь представить. Она предлагает... Огурцы замаринованные дома.
1: Пастилу в перце. И там постоянно очереди, и она очень быстро уходит.
2: Так, а можно просто купить пастилу и в перце ее обвалять?
1: Можно, конечно. Но она как-то готовит, что это действительно... Это вот два несочетаемых вкуса.
2: Прикольно.
1: Ты их... Ну, про эксперименты мы сегодня с тобой говорили. Но я когда попробовал... Мне сначала вообще... С виду похоже на, знаете, вот этот вот чешское лакомство-то, как он называется, тердельник.
2: Да.
1: Но только очень-очень тонкие и маленькие. И это реально пастила, но в перце.
2: Прикольно.
1: И когда мне первый раз сказали, что у нас там в роще кто-то появился,
2: ну, в смысле, пастилу в жгучем,
1: в перце дается.
2: В жгучем. Или в черном, в каком-то там. Ну,
1: я не разбираюсь в этом.
2: Ну, не в сладком.
1: С виду на корицу похоже вообще.
2: Ну, да.
1: Но на вкус как перец. Если ты просто его лизнешь и не будешь есть пастилу, ты просто перец поешь. Но это, конечно, сильно вообще. А еще у нас есть местечко в городе, тут тоже не буду говорить где, туда многие ездят, замороженное с беконом. Ужасно, да, звучит?
2: Не,
1: ужасно? Звучит ужасно. Но мне когда дали попробовать закрытыми глазами там на одной вечеринке, я-то прикололся сначала, но много этого не съешь.
2: А бекон там как? Где он? В каком виде? В какой фракции?
1: Ну, получается, бекон, как бы, как вот я тебе рассказал, что в сметану добавляешь хлеб, а там как бы туда же, в этот стаканчик.
2: Настрижен бекон.
1: Вместо хлеба настрижен бекон, да.
2: Ой,
1: сейчас мне, кстати, плохо от того,
2: он
1: как Лемесева это изображает.
2: Он жареный или какой? Сырой?
1: Ну, бекон, да. Вкусный, обжаренный бекон.
2: То есть, то есть обжаренный все-таки.
1: Ну да, то есть ты жир с жиром ешь.
2: Крейзи, конечно.
1: Потому что мороженое же тоже вот это. Ну.
2: А вот это вот в Советском Союзе, говорят, было какое-то томатное мороженое.
1: Во, кто пробовал? Кто пробовал, напиши. Пожалуйста. мы хотим
2: так,
1: знать.
2: А еще ты прикололся, вот тут Татьяна пишет. Салатик вкусный с киви и кунжутным соусом. Кунжутный соус — это вкусно, согласна, и киви тоже. Вместе не знаю. Но тут немножко Дениса смущает слово салатик. Почему он не салат?
1: Вы когда все в уменьшительном...
2: Как-то несерьезно.
1: Вы когда в уменьшительном говорите, ласкательном, я сразу представляю это все. Когда говорят просто салат, я такой, ну, салат там нарезанный. Что-то
2: салатик — это микропорция, да? Микродоза.
1: Да, когда говорят пирожок.
2: Да ты сам сказал супчик.
1: Суп. Супчик. Супчик, я сказал?
2: Да, я тебя подловила на этом.
1: Ну, может быть, такое. Хочется, чтобы ты тоже там слюни
2: пускали. Вот видишь, супчик — это когда с особой любовью.
1: Я давно не ела растягая. Я очень люблю растягая. У меня мама, если мама, ты меня слышишь, тебе большой привет. Мама у меня божественно растягая готовила.
2: С горбушей?
1: Из горбушей, из белой рыбы, из красной рыбы. Что только не готовила. Закрытые, поняла?
2: Да,
1: то есть закрытые треугольники. А сейчас я нигде не могу найти, только делают пироги. А пирог — это не растягая, это немножко другое блюдо. Да, потому что у тебя же там, ну, продукт в соприкосновении находится. Очень и другой интересно. Аромат. Хочу растягая. Кто готовит растягая, готов купить. Так, ребят, слушайте, у нас рубрика «От зависты». Я нашел один очень прикольный товар.
2: Так у нас новости.
1: Я успею прочитать только первый отзыв, и мы уходим на отзывы. Женечка тоже ничего не знает, поэтому...

0: Новости на Город ФМ.
1: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Директор Департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева представила депутатам Екатеринбургской гордумы отчет об исполнении бюджета Уральской столицы за первый квартал этого года. Доходы бюджета города составили 19 миллиардов 502 миллиона рублей, что составляет 19,5% от плана. Расходная часть – 20 миллиардов 957 миллионов или 20,2% от плана. Почти половина расходов бюджета в первом квартале направлена на сферу образования – 9 миллиардов 861 миллион рублей. Расходы на социальные сферу в целом составили 60,8% от общего объема расходов бюджета города. По итогам обсуждения депутаты Екатеринбургской гордумы приняли отчет об исполнении бюджета за первый квартал. 29 человек проголосовали «за», один воздержался. Организаторы конкурса среди волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» подвели промежуточные итоги и отметили лучших. Замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко в рамках форума «Есть результат» наградил благодарственными письмами волонтеров, оказывающих содействие горожанам в голосовании на площадке парка «Семь ключей». Волонтеры сегодня становятся настоящими проводниками проекта для жителей. Они работают в общественных местах, на улицах, в торговых центрах, рассказывают людям, что такое ФКГС, почему важно на голосование, помогают пройти процедуру через госуслуги буквально за несколько минут. Именно благодаря такой живой работе многие жители вообще узнают, что могут напрямую повлиять на благоустройство своего района, отметил Ноженко. Он напомнил, что после окончания голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды будут подведены итоги работы волонтеров, и самые активные из волонтеров получат денежные поощрения. Проголосовать за парки можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Продолжается прием заявок на участие в традиционном городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург». Заявки принимаются до 1 июня. Попробовать свои силы могут незамужние жительницы уральской столицы и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет и ростом от 165 сантиметров. Помимо внешней привлекательности, жюри будет оценивать обаяние, ум и индивидуальность. Для участия в проекте будут отобраны 25 девушек. До финального шоу дойдут 16 из них. На этапе подготовки участницы будут обучаться дефиле, танцам и актерскому мастерству, займутся фитнесом, изучат мировую культуру и историю Екатеринбурга. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал пройдет во время празднования Дня города. Победительницу выберут на главной сцене. Заполнить анкету можно на официальном сайте конкурса. Напомню, «Мисс Екатеринбург» – главный городской конкурс красоты, который проходит с 1997 года при поддержке администрации Екатеринбурга.
0: О погоде.
1: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Доброе утро. Вас приветствует утро на частоте 107.6.
2: Чего ты засмущался, наш добрый, милый ведущий Денис?
1: Да я есть захотел и проголодался.
2: Мы говорили про тортики свадебные за эфиром. Было классно.
1: Да, давайте еще раз расскажем вам, что мы вообще делаем. Мы сейчас играем в отзывисты. Я на маркетплейсе нашел товар. Вам читая только отзывы на него, вам нужно догадаться, что это такое. Первый отзыв звучит следующим образом. Удивлен, что на маркете выглядит даже симпатично, чем на рынке. На рынке даже в руки боялся брать.
2: Так, а второй ты сразу читаешь?
1: Нет, пока вот...
2: Ну вот пока наши граждане думают, я вам скажу, что у нас у шоу есть вообще-то партнер.
1: О!
2: ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна? Компания «Нега» дарит комфорт. Только до конца мая ортопедический матрас в подарок от «Неги» при покупке кровати. Мягкость, поддержка и здоровый сон в каждом комплекте. Ждем вас в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник», а также на сайте negagroup.ru. Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000. 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
1: Вот, пользуйтесь, пользуйтесь, все для вас.
2: А подумать-то успели? Варианты ждем.
1: Ну, пока нет, пока все там просыпаются,
2: а нам тут вот тот, который написал, что это казан.
1: Казан? Не казан.
2: Хорошо, Татьяна написала курага. Или это еще к той теме, что готовили, что ели?
1: Подожди, а что казан, он как-то страшно выглядит, да? Или что?
2: А там что, про страшность что-то было?
1: Ну вот удивлен, человек пишет отзыв первый. Удивлен, что на маркете выглядит даже симпатично.
2: Ну, это же
1: то
2: не
1: есть
2: значит...
1: сама вещь, ну или то, что мы сгадали, не симпатично выглядит. Что это может быть? Вот. А
2: это,
1: на рынке...
2: котят, может, продают?
1: На рынке даже в руки боялся брать.
2: Вот я говорю, котят точно продают.
1: Вот лабубу подходит, Елена.
2: Ну там, знаешь, везде плохо. И брать в руки не советую.
1: Хотя, мне кажется, они везде лабубушки, они везде одинаковые.
2: Я и говорю, они везде страшные.
1: Везде такие с улыбкой вот с этой вот.
2: Страшнее.
1: У меня в день зарплаты такая же улыбка примерно.
2: Никому не говори об этом.
1: А почему вы животных-то...
2: Ну, потому что. Это я сказала.
1: Куда ты их наводишь вообще не туда?
2: Татьяна написала тандыр.
1: Это что? Напомните.
2: Это какая-то, ну...
1: В двух словах.
2: Восточная...
1: Это тоже как казан?
2: Ну, не...
1: Для лепешек
2: нет,
1: что-то?
2: Нет, это что-то типа как... Печки, да-да-да.
1: А, я все, теперь понял. Ничего себе, что купить можно?
2: Ну, наверное, а как? Вот они лепешки из тандыра готовят.
1: Так, мне даже интересно, пойду сейчас на маркетплейсах искать тандыр.
2: А что, вафельницы у всех дома появились, вот эти все?
1: Ну, вафельницы, значит, они не уходили никуда.
2: Ну, подожди, хлебопечки появились, что еще? Вот это... Ну, короче, много всего, и тут мини-версия такая тандыра. Заходите, гости дорогие.
1: Ну что, давайте второй отзыв тогда.
2: Ну, давайте.
1: Второй отзыв очень короткий. Купил, и жена сразу выгнала из дома.
2: Так, вот тут даже я подвисла.
1: А ты после первого подвисла. Итак, первый отзыв. Удивлен, что на маркете выглядит даже симпатичнее, чем на рынке. На рынке даже в руки боялся брать. Второй отзыв. Купил, и жена сразу выгнала из дома.
2: Ну, это точно кот. Или собака.
1: Трусы-семейники. А что, сейчас все в боксеры ходят?
2: Ой, я вот в этих ваших названиях не разбираюсь. А как называются те, которые без штанин?
1: Нет, пожалуйста, меня даже не засасывай в эту тему, даже не собираюсь вообще обсуждать это дело. Это отдельный эфир 18+, приходите после 9 вечера. Будем с Лебесевым это обсуждать. Как ты еще рассказала, что там?
2: Трусы без штанин.
1: Трусы без штанин будем обсуждать вот это вот. Так. Ну что, сегодня тяжело думается, судя по всему, да?
2: Да потому что тут может быть все что угодно.
1: У нас появилось облачко с капельками. Там что, дождь стартовал?
2: Никому не говори об этом.
1: Не хочу дождь. Мы должны... Хотя для футболистов будет хорошая погода сегодня, не жарко. Надеюсь, наши победят!
2: Да, дождь-то у нас сегодня часа два будет идти, а потом уже не будет.
1: Класс,
2: ну, по крайней мере, так предупреждали нас.
1: Хоть бы ты была реально ведьмой. В этом смысле и все сбылось. Так, зонт. А зонт что, он страшный бывает, что ли?
2: А удивлен, зачем выгонять из дома? Это сильно связано, да, реально с продуктом? Жена, выгон мужа.
1: Купил, и это связано с товаром, который я загадал.
2: Понятно. А может быть, жена на диете? Ну, то есть это может быть что-то из еды?
1: А нет, что да? Из еды может несимпатично выглядеть? Ты можешь перечислить? Что? Но квашеная капуста какая-нибудь? Что несимпатично?
2: Да много чего.
1: Тушенка,
2: как
1: да?
2: Будто
1: тушенка
2: есть такие салаты или паштеты, которые как будто кто-то прожевал. И, ну.
1: Так это в этом смысл, я думал. Нет, реально, что несимпатично из еды выглядит? Вопрос большой.
2: А, знаешь, что несимпатично для меня? Вот эти все дрожалочки, вот эти котики дергающиеся. Как это называется? Панакоты какие-то вот эти желейные. Фу.
1: Так, ну.
2: А, еще знаешь, что несимпатично? Вот эта булка, сейчас я скажу вам, вьетнамская или какая она? Или из тая, из риса, которая такая булочка. Такая мерзкая гадость.
1: Не любишь такое?
2: Нет, она просто невкусная. Тоже там рис уже как будто кто-то прожевал, потом из него слепили и начинку туда засунули сладкую.
1: Когда говоришь невкусное, всегда кто-то там говорит, да вкусно, вкусно. Вот тысячу раз я говорю,
2: а не, как она называется?
1: Тушенку не люблю.
2: Булочку?
1: Булочку из риса?
2: Да.
1: Ой, ну кто-нибудь там сейчас вспомнит, там везде сейчас продают, на самом деле. Лодка, пишет. Пока с нами играет только Татьяна. Причем Татьяна нам, смотри, какие варианты. Прям зонт, удочка, лодка. Татьяна, вы собираетесь куда-то? Вы куда-то уезжаете?
2: На сплав.
1: Кожаный плащ. Шикарный, кстати, вариант. Слушайте, блин, ну-ка давайте кожаный... подставим.
2: А, я поняла шутку про жену. Он такой...
1: Удивлен, что на маркете выглядит даже симпатично, чем на рынке. Ну, про плащ может быть такое. На рынке даже в руки боялся брать. Вот тут непонятно.
2: В руки брать, как будто бы это животное, понимаешь?
1: Почему?
2: Ну, потому что обычно говорят трогать. Ну, типа, ну, понимаешь, да? А тут именно в руки брать, как будто это что-то... Ну,
1: не...
2: живое.
1: Ну, ты же берешь в руки на рынке. На рынке, помнишь, как мы мерили пуховики все эти?
2: Ну, это когда примерить, потрогать, а не взять в руки.
1: Мне кажется, к отзывам в интернете лучше так скрупулезно не относиться, потому что ты же иногда пишешь и не редактируешь даже, что написал.
2: Лида написала, может, это весы?
1: Купил, и жена выгнала из дома. Да, купил весы.
2: Она узнала, что он 250 килограмм весит, но... и им не по пути.
1: И, кстати, реально бывает, что ну, на рынке они вот, знаешь, как выглядят, вот как обычно вот эти весы с гирьками. Поняла? А ты можешь купить симпатичные на маркете. Там же всякие с узорами продаются, с собственной фотографией, чтобы себе на лицо вставать.
2: Ой, тягостно сегодня у нас.
1: Нет, кстати, весы классный вариант вообще просто.
2: Даже если неправильный, Лида, возможно, мы выиграем.
1: Но, Лида, это абсолютно неправильный вариант вообще, даже не в ту сторону.
2: Так, ладно, Александр пишет нам с лицом льва. Пишет нам змея, крыса. У него какие-то, это, да? Фокус на животных.
1: Я не могу. Так, ребят, перед третьим отзывом давайте сделаем небольшую паузу, передохнем после всех этих змей, крыс, лодок и весов.
3: Реклама на 107.6.
4: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
5: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Так, твой ехидный смех говорит нам о том, что у нас есть кто-то приближенный к правильному варианту.
2: Итак, мы играем... пока что я ничего такого не увидел. Мы играем в отзависты. Я на маркетплейсах нашел один очень интересный, необычный товар. Вот, и вам даю на него отзыв. Вам нужно догадаться, что это за товар. Ну, этот товар, он для меня необычный, но вы все его прекрасно знаете. Я, кстати, один из немногих людей, у которых дома его не было никогда, этого товара. Вообще никогда.
1: То есть он какой-то вообще-то из прошлого, нет?
2: Ну как из прошлого? В принципе,
1: сейчас он не нужен особо.
2: Он сейчас снова приобрел популярность. Mm-hmm, благодаря
1: ковер на стене?
2: Нескольким, значит, очень видным деятелям.
1: Только не говори, что это ковер на стене.
2: Итак, первый отзыв. Удивлен, что на маркете выглядит даже симпатичнее, чем на рынке. На рынке даже в руки боялся брать. Второй отзыв. Купил, и жена сразу выгнала из дома. То есть... Человек купил, принес, и жена такая: «Уходи!» Да, интересно, кстати, вместе с этим или не вместе, непонятно. И третий отзыв. Подскажите, что будет, если не открывать долго? И нужно ли это пересаживать? Вот да. Видишь, как ты задумалась? Как будто выстрел только что прозвучал.
1: Я вспомнила, что у меня есть вот этот из «Красавицы и чудовища», да? Правильно я называю мультик? Там был какой-то цветок в колбе.
2: Так.
1: Вот, у меня такой есть, мне муж подарил. Ну, давно еще. Так вот, этот цветок, он реально живой, стабилизированная роза. И как бы вот он подарил лет 7 назад. И вот до сих пор эта роза стоит в этой колбе.
2: Ну все, поползли правильные ответы. Видишь, как третий вариант, он сразу просто расколотил.
1: Так, ну и кто у нас первый?
2: Ну, давай сначала правильный вариант прочитаем. Там не только Елен, там много кто сейчас написал. Кактус, во-первых, написали.
1: Да.
2: Кактусы разводишь?
1: Нет.
2: Кстати, похоже.
1: Колючая такая?
2: Не-не-не.
1: Ну, я колючая.
2: Ты цвет.
1: Я правда колючая.
2: Да кактусы не колючие.
1: А какие они? Милые, добрые, красивые, поливать не надо. Получается, что они неприхотливые.
2: Вот это мне больше нравится. Кактусы неприхотливые. Конечно же, мы загадали чайный гриб, ребята.
1: Блин, кайф какой. Чайный гриб. Принесите мне кто-нибудь. Я недавно попут. Сейчас скажу. Это же очень полезно. У нас тема про еду сегодня. Вот. И, значит, там вот эти все бактерии, в общем, для пищеварения. Все это очень классно. И я такая прихожу к друзьям, и у нее, значит, целая вот эта какая-то тара куплена под это с краном. Значит, вот она там этот гриб, вот она его моет. Как младенца. Каждую складочку. Я говорю, мне тоже надо. Она мне говорит, подожди, он еще не вырос.
2: Я не могу.
1: И я, короче, знакомым другим написала. Что-то я попутала и назвала его чагой. Ну, гриб же и гриб. Короче, мне реальную чагу принесли в пакете. Вот эти стружки какие-то.
2: Какой кошмар.
1: Я говорю, никто, остановитесь. Мне нужен чайный гриб.
2: Ну, лимисио, ну это же ужас. Ну, это ужасно милая история. И давайте еще раз поставим. Удивлен, что на маркете выглядит даже симпатичнее, чем на рынке. Реально, на маркете их упаковывают такие еще прикольные банки, знаешь, ты там еще подсветку выбрать.
1: Блин, то есть можно не отщеплять ни от кого, можно купить.
2: Сразу, да. На рынке даже в руки боялся брать. Это вот про меня.
1: Это очень странно. Это про меня. Это как медузу, что ли, брал он его на руки.
2: Вот банки брал, просто боялся человек. Ну, я такой же точно.
1: Что его оттуда укусят?
2: Я когда у бабушки видел, она постоянно его хранила на холодильнике, потом второй, то ли сын, то ли внук этого чайного гриба там на подоконнике где-то стоял. Я даже всматриваться не хотел. Второй отзыв.
1: То ли сын, то ли внук.
2: Да. Второй отзыв. Купил, и жена выгнала сразу из дома. Ну, понимаешь, да, тоже побоялась, видно, и все. Хотя, наверное, чайный гриб оставила, а мужа во своясе. Сама решила. Там же как-то называется?
1: Камбуча.
2: А можно это говорить, да?
1: А что?
2: Ну, я не знаю, что это такое просто. Камбуча — это что такое? Квас?
1: Нет, камбуча — это напиток на чайном грибе, что-то такое производное того.
2: Да, ну и подскажите, что будет, если долго не открывать, не нужно ли это пересаживать?
1: А он сам разморжен.
2: Да. Я вот на аватарку Елены смотрю, и вот мне последнее, что приходит в голову, вот видишь, да, Елену, что она знает, что такое чайный гриб просто.
1: Вообще. Особенно про пересаживание, как вам это в голову пришло, Елен, дорогая.
2: Да, но у нас в ВК тоже два ответа было. Но, кстати, прикинь, один человек догадался со второго отзыва. Ну, правда, перечислением, конечно. Не люблю, когда перечислением догадываются. Вот, но, тем не менее, получается, сейчас
1: кого-то поздравляем. Давай, Елена написала 8.21, а те люди?
2: Аня у нас написала 8.12.
1: Да ладно.
2: Да. Так что...
1: То есть это было еще до того, как ты зачитал эти отзывы?
2: Анна Власова, напишите мне, пожалуйста, куда вам отправить билеты на Урал. Ну и поздравим, давай поздравим. Так, со второго отзыва, то есть она догадалась, купила, и жена выгнала из дома.
1: Был? Ну, первый от вот... нее какой был первый?
2: Да, это перечислением здесь всякие. Тут тоже и лодка, и что-то резиновое, там, и пробка почему-то она. Пробка от ванны. Она вообще может быть отвратительной? Ты когда-нибудь покупала пробку от ванны,
1: кстати? Слушай, нет, ну где-то какой-то у меня сейчас
2: дежавю. Лемесио, ты пробку от ванны покупала?
1: Дежавю какое-то. Как будто где-то мы это уже обсуждали. Кто-то троллил эту тему, что они есть разные. Оказывается. А, так это кто-то закадывал из-за вас вот в этой вот рубрике тоже.
2: Было такое, было, было.
1: А как она называется, пробка эта?
2: Пробка от ванны.
1: Заглушка, нет?
2: Пробка от ванны называется, да. А чайный гриб как называется?
1: Чайный, а там как гриб назовешь?
2: Не, вы зайдите на маркетплейсе, посмотрите, как они чайные грибы там вообще подают сейчас. Ты понимаешь, что ты можешь с подсветкой вообще купить?
1: Элен тебе ответила. Знаю, говорит, конечно, папа пьет уже больше 30 лет. Он как член семьи.
2: Какой кошмар, это чайный гриб как член семьи.
1: А как вы его назвали?
2: Ой, Елена, фотографию пришлете нам, чтобы максимально здесь умерли. Пишут там. Аня радуется у нас, да, поздравляем вас. А, куда? Да, все, отправлю сейчас вам билеты. Ну, про чайный гриб я еще раз говорю. У меня обе бабушки мои, да, я думаю, что они у меня долголетки обе. Обе до 90 лет. И я думаю, что они в том числе из-за чайного гриба.
1: Вот, долго я тебе говорю, переходим на чайный гриб.
2: Маленькое замечание. Я ни разу не видел, что они его открывали и пили. Они только предлагали другим. То есть, возможно, они живут долго, потому что не пьют чайный гриб.
1: Ну, слушай, он стоит у них дома, и, возможно, он недуги отводит от них.
2: Ой, какой кошмар, эти чайные грибы. Кто-то же, прикинь, придумал, кто-то нашел, обнаружил когда-то.
1: Слушай, а вот в детстве говорили, что он похож на квас, похож на квас. Интересно, а крошку на нем кто-то ест? А крошка на чайном грибе?
2: Помните вот эти вот желтые баки, которые собирались у нас в детстве-то, стояли-то на улице? Квас,
1: вот эти приезжали, да-да-да.
2: Прицепы вот эти квасы.
1: У них, подожди, иногда было молоко в таких же бидонах. Иногда квас.
2: У нас один раз случилась авария.
1: И что?
2: На перекрестке.
1: Пробила бочку с квасом?
2: Да, и вот ее разворотило даже, можно сказать.
1: От чего?
2: И мы увидели, что там внутри.
1: Да там наросты, да? Вот.
2: Но ты можешь
1: грязи
2: не произносить, ты можешь как-то, ну, находить какие-то же...
1: Слушай,
2: ну
1: там и вкус соответствующий, как из лужи попил.
2: Зачем ты это все произносишь? Я хочу интригу создать. Это такая, наросты, да? Там не просто наросты, ребята. Мне кажется, чайный гриб живет вот в этих квасовых баках. И поэтому они перестали. Там кораллы, понимаешь, целые кораллы.
1: Шматки, да?
2: А я же любил, ну, то есть я выходил, у меня прям на углу, и мне в пакетик наливали, потом холодненький квас с друзьями после футбольчика, где-то там в этих картах, всех дворах пили, но после того, как мы увидели, что внутри...
1: Картах? Это ты имел в виду на картах?
2: Нет, нет.
1: Значит, ты про корты?
2: Это когда карты в картах, вот так вот. В общем, суть такая, когда я увидел, что внутри, а я визуал, я все перестал пить квас из этих баков.
1: Слушай,
2: не могу себя заставить.
1: Как говорится, спасибо, что живой.
2: Спасибо, что живой, да. Это прям лозунг должно было.
1: Мне мама в детстве рассказала, говорит, эти баки никогда не моют. И с тех пор я как-то, да, мимо прохожу. Но не очень давно мне решилось, да, так это
2: вспомнить. Ну как их не моют? Должны были мыть же.
1: Ну как, чем, кто?
2: Кто-то залазит.
1: Запускают туда чайный гриб с тряпкой. И он изнутри моет.
2: Ой, ну это жесть, конечно, вообще.
1: Ну, короче, я говорю, недавно видела такое и решила вспомнить вкус детства и таки попробовать. Ну, просто, а чё нет? А там такое пойло налито, это вообще гадость.
2: Ой.
1: И, в общем, какая-то пародия на квас там.
2: Не, вот я, смотрите, открыл маркетплейс, и здесь очень симпатичные есть. Тут прям даже не понимаю, что это чайный гриб.
1: Хорошенькие, с глазками.
2: Хорошенькие, маленькие такие, знаете, небольшие еще. Они просто не договаривают, что они еще вырастут.
1: Да, кстати, чайный гриб захватит мир, интересно.
2: Кстати, предполагаемая родина чайного
1: гриба,
2: это Дальний Восток. Чаще всего называют вообще Китай, реже Японию и Корею. Ну, точно откуда-то с Востока пришло. В Россию чайный гриб, вероятно, попал благодаря русским военным, которые узнали о нем от китайцев и подумали, что это секретное оружие, скорее всего, я думаю, во время боевых действий на Маньчжурии привезли к нам.
1: Раз их продают на маркетплейсах, значит, у них есть какой-то сертификат качества, они безопасные и все такое?
2: Кстати, слово «камбучи» происходит от японских слов «морские водоросли» — «камбу» и «чай», «ча». То есть вот «камбу» — можете кого-то так обозвать даже... Ты вот камбу, а я ча. Камбуча, если мы с Леми сегодня.
1: Дуэт камбуча. Блин, прикольно, можем работать на твоих свадьбах.
2: У меня скрутило живот. Давайте дальше новости послушаем. И у нас гости.
1: Ой, у нас такие гости. Не разбегайтесь, ребята, послушаем.
0: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут. Город FM. На 107.6. Новости на Город-ФМ.
3: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Екатеринбурге подвели итоги отопительного сезона, который завершился 12 мая. Несмотря на то, что минувшая зима для энергетиков была достаточно сложной, больших аварий на сетях удалось избежать. Исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков отметил, что общее количество повреждений на теплосетях не меняется в течение последних 5 лет. Регистрируется порядка 800 случаев за сезон. Но важнее для энергетиков, что за тот же период на 40% снизилось количество порывов на магистральных сетях с 66 случаев до 41. Это важно, потому что отключение магистрали затрагивает большое количество потребителей, а также несет риски несчастных случаев и ущерб для третьих лиц, подчеркнул Шмельков. Также ЕТК в этом году проводила санацию трубопроводов, чтобы избавиться от характерного запаха сероводорода в горячей воде. Он появляется, когда на улице стоят холода. Это связано с тем, что при подаче горячей воды разлагаются микроорганизмы из биопленки, которая покрывает трубопроводы изнутри. Энергетики с этим борются, поднимают уровень pH до максимального значения в рамках СанПин, чтобы разрушить эту биопленку. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже почти 148 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент бульвар по улице Культуры, Основинский парк и набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского. Одна из территорий, претендующих на благоустройство, парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы. Интересно, что в Екатеринбурге есть два парка, носящих имя летчика-испытателя. Парк на улице Чкалова и парк имени Чкалова. Второй претендент на благоустройство в следующем году был сформирован после 50-х годов на небольшой возвышенности, усеянной тропинками и прозванной горкой. Сейчас территория является особо охраняемым природным объектом. Напомню, выбрать одну из представленных на голосование территорий можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Узнать волонтеров и КГС легко по соответствующим атрибутам жилетки и бейджу с символикой голосования. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 142 тысяч горожан. В Екатеринбурге открылась лаборатория кросс-секторных проектов «Щедрый вторник. Точка сборки». Встреча стала отправной точкой для НКО, учреждений культуры и туризма, бизнеса, представителей власти и активных горожан, готовых превратить разовые добрые дела в действующую городскую систему благотворительности. После экспертной панельной дискуссии участники прошли этапы проектирования и ресурсной интеграции, чтобы сформировать рабочие команды. Главной их задачей стала разработка кросс-секторных проектов, вовлекающих екатеринбуржцев в регулярную благотворительность. Благодаря обмену ресурсами, поиску единоборств, мышленников и совместной работе лаборатория поможет трансформировать разовые акции в органичную часть городской среды, где каждый житель найдет удобный способ участвовать в добрых делах. Организаторами лаборатории кросс-секторных проектов «Щедрый вторник. Точка сборки» является благотворительный фонд «Минора» в партнерстве с администрацией города Екатеринбурга при поддержке фонда Потанина, культурно-выставочного комплекса «Синара-центр», а также благотворительного фонда «Культура благотворительности».
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: наши гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Так, доброе утро, друзья. Продолжаем наше кулинарное утро, которое уничтожает ваши желудки. И там, скорее всего, все машины в слюнях. Присылайте фотографии. Чай на гриб.
3: Так, а у нас вообще-то гости тут на пороге были все это время. Наконец-то вошли в нашу студию. Татьяна Сергеевна Белик, исполняющая, да, обязанности директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. Наталья Викторовна, директор... Ой, все, читаю криво. Организатор фестиваля барбекю. И Максим Чаплыгин. А, все, все титры я потеряла. Давайте, представляйтесь.
2: Просто.
3: А вот как раз-таки директор департамента потребительского рынка и услуг. Все верно?
4: Верно,
3: это у меня криво, абсолютно криво составлено, я дико извиняюсь. Главное, что мы вас в лицо знаем, мы по именам.
2: Что за повод? Вы почему объединились?
4: У нас фестиваль барбекю.
2: О, это мы любим такое. Где, когда, почему, что будут давать?
4: Вот Наталья подробнее расскажет. Организатор.
5: 23-24 мая, суббота-воскресенье. Будем ждать вас на фан-зоне парка Маяковского, Мичурина 230, если вдруг кто-то из другого города слушает нас и будет искать по навигатору. Приходите, будет очень много интересного, а самое главное, вкусного. Ну, принять участие в чемпионатах вы уже, наверное, не сможете, потому что у нас полный комплект в этом году.
2: Так, подождите, мы
5: много...
2: к чемпионатам уже перешли.
5: Ну, а как я решила проанонсировать программу?
2: Не, мы сейчас обо всем по порядку. Давайте сначала вот фестиваль барбекю. Сколько ему уже лет исполняется?
5: О, в этом году у нас большой день рождения, нам 15 лет.
2: 15 лет вы уже, значит, и всегда вот примерно в мае, да, где-то?
5: Ну, вообще, да, первые выходные лета, и мы так, у нас и слоган был такой, что мы первый летний семейный фестиваль.
2: А это с чем связано? Это вы просто знаете, да, что все худеют к лету, и вы такие, надо немножечко создать препятствия.
5: На самом деле идея была в другом, потому что начинается лето, начинается сезон отпусков, каникул, планирование каких-то путешествий и поездок на дачу, первые шашлыки, это же все в это время проходит. Поэтому вот, собственно говоря.
3: Да, у нас запрещено разводить огни, костры и все такое, и вот эти неорганизованные, значит, шашлыки готовить. А тут смотрите, какая альтернатива классная.
5: Ну, к сожалению, да, последние 5 лет у нас особо строго к этому подходит. Когда мы начинали, когда мы родились в 2011 году, этого, конечно же, не было. Вот. Но с первого года приезжие гости отмечали, что тогда еще можно было и алкоголь, пардон.
3: Это точно вот. Пардон.
5: И мы делали...
2: Осуждаем. Да, только чайный гриб давайте.
5: Да нет, это же прекрасно. Прекрасное мясо, легкое вино. Это же так вкусно. Прямо ж не для утра разговор.
2: Мы
5: в первый год даже делали рекорд Екатеринбурга. Наши партнеры нам помогали сделать 250-литровый крушон. То есть это было вообще просто. И люди...
2: Ну, это что, какая-то емкость?
5: Да, не огромную емкость, чан такой большой.
2: Вы рекорд побили.
5: Да, мы побили рекорд.
2: Поздравляем.
5: Это было круто.
3: Так, вот за эти 15 лет что нового, что изменилось? Может быть, что стало традицией?
5: Ой, у нас очень много было и пришло.
3: Ну, этот год от прошлых отличается в честь юбилея. Что у нас?
2: Вы весы стали привозить на барбекю?
5: Нет, весы не стали привозить. Ну,
2: для постоянников просто.
5: Да нет, на самом деле, если правильно есть правильно приготовленное мясо, неважно, там на костре, на сковороде, на барбекю, то ты никогда не поправишься.
3: Правильно есть, это в смысле с хлебом не смешивать?
5: Ну, у каждого свое понимание в правильном.
3: А, вот так.
2: Слушайте, а на русский язык-то барбекю-то как объяснить?
5: Барбекю, на самом деле,
2: пикник?
5: Это вообще-то...
2: это тоже не русское, по-моему.
5: Это способ приготовления. Вы в курсе, что в барбекюшне можно даже пончики жарить и пироги печь?
2: Нет, мы пробовали. Простите, можно там забабахать?
3: Барбекюшня вы ее назвали?
5: Да.
2: Барбекюшня?
3: Прям реально так называется? Барбекюшня?
5: Ну, да.
2: А что это? Что тебя смущает?
3: Интересно. Очень русифицированный вариант.
5: Не, ну, она на самом деле называется барбекю, но барбекюшник тоже не, не возбраняется.
2: Барбекю – это способ готовки?
5: Это способ приготовления, да.
4: Пончика? Это все, это кебабы, шашлыки,
5: ты можешь там приготовить все, что угодно.
4: Готовится на огне.
5: Да, это просто, ну, принцип той же, того же пароконвектомата или духовки.
2: А в чем тогда соревнование? Вот вы говорите чемпионат, то есть люди приезжают, и они соревнуются в готовке мяса?
5: Да.
2: То есть у кого сочнее, вкуснее?
5: Да, да, у нас равные условия для всех участников, то есть они получают одинаковый исходный продукт, и здесь уже
2: показывается... То есть кусок, чего там, лососины?
5: Ну, лососину тоже мы готовили, кстати.
2: Вот дают...
5: Мы что только не делали. И креветки, и рыбу, и говядину, и свинину. Даже, по-моему, какая-то, в какой-то год у нас курица была. И,
2: что,
5: да?
2: Реально есть те, кто там последнее место занимает?
5: Конечно,
3: испортить
5: есть.
3: Прекрасное есть, может просто... каждый.
2: Последнее место, это что за мясо приготовил человек?
3: Ну, когда оно вкуса подошвы, я понимаю.
2: Это пончики? Нет,
5: ну,
2: это...
5: на самом деле, не совсем так. Не вкуса подошвы, все хорошо
2: готовят.
5: Нет, готовят,
2: это человек пончики приготовил,
5: но
2: да?
5: Но есть
2: просто
5: особо одаренные люди, которые умудряются из, вот, казалось бы, простого кусочка сделать просто...
3: А кто журит это все? Вот это кто дегустирует?
5: Все это оценивает профессиональное жюри, возглавляет его президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарев.
3: И он просто все пробует, ему
5: ну,
3: хорошо.
5: Да, конечно. Не только он один.
2: Кстати, это не очень легко, мне кажется.
5: Это да, это достаточно
3: там
5: сложно.
3: Не все можно проживать.
4: Целая группа судей, это
5: да,
4: сертифицированные
5: их человек,
4: судьи, ВАК.
5: Поэтому они профессиональные судьи. То есть
2: а с у них есть замена? Давайте так, им нужна замена.
5: Ну, на самом деле, мы особенно первые года, мы намеренно каждый год меняли судейскую коллегию. То есть к нам приезжали из Москвы шефы, и судьи, и очень много было. И мы прямо вот нарочно делали. И у нас были победители, которые там трижды становились чемпионами, несмотря на то, что разные судьи их оценивали.
2: Слушайте, ну раз это чемпионат, есть же, наверное, какие-то и наказания, дисквалификации,
5: ну, да,
2: желтые
5: конечно.
2: Карточки. За что можно получить желтую карточку при готовке барбекю?
5: Ну, на самом деле это гигиена производства.
2: То есть кто-то еще ходит? Татьяна ходит, смотрит, нет?
5: Да почему? Судьи ходят, смотрят. Они оценивают по нескольким критериям. Вкус самый главный, конечно же, критерий. Но есть ребята, которые неправильно работают, да, или запоздали по времени, то есть задержались, тоже есть.
3: Кстати, а какой временной лимит? Ну, например, если это говядина.
2: Подожди,
3: если это
2: ты задал вопрос про время, но у нас нет времени. Слушайте, на него отвечать, потому что сейчас у нас маленькая пауза. Потом вернемся. Все вопросы, которые связаны с этим барбекю, фестивалем, задавайте, успеем все обсудить.
1: Реклама на 107.6. Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях. Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
0: 18+.
6: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
7: 0+.
8: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
9: Но у меня тоже работа.
8: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
10: Дело. Я тоже пошел.
9: А ты куда?
10: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
11: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону. 228-76-74 и на сайте moderatedefis.sv.ru.
0: Как вкусно!
8: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: наши гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Счастливо жили там.
3: Да, вот счастливо жили те, кто не слушали эфир. Но сейчас вы будете слушать эфир, скорее всего, будете тоже пускать слюнки. Старейший и популярный у екатеринбуржцев фестиваль барбекю все-таки состоится.
4: В эти просто... выходные, давай числа напомним, 23-24. Прямо с 10 утра можно прийти на площадку фан-зону парка Маяковского. И, собственно, завтракать, обедать, ужинать, все там. Помимо этого, еще развлекательная программа включена.
3: Да, мероприятие пройдет в фан-зоне парка Маяковского, да, если ничего не поменялось, все-таки нет. Осталось. Да, и вот вы сказали, что там площадка поменьше, да, но вот тут люди пишут, что ну фан-зона там, ну, да, большая площадка-то.
4: Ну, если рассчитывать на весь день.
2: Появились, да, то там все равно было.
3: А будет поезд какой-то с грилем ехать?
2: Ну, по... парку, может,
3: и разбрасывать в меня бекон.
4: И бекон, и мороженое. Ты же любишь такое сочетание?
3: А что вот фестиваль барбекю и туризм? Как они связаны?
5: Ну, вообще, мы всегда позиционируем, что фестиваль барбекю у нас открывает летнюю событийную программу. То есть это такое первое большое мероприятие, которое мы связываем в том числе со стартом летнего туристического сезона.
3: А ночь музеев? Она же тоже тут рядышком.
5: Рядышком.
3: Да. Да. А вы всегда рядом как-то, ночь музеев, и потом идешь ешь. Нет?
2: Ну.
3: Не специально это придумано?
5: Ну, это фестивальное именно мероприятие на открытом воздухе, поэтому для нас это прям такой старт летней событийки, старт лета, старт летних туристических активностей. Именно поэтому мы всегда с фестивалем сотрудничаем, и у нас там работает наша площадка. Мы собираем большую компанию из центров развития туризма наших городов, туроператоров, представителей туристических комплексов.
3: А можно и связи заиметь еще
5: можно
3: какие-то.
5: Можно все заиметь.
3: А
5: можно...
3: за едой же это, ну, круче, да, получается?
5: Получить призы, выиграть летние путешествия, поучаствовать в наших мастер-классах и много всего интересного.
3: Ну, я как раз в Абхазии знаю одно местечко, где борщ готовят.
4: Успокойся на тему Абхазии. У нас сейчас имиджевая история города Екатеринбург.
5: В общем, фестивали, туризм, еда, это все...
4: А мы такие одни на Урале? Ну вот с фестивалем барбекю, ну это престиж такой, как сказать, среди соседей? Или среди вообще, может,
5: ну, кстати,
4: быть, во всей
5: может
4: стране?
5: Быть, я не знаю, Наталья, есть подобные
3: фестивали? Пермь, Челябинск что-нибудь проводит про подобное?
2: Ну, насколько я знаю, нет, такого масштаба нет.
4: Вот, приезжайте все к нам.
3: Это ты сейчас в Пермь отправила сообщение?
4: Да, в Пермь, в Челябинск и во все близлежащие города.
2: Кстати, пермики очень любят к нам приезжать, и как гости, и как участники чемпионата.
4: Еще пусть Тюмень приезжает, Курган, пусть все сюда.
6: Ну, надо сказать про участников. Наталья про участников должна рассказать. Они же не только...
3: Чемпионатов или...
6: Да.
4: А, они не только местные, да?
2: Нет, к нам приезжают... Один раз даже в один год приезжали с Камчатки ребята.
3: Ничего себе.
4: Они с крабами приезжали?
2: Нет, они приезжали на чемпионат и использовали нашу продукцию. А так, на самом деле, достаточно популярное среди даже шеф-поваров мероприятие. То есть и юниоры очень любят участвовать. В 22-м, по-моему, да, на площади мы 5-го года проводили. И у нас был прямо, мы называли это «Бэби-бум». Обычно у нас 5 команд юниоров, это студенты кулинарных учебных заведений, а там было аж 8. И мы решили, что, ну, значит, так надо. Так вот звезды...
3: Я не знаю, как в этом году, сейчас расскажете, будет. Мне еще всегда нравилось, что у вас на фестивале были какие-то крутые мастер-классы. Будет ли в этом году что-то?
5: Ну,
3: может быть, поучит ли вот народ вот что-то готовить? Или можно поучаствовать там за стол куда-то, помыть руки, естественно, перед этим? Там,
2: да, конечно. Мы каждый год выбираем разные темы. И в этом году, вот, ну, как-то так нам в свете, видимо, событий захотелось назвать тему «Яркое лето».
3: Яркое лето.
2: Да, и шеф у нас будет готовить яркие летние блюда, которые может любой человек повторить, любой любитель повторить дома у себя, на даче, там,
3: ну, пример, семьи. Что? Шашлыки?
2: Да почему обязательно шашлыки?
3: Я хочу.
2: Ну, так приходите.
3: Не, ну какие летние блюда? Что имеется в виду? Ну,
2: почитайте программу, да, там очень много. Ну, можно зайти на сайт, она уже выложена, и программа мастер-классов, и анонсированы все шефы. Шефы у нас прекрасные, я их очень люблю. Это очень креативные ребята, то есть они молодцы, они постоянно развиваются, постоянно участвуют в каких-то конкурсах. И когда в этом году мы готовили программу именно вот площадки мастер-классов, я кому-нибудь, там 2 или 3 человека, я позвоню и говорю, Слав, ты где? Он такой, ой, я же в Москве сейчас. Я говорю, вау. Я говорю, а ты где? Я в Питере. То есть наши шефы хорошие специалисты, они пользуются в других городах спросом.
3: А будут какие-нибудь кулинарные, не знаю, викторины? Там что-нибудь поиграть на знания каких-то?
2: Да, у нас на партнерских площадках будут помимо мастер-классов, где можно там много полезного почерпнуть, узнать о продуктах, там пообщаться с шефом. Будут
3: в игровой разные... такой форме, да?
2: Да. Мы даже приготовили фасолевую сказку.
3: Что ж, подожди, что?
2: Фасолевую сказку.
3: Это что?
2: Для детей.
3: Это, а, это реально сказка?
2: Да, это будет
3: я думала, они блюдо
4: это
3: придумали.
4: Когда? Ну-ка, это по времени не скажете нам?
2: Это будет...
4: Мы записываем.
2: Так, а сейчас я вам скажу. Это будет где-то с 4 до 5.
4: В субботу?
2: И субботу, и воскресенье, класс. Да. И так что приходите.
3: Ну, мы в анонс супер. Это
4: во-первых,
3: все.
4: Во-первых, мы придем. Во-вторых, у нас тут зрители пишут, что Максим Игоревич, это Игорь нам пишет, сидит очень серьезный. И с бумагами, и что-то, значит,
5: сказать.
4: Да. А вы нам так аппетитно рассказывали про смокер. Расскажите.
3: А что это такое? Да?
4: Что это такое? Будут ли оттуда блюда?
6: Участники — это тоже способ приготовления. Участники готовятся у нас к этому фестивалю. Специально для этого фестиваля изготовили смокер. Такой прям на базе прицепа. Огромный, сразу же 100 килограмм сразу же можно приготовить мясо. 4-метровый в длину, там и для мангала, и для смокера, да.
2: 4 шефа
6: одновременно за этим смокером готовят, поэтому это надо прийти просто посмотреть своими глазами, это будет очень интересно, зрелищно.
2: Да, рестораны у нас, конечно, молодцы. Просто глаз радуется. Они изобретают каждый раз такие способы приготовления и какие-то интересные блюда. Так что...
4: А из года в год больше желающих поучаствовать? Как они отбор проходят?
3: Масштабы растут?
2: Вообще, на самом деле, да. Но мы регламентируем этот момент. У нас есть такая, ну, определенная политика. У нас определенное количество ресторанов только участвует. И мы не расширяем эту численность, не увеличиваем. Для того, чтобы... Пусть будет немножко очередей, но люди действительно, раз они столько вкладывают сил, души, они должны еще и заработать. Поэтому в начале января, как правило, каждого года у нас рестораны, ну, то есть они прямо на перегонке. Кто раньше позвонил, кто раньше задал, забронировал, заключил договор, тот и работает.
3: Угу. А про стили, если поговорить, разные кухни будут представлены? Ну, вы знаете, да, у нас в Екатеринбурге сейчас огромная популярность, там, индийская кухня, люди гоняются за вьетнамскими всякими вот этими супчиками, а я не забываю про...
4: Супчики.
3: Да, про стрит-фуд, то есть уличная еда сейчас тоже активно развивается.
2: У нас даже будут блины русские. Блины,
3: да,
2: пельмени.
3: Это вообще просто,
2: то
3: мы обожаем.
2: То есть это на любой вкус можно. Можно прийти и удмуртские перепечи, и русские блины с различными начинками, и сыры, и колбасы, и пельмешки. Хочешь с щукой, хочешь с мясом. Ну, то есть очень много всего будет. Поэтому...
3: Как будет площадка выглядеть вообще, в принципе? Вот я прихожу, что я увижу?
2: Ну, это такой прямо город. Мы строим реально город. То есть там и маленькие какие-то домики, и большие дома, эти шатры, и сцена, и прямо можно заблудиться. Особенно вот в фан-зоне, так как там не очень много места, и у нас достаточно плотненькая такая интересная застройка. Но я надеюсь, что будет очень душевно. Поэтому приходите.
5: Отдельный будет у нас туристический наш шатер.
2: Да, мне очень нравится.
5: Там у нас тоже будут мастер-классы. Они, конечно, будут не кулинарные, хотя роспись пряников там тоже есть. Но у нас там будет мастер-класс по уралосибирской росписи. В общем, все то, чем мы гордимся, и изготовление свечей, и разные-разные, где можно и детям, и взрослым участвовать, ну и планировать свои летние путешествия.
2: Ну, я считаю, что они вообще просто супер дополняют. Ну, у нас же классический хлеба и зрелищ. То есть люди могут и вкусно поесть, и узнать. Я сама часто узнаю о каких-то мероприятиях, которых я не слышала. И это достаточно интересно. То есть они интересные активности проводят. Вот с девочками в подготовке они мне рассказали про каких-то роботов. которых везут, и там они, мы искали вчера, решали, где же их оставить.
3: На фестиваль везут каких-то роботов.
5: Да, один из наших туристических объектов привезет туда роботов.
3: Об этом нам поподробнее. Я напоминаю, что 23 мая в 12:30 начнется чемпионат среди профессиональных поваров. Тут просто спрашивают, да. И вот в чем они будут соревноваться в этом году, сразу после блока новостей.
0: В Екатеринбурге 9:00 утра.

0: Словом, спикера, работы к следующему отопительному периоду начались в Екатеринбурге еще в начале этого года. 18 мая уже стартовали первые гидравлические испытания. Всего же специалистам предстоит подготовить к зиме почти 8500 жилых домов и около 1300 социальных объектов. Для этого планируется заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов, отопление, почти 17500 труб горячего водоснабжения и 19700 холодного. Во всех жилых домах и зданиях промоют системы отопления и проверят оборудование на плотность и прочность. Также коммунальные компании заменят почти 39,5 километров теплосетей. Новую партию автобусов особо большого класса в Екатеринбург поставит московская управляющая компания «Автотехком». Это следует из информации на сайте госзакупок. Итоги третьих с начала года торгов за 15 автобусов подвели в начале мая, но имя победителя стало известно только сейчас. Цена контракта по сравнению со стартовой не изменилась – 443,5 миллиона рублей. Подрядчик уже имеет опыт поставки гармошек в Екатеринбург. Его машины ходят по маршрутам номер 49 СТЦ «Мега ЖБИ» и 51 «Академика Ландау Елизавет». Предполагается, что автобусы из новой партии направят на маршруты номер 50 Урфу Широкая речка, 64 Компрессорный поселок Мичуринские сады и 67 ДМБ номер 9 Школа Созвездия. Сроки поставки до 30 июня. Напомню, сверхбольшие автобусы имеют длину салона более 18 метров и вмещают больше 184 человек. Салоны оснащены валидаторами, USB-разъемами для зарядки гаджетов, системой «Умный город», оборудованием для подсчета пассажиров и электронным табло с информацией о количестве оплативших проезд. Ранее в Екатеринбурге возобновились торги по лизингу 53 секционных трамваев стоимостью 13 миллиардов рублей. Итоги станут известны после 20 мая. Строители с 11 по 14 июня закроют движение транспорта по улице Онежской от Шатурской до административного здания на улице Белинского 169Б/1. Это связано с проведением работ по благоустройству территории и строящихся домов в квартале улиц Саввы Белых, Шатурской и Белинского. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Белинского, Саввы Белых и Шатурской. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по завершении работ обязуются восстановить элементы благоустройства. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна? Компания «Нега» дарит комфорт. Только до конца мая ортопедический матрас в подарок от «Неги» при покупке кровати. Мягкость, поддержка и здоровый сон в каждом комплекте. Ждем вас в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник», а также на сайте negagroup.ru. Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000. 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
3: Ну и разговариваем сегодня о самом вкусном фестивале барбекю в Уральском федеральном округе. Как мы выяснили, здесь соседи наши пока этим не балуются. Вот, возможно, вам надо как-то с гастролями поехать. Хотя тоже такая задачка. Вот, и на вопрос тут ответить. В рамках мероприятия вот пройдут чемпионаты по барбекю. 23 мая в 12:30 начнется чемпионат среди профессиональных поваров. Это же как бы классно на это посмотреть. Смотреть же зрелищно, да? Они да, ведь, наверное, конечно, там подкидывают что-то вот так, ну, как я это представляю всегда.
4: Ну, это немножко не так,
3: но понятно, это понятно. Интересно. Ну, вот, кто любит кухню, мне кажется, будет точно заинтересован. И что участники-то будут там нынче готовить? В чем соревноваться?
4: Будет свинина на косточке. И самое главное, почему столько времени дается, вы правильно сказали, что мясо можно быстро приготовить, но тут же еще его надо под гарнировочку сделать, красиво украсить. Потом очень многие придумывают...
3: Каждый сам решает, как украсить,
4: конечно,
3: да?
4: Конечно, конечно. Многие придумывают целые истории. То есть, как они к этому пришли, почему такое украшение. То есть, там они презентуют судьям свое блюдо. Mm-hmm. То есть, это достаточно интересно. Приходите.
3: А будет экран какой-то там большой, нет?
4: Да нет, это все вот...
3: Слово «презентация» у меня сразу кликер, и человек стоит. Вот мы презентуем новую свинину на косточке, 15-я версия. 15 же лет фестиваля?
4: Ну да.
3: А это чья кухня, кстати? Свинина на косточке. Просто традиционная
2: наша
3: какая-то.
2: Наша национальная.
4: Да нет, ну, у нас... на самом деле и в Америке очень любят свинину.
5: Везде по-разному называют.
4: И говядину любят. Да,
5: где-то стоит,
4: есть,
5: где-то шашлык. Да. У нас, если вот вообще на Руси, вообще называли верченые.
2: Вау.
3: Кстати, прикольно звучит.
2: Как еще? Верченое. Это блюдо такое?
5: Ну, это шашлык. Ага. Вот у нас не было же такого слова, само слово не русское.
2: А мы как-то плавно перешли.
3: Или
2: да,
3: уставшая девушка на танцполе тоже
2: идентичности верченая. К нашей вот этой вот кухне уральской. Есть она, нет ее? Расскажите нам.
5: Ну, мы как раз сейчас находимся в поиске именно определения концепции уральской кухни. Понятно, что чего-то особенного, там, какого-то блюда, как вот, допустим, у наших соседей, там, перепечи, чак-чак, у нас своего нет. Мы на стыке Европы и Азии, у нас смешение всех направлений, но есть особенности, которые мы выясняли, готовясь как раз к разработке этой концепции. Это именно заводы, Урал, вот что-то такое, приготовленное в печи, долгое, сытное что-то такое. Вообще у нас на Урале люди любят сытную еду, любят тесто, мясо. Поэтому вот мы сейчас находимся в процессе. И когда все сделаем, уже презентуем рестораторам. И
3: ну, драники-то же мы придумали.
5: Ну, на самом деле, по любому блюду можно долго спорить.
2: И пельмени мы все придумали.
5: Можно
6: долго
5: спорить.
6: В этом и фишка Урала, что у нас все сошлось.
5: У нас все сошлось. На самом деле, с учетом того, где мы находимся, как история нашего города, нашего региона формировалась, сколько сюда переезжало разных волн. Поэтому, конечно,
3: волны,
5: да,
3: посекунчиков, да, как называют.
5: Но посекунчик это тоже
3: ну, пожалуйста, ну хоть бы посекунчик наш. Уральская кухня.
5: Но вот посекунчик как появился, они взяли и придумали его. Технологию придумали, она не простая технология, на самом деле, этого посекунчика. Они его придумали и развивали. Теперь все знают, что посекунчик это уникальный пермский продукт, который там уже непонятно сколько лет. Хотя он на самом деле ему лет не больше там 10-12
2: лет. Это маркетинг, короче.
3: А вы знаете, вот это кто, как называется это блюдо? Вы сейчас мне подскажете, когда в уху еще и свиные
2: ребрышки
3: добавляют.
2: Уха из петуха называется.
3: Что это такое? Это и рыба, и мясо?
2: Да.
3: Да?
2: Да. И, только оно, по-моему, должно было отдельно готовиться. Уха из петуха, да.
3: То есть это
2: у нас
3: какое-то?
2: На Урале это готовили действительно там типа 200 лет назад.
5: Нет, ну, у нас много чего готовили.
3: А сбитень?
2: Вот. Это вообще национальное какое-то, нет? Русское?
3: Да, уральское же.
5: Нет, это не национальное русское. Вопрос, нет, можно долго спорить, какое оно.
3: А давайте,
5: чье оно?
3: Кто не знает, давайте скажем, что это такое. Вы знаете, что такое сбитень?
2: Ну, какой-то медовый, нет?
3: Кто-то пробовал?
2: Он на меду?
3: Мне нравится, как Лебедев на ощупь идет.
2: А что, я правильно на ощупь иду?
3: Я не знаю, я-то спрашиваю.
2: Так,
3: я не пробовал.
2: Знаете, что интересно? Вот у нас Екатеринбург, он модный, да, столица моды по-любому просто, потому что у нас половина, мне кажется, всех наших местных, в смысле российских производителей, они вот здесь сконцентрированы, в смысле дизайнеров там и так далее. Вчера, значит, новость была, состоялась лаборатория благотворительных проектов «Щедрый вторник», и теперь она, значит, будет у нас не раз в год проходить, а раз в месяц в Екатеринбурге, потому что мы хотим сделать прямо такой бренд «Екатеринбург благотворительный». А на тему еды у нас что-то будет в плане? Ну вот прям как-то Екатеринбург гастрономический. То есть чем мы можем еще славиться вот в этом контексте?
5: Ну, наша задача как властей, конечно же, сформулировать это и дать туристу понятный образ. Ну вот он достопримечательности города посмотрел, и он должен обязательно его на вкус попробовать.
2: И какой вкус у Екатеринбурга?
5: Ну вот мы сейчас занимаемся этим, потому что вот так вот прямо однозначно сказать, что на сегодня же вот многие спорят, и мы тут за эфиром говорили о том, что у кого-то мнение есть, что ее не существует, уральская кухня.
3: Мне кажется, уральская кухня — это способ готовки каких-то локальных известных продуктов. То есть, вот, ну смотрите, вот можно я пример. Я хочу есть,
2: типа
3: я не могу.
2: Типа карась из реки, да?
3: Нет, вот смотрите,
6: много
3: есть
6: для уральской
3: беляш,
6: дала природа.
3: Вот беляш, знаете, есть беляш, да? Вот беляш. Да. Вот я везде, во все области, в которые я езжу, путешествую в Кавказе, его везде делают закрытым. Ну, пирожок, беляш.
2: Странно.
3: А у нас беляш открытый. Но это же наше уральское, получается, изобретение.
5: Ну, у нас
3: мы хотим видеть, что мы едим.
5: У нас, вот мы как раз, когда формируем сейчас концепцию кухни, мы сначала с историками, с искусствоведами беседовали, да. А что у нас тут ели вообще?
3: Вообще.
5: Какие вот у нас блюда тут были интересные. И у нас что-то типа беляшей было здесь вот буквально, где Мытный двор, вот здесь вот была гастрономическая улица.
3: Это чувствуется, что там была. Там пахнет там, едой.
5: И продолжает, да, быть. У нас, допустим, вот есть такой пирог-озерник.
2: Это, ну, что такое?
5: Это вот пирог, рыба, в котором целиком. С косточками. То есть и, ну, понятно, что сейчас ритм жизни поменялся, его никто, может быть, сейчас вот так вот есть не будет, потому что он делался с косточками, потому что... Его надо было вдумчиво
4: его прямо
5: есть.
4: Разбирали.
5: Его разбирать. Снимали, это было время посидеть вот за столом, все вместе.
2: Класс.
3: Но я, знаете, чему удивился? Мы когда в прошлом году делали голосование, ну, типа, что, какое вот блюдо вы считаете вот,
5: да, я помню,
3: представитель уральской кухни? Не-не-не, это там был такой уже посерьезки, когда много людей поучаствовало. И я помню, что первое, конечно, место там опять пельмени заняли. Не знаю, почему люди считают, что пельмени это... Ну, как-то вот мы вот...
5: Туристы так и думают. И,
2: потому что уральские пельмени.
3: Из-за команды КВН, да. Соколов, значит, туда опять нам, да. А второе место нас удивило, это были шаньги, люди называли.
2: Шаньга,
3: а вот третье место, там более 5000 голосов было, это называли пирожки с черемухой.
2: Да, и это тоже. И они все попали в точку. А у нас сейчас реклама.
0: Реклама на 107.6.
7: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
8: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Ребята, вот сейчас у нас дискуссия началась. Нам срочно нужны свиные ребрышки сюда. Вот срочно, чтобы... Потому что, чтобы...
3: Или вот это озер... Как вы сказали?
4: Озерник.
3: Озерник. Да, посидим, да. Повыколупываем.
2: Так, нам надо с вами как-то все это дело подытожить и еще раз всех пригласить. Я понял, что ответа все-таки четкого на то, когда... что такое уральская кухня, да, у нас
3: и когда
2: пока
3: она
2: нет,
3: будет окончательно, но... выстроена концепция.
4: Но он точно, но... будет.
2: Да, но есть крепкие ассоциации. Жимолость, грибы, значит, различные,
3: дичь.
2: Да, дичь, ну, все, что
3: блин,
4: ну, способ, черемуха. Это все-таки способ приготовления.
3: И шанги.
4: Да.
2: Да, да, ну, пока что на этом. Но если вы хотите попробовать найти ответ на этот вопрос, можно прийти на фестиваль барбекю, познакомиться с местными профессионалами. Я думаю, что они вам что-то классное, интересное расскажут. Правда?
3: Легко.
2: Да, ну, давайте еще раз. Что, где, когда, кому можно приходить, в какие дни?
5: 23-24 мая, это суббота-воскресенье.
2: Шикарная
5: ближайшая
2: погода будет.
5: Обещаю, да, хорошую погоду. Приходите, фан-зона парка Маяковского. Вы
3: приходите голодными, да,
5: поесть,
3: так?
5: Да, но вы еще сможете узнать много интересного и чему-то научиться.
4: Это и помимо чемпионатов еще у нас местные, обязательно местные производители
5: фермеры.
4: Продуктов, фермеры местные, о! Ремесленники местные.
5: Какие там будут
3: вот хотела
4: сырная
3: сказать, сыры,
4: улица,
3: сыры.
4: Зеленая
3: вот мы сырная
4: улица.
3: Столица еще, да. К тому же.
4: Сырная столица, точно, да. Наши мастера будут, очень будет колоритно, очень интересно.
3: Калорийно.
4: И калорийно, и колоритно, да. Поэтому всех ждем с большим удовольствием. Приходите.
5: Не бойтесь,
3: мы всех ждем, да, на
2: про
3: нашей
2: еще
3: туристической площадке Центра развития туризма. Там будет очень интересно. Туризм и еда — это вообще неразделимые
2: ну,
3: вещи.
2: Ну, гастротуризм
3: вообще
2: сейчас в моде
3: еда,
2: просто.
3: Но он, это самый главный триггер в туризме — это еда.
2: Конечно.
3: Вы никогда не поедете в город, в место, где...
6: Плохо с
3: едой. И никогда не вернетесь в город, где вам не понравилась еда.
6: Где еду нужно самим добывать.
3: Да, есть чем гордиться. Фестиваль барбекю — наша гордость, первый фестиваль. Всех ждем, будете выигрывать путешествия, участвовать в мастер-классах.
6: Ноль плюс?
3: Ноль плюс.
2: Ноль плюс. Напоследок, уральская пицца — это что?
4: Недавно, кстати, у нас был форум кухня, и пиццеолы готовили специально пиццу.
5: Пиццу со вкусом щей.
3: Я ела верхотурскую пиццу.
4: Это вообще настолько максимально необычно и вкусно.
3: Да. От главы города Верхотурья.
6: А там что?
2: Ну а что там?
6: Что-то необычное.
2: Ты ее ешь, и тебе прощаются грехи.
3: Пицца с картошкой.
2: Ночных. Класс, все. Ждем всех на этом фестивале. Обязательно приходите в хорошем настроении. Берите всю свою семью. Приходите голодными. И да пребудет с вами хороший аппетит. Вам большое спасибо.
4: Спасибо.
2: Ну а мы идем дальше. У нас сейчас музыка. И мы еще с Женькой вернемся.

0: Утро большого города.
1: Ну вот так лихо промчалось это утро. На дворе плюс 19 градусов, 6 баллов в центре Екатеринбурга. Аварии пока что не замечены в большом количестве, но очень много строительных работ проводится, например, на Куйбышево, на Восточной, на Декабристов, на Челюскинцев что-то там сегодня опять откопали. Надеюсь, что-то интересное. Тем не менее, эфир у нас на частоте 107.6 продолжается, несмотря на одну очень важную, несмотря на один очень важный момент. С 10.00 до 16.00 на волнах Город ФМ 107.6 будет профилактика вещания в группе Город ФМ и на Город ФМ.рф продолжится. Видишь, там-то нас можно будет послушать, поэтому имейте в виду. В 17.00 сегодня на стороне закона, а там придет в гости Елена Докучаева, официальный представитель УФСБ России по Свердловской области, и компанию ей составит Егор Горбунов, специалист Центра профилактики терроризма УРФУ. Я думаю, так понимаете, какая будет тема обсуждаться. В 18.00 в центре внимания Андрей Беседин будет гостить, президент Уральской торгово-промышленной палаты, и будет рассказывать о развитии машиностроения на Урале. Тема очень интересная, особенно для тех, кто меняет свою квалификацию, например, или хочет пойти поработать на заводе. Сейчас это тоже, скажем так, в тренде. Вот, телефон прямого эфира 227-107-6, наш мессенджер Макс, плюс 7-99-15-15-107-6. Задавайте вопросы. Даже если вы напишите их не в прямой эфир, мы их обязательно потом адресуем нашим гостям. Ну и сегодня мы с Женей всех вас приглашаем. Женя, конечно, не пойдет, как обычно, вот, но будет держать нас на эмоциональном поводке. Мы вас всех приглашаем сегодня сходить, посетить финальный матч этого сезона. Урал играет с Махачкалой. Мне нравится, когда я хожу на матчи с осмысленным, как ты говоришь, когда есть структура в матче, когда мы понимаем, ради чего мы сражаемся. Мы сражаемся за выход Премьер-лигу. У нас давненько там не было, и сейчас отличный шанс. Нужно хорошо сыграть дома. Погода обещает просто потрясающую футбольную. Всего лишь плюс 22. Тут мы ждем Жени дождь. Он, надеюсь, пройдет. Газон будет мокрый. Да. Махачкала будет скользить. А мы, поевшие жимолости и пирожков черемухой, и посмотрев на чайный гриб, порвем эту команду в пух и прах.
2: Да, мы только что открывали окно, так сказать, и там пар заходит к нам, то есть влажность уже высокая, ждем сегодня осадков с 12 до 2, плюс 19, и очень хорошо, комфортно.
1: Моя мечта — научиться готовить творожную запеканку, когда ты себе поставил цель
2: лазанью.
1: Моя мечта
2: — просто научиться готовить.
1: Жени, такие вот мечты.
2: Надо когда-то начинать.
1: Да, спасибо за то, что вытерпели сегодня этот эфир, он был тяжелый, потому что мы говорили про еду, завтра будем исправляться, про еду, надеюсь, ничего не скажу вам.
2: Но вы нам пишите.
1: Да, это утро с вами провели Женечка Лемесева.
2: Денис Савин.
1: Давайте услышимся завтра. Пока!
0: В Екатеринбурге 9 часов 30 минут. Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области с начала этого года резко выросло число регистраций новых компаний. Как сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх, с января по конец апреля в области зарегистрировали около 4500 новых предприятий. Власти и налоговые органы связывают это с попытками бизнеса оптимизировать налоги после изменения правил по НДС. По словам Артюх, предприниматели начали активнее регистрировать новые юрлица на родственников и знакомых. Такая схема позволяет продолжать работу по льготным режимам после того, как компания достигает лимитов по НДС. В этом году в Екатеринбурге будет открыто 194 лагеря дневного пребывания, из них 170 летом. В них отдохнут 32 тысячи детей. Об этом депутатам Екатеринбургской гордумы рассказала директор департамента образования администрации города Елена Кириченко. 17 муниципальных загородных лагерей примут 23 тысячи детей. Еще более 7 тысяч мест будут открыты дополнительно в загородных лагерях, которые определятся по итогам конкурсных процедур. В санаториях укрепят свое здоровье 5 тысяч детей, еще 601 ребенок в возрасте от 10 до 15 6 лет получил путевку в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети участников СВО, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также победители и призеры профильных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Другими формами отдыха будет занято еще почти 100 тысяч детей. Таким образом, всего в этом году отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 168 тысяч юных жителей Екатеринбурга. Доля износа теплосетей в Екатеринбурге достигает 49%. Чтобы снизить аварийность, необходимо перекладывать по 100 километров труб ежегодно. Об этом заявил замглавы города Владимир Гейко. По соглашению мэрии и ПАО «Т-плюс» этого показателя энергетики должны достигнуть через 2 года. В этом году екатеринбургская теплосетевая компания отремонтирует в общей сложности чуть более 40 километров теплосетей. Как сообщил директор ЕТК Андрей Шмельков, летом будет проведен плановый ремонт 18,5 километров трубопроводов, где после диагностики были выявлены слабые места. Также будут модернизированы теплосети протяженностью почти 30 километров. На их реконструкцию компания потратит 1 900 000 000 рублей. Основные ремонтные работы проведут в 4 локациях. Космонавтов 77, переулок Трамвайный, 15, магистраль М-26 на улице Ануфриева, на участке от Серафимы Дерябины до Амуцина, а также тепловые сети от котельной на Кишиневской 56. После замены трубопроводов ЕТК восстановит благоустройство на месте раскопок.
0: О погоде.
3: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Доброе утро! Физкульт-привет! В Екатеринбурге слегка похолодало, поэтому и в выпуск добавили небольшую порцию зимних видов спорта. Надеемся, не замерзнете. Поехали! Начнем с официального и исторического. Исторического объединения. 6 лыжных и сноубордических федераций страны стали единой организацией. Отныне лыжные гонки, фристайл, сноуборд, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье объединились в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Причем объединение произошло по образцу Международной федерации лыж и сноуборда при поддержке Олимпийского комитета России. Это приведет систему управления в соответствии с международными стандартами. Возглавил организацию Дмитрий Свищев, перед которым министр спорта России Михаил Дегтярев поставил основные задачи: создание комфортной системы подготовки для атлетов и возвращение российских спортсменов на международные турниры под флагом и с гимном. Далее биатлон. Свердловчанин Савелий Коновалов, неоднократный гость радио «Город ФМ», признан лучшим молодым спортсменом минувшего сезона. Итоги накануне официально подвел Союз биатлонистов России. Уроженец Каменско-Уральского, воспитанник тренера Романа Мусина, стал чемпионом России в масс-старте и победителем отдельных этапов Кубка Содружества и Кубка России. В последнем занял 4-е место в общем зачете. 7 индивидуальных наград вручили екатеринбурженке Наталье Шевченко. Ее признали лучшей биатлонисткой страны. Кроме того, спортсменка выиграла общий зачет Кубка России, взяла по 2 малых приза в Кубке страны и Кубке Содружества, а также получила Кубок Анфисы Резцовой за победу в спринте на чемпионате России. Еще один екатеринбуржец и еще один недавний гость «Город ФМ» Кирилл Бажин получил 3 кубка. По итогам масс-старта в Кубке Содружества и гонок преследования в Кубке России, а также он теперь «железный человек», потому что единственный, кто участвовал во всех личных гонках сезона. Футболисты Екатеринбургского «Урала» сегодня проведут первый стыковой матч за право участвовать в премьер-лиге. Накануне ответственного и точно последнего в этом сезоне домашнего матча в официальных аккаунтах клуба появилось обращение главного тренера Василия Березуцкого.
2: Болельщики «Урала», жители Урала, да что уж там, всей Свердловской области, приходите на футбол поддержать команду 20 числа в 7:30. Ждем вас на стадионе.
1: Стадион, само собой, Екатеринбург-Арена. Соперник – «Динамо» Махачкала, который занял 14-е место в российской премьер-лиге. Кстати, в уральской столице он не играл ровно 20 лет, с 2006 года. Начало, еще раз напомню, в 19:30 сегодня, то есть через 10 часов. Вся подробная информация вечером в специальном выпуске, не пропустите. Напоследок о баскетболе. Екатеринбуржец Георгий Жбанов в шаге от своего 2-го подряд и 3-го в карьере финала единой лиги. Накануне питерский «Зенит», за который выступает уроженец уральской столицы, выиграл 2-й матч в полуфинальной серии у казанского «Уникса». На счету Жбанова 6 очков. Еще одна победа и как минимум гарантировано серебро, которое было в прошлом году. По иронии судьбы, именно с «Униксом» в 2023 году Жбанов стал чемпионом, после чего перешел в «Зенит». В другой паре, также со счетом 2-1, столичный ЦСКА пока обыгрывает краснодарский клуб «Локомотив Кубань». А 10 лет назад, вот в эти дни, вот эти команды обыгрывали всю Европу. Ну, почти всю.
0: Интересный факт.
1: Мая 2016 года в Берлине состоялся очередной финал мужской баскетбольной Евролиги. По нескольким моментам он вошел в историю. Главный впервые в решающем матче играла команда из Турции – Фенербахче Стамбул, или Фенербахче, проще Фенер. И начался сериал не хуже великолепного века. Далее турецкие коллективы играли в 6 финалах из 8 и в 4 победили. В 2020-м турнир остановили из-за пандемии коронавируса. Нынешний финал 4 еще впереди. Кстати, в нем вновь Фенер. Ну а тогда, 10 лет назад, дебютный финал начался из рук вон плохо. К большому перерыву уступали сопернику московскому ЦСКА -20, 30-50. Для России вроде бы не было причин для беспокойства, но только не у поклонников армейцев. Они наверняка вспоминали предыдущий финал 2012 года, кстати, в Стамбуле с греческим Олимпиакосом, когда москвичи вроде бы вот так же оторвались на 19 очков, а в итоге одно проиграли. В Берлине этот кошмар, казалось, был готов повториться. После третьей четверти все еще комфортное плюс 16, но в концовке четвертой горим минус 2. И тут происходит едва ли не самый волнительный и зрелищный момент за всю историю отечественного баскетбола.
3: И вот сейчас очень рискованный момент. Выигрывать матч или уходить в овертайм?
4: Нет.
3: На грани потери, но все-таки сохраняет мяч под контролем. Уже бы ехал домой. 83-83. 1,9 секунды.
1: Как там сейчас говорят, я настолько стар, что помню. Так вот, я помню, как еще вместо нынешней единой лиги в России была Суперлига, она и сейчас есть, но уровнем ниже, что Екатеринбург в ней представлял Евраз, а еще заметку в областной газете о поражении уральцев от ЦСКА, в которой говорилось: особенно много очков набрали 2 столичных баскетболиста со спокойной ночи малышовскими фамилиями Моня и Хряпа. Сергей Моня – бессменный капитан сборной России. А Виктор Хряпа – капитан ЦСКА и мастер, который умеет включаться тогда, когда нужно. Эффектно забить сверху, отзащищаться, выдать чудо-передачу, трехочковым на последней секунде матча заткнуть сирену – все это он. Родился в 1982 году в Харькове, но играл за сборную России. Золото и бронза Евробаскета и, главное, третье место на Олимпиаде в Лондоне. Виктор Хряпа попал в ЦСКА из саратовского «Автодора» после дебюта за национальную сборную на чемпионате мира 2002. Еще через 2 года отправился в НБА, где в том числе поиграл за «Чикаго Буллс», но без особого успеха. В 2008-м, не без скандала, был выкуплен у американцев, вернулся в ЦСКА и сразу стал чемпионом Евролиги. Часто получал травмы, из-за которых подолгу лечился и восстанавливался. В частности, по этой причине был заявлен на чемпионат мира 2010, но не сыграл ни одного матча. За 20 секунд до финала 2016 турки вышли вперед, отыграв, напомню, минус 20. И тут в последней атаке, выше ее прокомментировали Роман Скворцов и Илона Корстин, Хряпа каким-то чудом, подобрав мяч, даже не проталкивает, впихивает его в кольцо. Какой-то невероятный отскок и невероятный бросок. Вы посмотрите в интернете. Главный приз MVP турнира достался главному снайперу армейцев того времени, французу Нандо Декало. Но недавний еще партнер Хряпы по сборной и ЦСКА, а с того года и по настоящее время президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил: победить в финале армейцам удалось в первую очередь благодаря счастливому попаданию Хряпы, который раньше особым везением не отличался. С учетом того, что Виктору было больно наступать на ногу, да и вообще он играл через «не могу». Но как бы то ни было, это попадание только спасло ничью, предстоял овертайм, второй в истории и последний на сегодня в финалах. 101-96 в пользу ЦСКА, и Виктор Хряпа на правах капитана принимает и первым поднимает над головой чемпионский кубок. Эти кадры затем показали даже по федеральному телеканалу, но не только в спортивном контексте.
4: Победа баскетболистов московского ЦСКА над турецким Фенербахче в финале Евролиги была трудной, но яркой. В нашу пользу. Это произошло в еще прошлое воскресенье. Перепалки и легкие потасовки болельщиков на трибунах и даже на поле на этой неделе продолжились уже в социальных сетях. Турки столь распереживались из-за очередного поражения от русских, что кого-то даже стало переклинивать. Так депутат парламента Турции Шамиль Таяр написал после матча: «Хочу, чтобы еще один русский самолет был сбит». В ответ в сети получил шквал критики от самих же турков. Самое мягкое в адрес депутата – уходи в отставку, из-за таких у страны не осталось друзей. Да, дико это прозвучало в ответ на баскетбольный проигрыш – сбить еще один российский самолет.
1: Вы не ослышались, это Дмитрий Киселев и программа «Вести недели». Убежден, не выйди дело за пределы баскетбольной площадки, вряд ли бы матчу стали уделять внимание в политической передаче. А так, турецкий депутат написал в своем твиттер: «Хочется снова сбить российский самолет». Дело в том, что именно тогда, весной 2016-го, отношения между Россией и Турцией были обострены. Из-за атаки турецкими ВВС на наш истребитель, выполнявший задание по ликвидации боевиков запрещенной группировки в Сирии. Тогда еще и пилота, кстати, екатеринбуржца, расстреляли с земли при катапультировании. Вот что имеется в виду под желанием сбить снова самолет. Но обошлось. Более того, менее чем через месяц президент Турции Эрдоган позвонил Владимиру Путину и извинился. Спустя полгода после трагедии, но лучше поздно, чем никогда. Впрочем, по-моему, хватит уже политики.
5: ЦСКА не нужно хвалить, не нужно вообще ничего делать, просто сопровождать и давать Богдановичу вот таким образом самореализовываться. Все!
6: Браво, браво, браво!
5: ЦСКА не сломался! ЦСКА выдержал это сумасшедшее давление! И только вот так рушится многолетнее проклятие. Сколько раз удача отворачивалась от ЦСКА для того, чтобы сегодня, пройдя через ад растерянного 20-очкового преимущества, не оставить сопернику шансов в овертайме.
1: И самое главное, 15 мая 2016 года навсегда вошло в историю как первый и все еще единственный случай, когда на итоговом пьедестале мужской баскетбольной Евролиги оказались сразу две российские команды. ЦСКА – чемпион, а на третьем месте – Локомотив Кубань-Краснодар, выигравший бронзовый матч у испанской Басконии. Чтобы две наши команды в один день одержали победы в обоих медальных поединках финала четырех, это дорого стоит. Помните и вы. Кто знает, когда мы еще станем свидетелями такого триумфа отечественного спорта. Впрочем, если нам не мешать выбирать правильный путь к победе, кто нас остановит? А? До встречи!

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Директор Департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева представила депутатам Екатеринбургской гордумы отчет об исполнении бюджета Уральской столицы за первый квартал этого года. Доходы бюджета города составили 19 миллиардов 502 миллиона рублей, что составляет 19,5% от плана. Расходная часть 20 миллиардов 957 миллионов или 22% от плана. Почти половина расходов бюджета в первом квартале направлена на сферу образования – 9 миллиардов 861 миллион рублей. Расходы на социальную сферу в целом составили 60,8% от общего объема расходов бюджета города. По итогам обсуждения депутаты Екатеринбургской гордумы приняли отчет об исполнении бюджета за первый квартал. 29 человек проголосовали за, один воздержался. Организаторы конкурса среди волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» подвели промежуточные итоги и

0: получат денежные поощрения. Проголосовать за парки можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала «Госуслуги». Продолжается прием заявок на участие в традиционном городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург». Заявки принимаются до 1 июня. Попробовать свои силы могут незамужние жительницы уральской столицы и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет и ростом от 165 сантиметров. Помимо внешней привлекательности, жюри будет оценивать обаяние, ум и индивидуальность. Для участия в проекте будут отобраны 25 девушек. До финального шоу дойдут 16 из них. На этапе подготовки участницы будут обучаться дефиле, танцам и актерскому мастерству, займутся фитнесом, изучат мировую культуру и историю Екатеринбурга. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал пройдет во время празднования Дня города. Победительницу выберут на главной сцене. Заполнить анкету можно на официальном сайте конкурса. Напомню, мисс Екатеринбург – главный городской конкурс красоты, который проходит с 1997 года при поддержке администрации Екатеринбурга.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

Именно так начинается первый официальный альбом свердловской группы «Апрельский марш. Музыка для детей и инвалидов». Песня «В ожидании Годо» — отсылка к знаменитой пьесе Сэмюэля Беккета, одного из ярких представителей популярного в послевоенное десятилетие театра абсурда. Театром в каком-то смысле можно было назвать и все происходившее с группой или труппой. Менялись декорации, персонал, точки. Началось все, если не с вешалки, то со звездочки. Так называлось место в районе кинотеатра «Звезда» за железнодорожным вокзалом. В красном уголке какого-то педучилища он и стал первой репетиционной базой молодой группы. Кто только сюда не заглядывал. Александр Пантыкин, который потом неоднократно заявлял, что продюсирует коллектив. Настя Полева, которую потом по очереди провожали, но не в романтическом смысле, а из соображений безопасности. Не камильфо девушки одной идти по темным и пустынным закоулкам. Наконец заглянул Виктор Халян, который стал контролировать организационный процесс. Даже на обложке альбома напротив его фамилии значится «Управление делами».

Но альбом появится в 1987, а пока на дворе весна 86-го. И по инициативе Халяна группа стала одной из первых вступивших в Свердловский рок-клуб. 22 июня 1986 года на первом фестивале состоялось первое официальное выступление апрельского марша. С тех пор именно эта дата считается днем рождения. Если же возвращаться к театральной лексике, дебют получился провальным. Длился всего 20 минут, но из-за гула аппаратуры почти никто ничего не понял. Оказалось, что ручки на пульте крутить некому. Не помогло и экстренное обращение за помощью к звукорежиссеру Наутилуса Андрею Макарову. Тем не менее, выводы из неудачи были сделаны, и никто не собирался опускать рук.

Им действительно понадобился год, чтобы достичь высоты. Но нужен был и человек высокий, с высоким голосом. Таким оказался Михаил Симаков, чей вокал звучит на всех приведенных фонограммах. Вокалист, саксофонист, мандолинист. С другими струнными, духовыми и ударными тоже не на «вы». Академическому хоровому пению научился в ансамбле политической песни пединститута «Баллада», в составе которого успел выступить во всех Германиях, а с маршем мира прокатиться от Амстердама до Ленинграда через всю Скандинавию. По собственным воспоминаниям Михаил узнал, что некой рок-группе требуется вокалист, и согласился прийти и прослушаться. Без особого ажиотажа был уверен, что не подойдет, но Игорь Гришенков с Евгением Кормильцевым неожиданно решили – это именно то, что нужно.

0: 25 апреля 1987 года «Апрельский марш» выступил на творческой мастерской рок-клуба. И здесь концерт прошел успешно. Зато не получилось с первой записью альбома. Опять не устроило качество звука. Помог Егор Белкин, порекомендовавший звукооператора телестудии Валерия Бабойлова, уже имевшего большой опыт комплексного обслуживания свердловских рок-групп. Именно там и был записан альбом, фрагменты которого мы сегодня слушали. До этого было безуспешное пребывание в ДК Лаврова, откуда в один прекрасный день просто попросили с вещами на выход. Продолжал обновляться и состав на выход и вход. Появилась, но вскоре ушла вокалистка Наталья Романова, об этом позже. А затем Игорь Гришенков позвал на место гитариста, вернувшегося из армии, школьного товарища Сергея Чернышова, с которым еще до марша играли в группе «Пластилин». На этом классический состав сформировался и замаршировали по-настоящему.
1: Наш хоровод приятен и красив, наш хоровод сплетение и разрыв.
0: При подготовке программы использованы материалы свердловской рок-энциклопедии «Ритм, который мы» Дмитрия Карасюка. Разрывов у «Апрельского марша» впереди действительно будет немало. Но и наш разговор об этом еще впереди.
2: Музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
3: Году уральского рока посвящается.
2: Заслуж...

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Директор Департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева представила депутатам Екатеринбургской гордумы отчет об исполнении бюджета Уральской столицы за первый квартал этого года. Доходы бюджета города составили 19 миллиардов 502 миллиона рублей, что составляет 19,5% от плана. Расходная часть 20 миллиардов 957 миллионов или 22% от плана. Почти половина расходов бюджета в первом квартале направлена на сферу образования – 9 миллиардов 861 миллион рублей. Расходы на социальную сферу в целом составили 60,8% от общего объема расходов бюджета города. По итогам обсуждения депутаты Екатеринбургской гордумы приняли отчет об исполнении бюджета за первый квартал. 29 человек проголосовали за, один воздержался. Организаторы конкурса среди волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» подвели промежуточные итоги и отметили лучших. Замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко в рамках форума «Есть результат» наградил благодарственными письмами волонтеров, оказывающих содействие горожанам в голосовании на площадке парка «Семь ключей». Волонтеры сегодня становятся настоящими проводниками проекта для жителей. Они работают в общественных местах, на улицах, в торговых центрах, рассказывают людям, что такое ФКГС, почему важно на голосование, помогают пройти процедуру через госуслуги буквально за несколько минут. Именно благодаря такой живой работе многие жители вообще узнают, что могут напрямую повлиять на благоустройство своего района, отметил Ноженко. Он напомнил, что после окончания голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды будут подведены итоги работы волонтеров, и самые активные из волонтеров получат денежные поощрения. Проголосовать за парки можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Продолжается прием заявок на участие в традиционном городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург». Заявки принимаются до 1 июня. Попробовать свои силы могут незамужние жительницы уральской столицы и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет и ростом от 165 сантиметров. Помимо внешней привлекательности, жюри будет оценивать обаяние, ум и индивидуальность. Для участия в проекте будут отобраны 25 девушек. До финального шоу дойдут 16 из них. На этапе подготовки участницы будут обучаться дефицитам.

0: Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город ФМ.
1: А я не знал, что как.

0: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге подвели итоги отопительного сезона, который завершился 12 мая. Несмотря на то, что минувшая зима для энергетиков была достаточно сложной, больших аварий на сетях удалось избежать. Исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков отметил, что общее количество повреждений на теплосетях не меняется в течение последних 5 лет. Регистрируется порядка 800 случаев за сезон. Но важнее для энергетиков, что за тот же период на 40% снизилось количество порывов на магистральных сетях с 66 случаев до 41. Это важно, потому что отключение магистрали затрагивает большое количество потребителей, а также несет риски несчастных случаев и ущерб для третьих лиц, подчеркнул Шмельков. Также ЕТК в этом году проводила санацию трубопроводов, чтобы избавиться от характерного запаха сероводорода в горячей воде. Он появляется, когда на улице стоят холода. Это связано с тем, что при подаче горячей воды разлагаются микроорганизмы из биопленки, которая покрывает трубопроводы изнутри. Энергетики с этим борются, поднимают уровень pH до максимального значения в рамках СанПин, чтобы разрушить эту биопленку. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже почти 148 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент бульвар по улице Культуры, Основинский парк и набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского. Одна из территорий, претендующих на благоустройство, парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы. Интересно, что в Екатеринбурге есть два парка, носящих имя летчика-испытателя. Парк на улице Чкалова и парк имени Чкалова. Второй претендент на благоустройство в следующем году был сформирован после 50-х годов на небольшой возвышенности, усеянной тропинками и прозванной Горкой. Сейчас территория является особо охраняемым природным объектом. Напомню, выбрать одну из представленных на голосование территорий можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Узнать волонтеров и КГС легко по соответствующим атрибутам жилетки и бейджу с символикой голосования. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 142 тысяч горожан. В Екатеринбурге открылась лаборатория кросс-секторных проектов «Щедрый вторник. Точка сборки». Встреча стала отправной точкой для НКО, учреждений культуры и туризма, бизнеса, представителей власти и активных горожан, готовых превратить разовые добрые дела в действующую городскую систему благотворительности. После экспертной панельной дискуссии участники прошли этапы проектирования и ресурсной интеграции, чтобы сформировать рабочие команды. Главной их задачей стала разработка кросс-секторных проектов, вовлекающих екатеринбуржцев в регулярную благотворительность. Благодаря обмену ресурсами, поиску единомышленников и совместной работе лаборатория поможет трансформировать разовые акции в органичную часть городской среды, где каждый житель найдет удобный способ участвовать в добрых делах. Организаторами лаборатории кросс-секторных проектов «Щедрый вторник. Точка сборки» является благотворительный фонд «Минора» в партнерстве с администрацией города Екатеринбурга при поддержке фонда Потанина, культурно-выставочного комплекса «Синара-центр», а также благотворительного фонда «Культура благотворительности».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко принял участие в пресс-конференции, посвященной итогам завершившегося отопительного сезона. По словам Гейко, несмотря на резкие перепады температур, характерные для минувшей зимы, завершившийся отопительный сезон прошел в штатном режиме. Кроме того, было зафиксировано снижение количества технических отключений, приведших к остановке горячего водоснабжения. Это свидетельствует о хорошей подготовке Екатеринбурга, отметил Гейко. По словам спикера, работы к следующему отопительному периоду начались в Екатеринбурге еще в начале этого года. 18 мая уже стартовали первые гидравлические испытания. Всего же специалистам предстоит подготовить к зиме почти 8500 жилых домов и около 1300 социальных объектов. Для этого планируется заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов, отопление, почти 17500 труб горячего водоснабжения и 19700 холодного. Во всех жилых домах и зданиях промоют системы отопления и проверят оборудование на плотность и прочность. Также коммунальные компании заменят почти 39,5 километров теплосетей. Новую партию автобусов особо большого класса в Екатеринбург поставит московская управляющая компания «Автотехком». Это следует из информации на сайте госзакупок. Итоги третьих с начала года торгов за 15 автобусов подвели в начале мая, но имя победителя стало известно только сейчас. Цена контракта по сравнению со стартовой не изменилась – 443,5 миллиона рублей. Подрядчик уже имеет опыт поставки гармошек в Екатеринбург. Его машины ходят по маршрутам номер 49 СТЦ «Мега ЖБИ» и 51 «Академика Ландау Елизавет». Предполагается, что автобусы из новой партии направят на маршруты номер 50 Урфу, Широкая речка, 64 Компрессорный поселок Мичуринские сады и 67 ДМБ номер 9 Школа Созвездия. Сроки поставки до 30 июня. Напомню, сверхбольшие автобусы имеют длину салона более 18 метров и вмещают больше 184 человек. Салоны оснащены валидаторами, USB-разъемами для зарядки гаджетов, системой «Умный город», оборудованием для подсчета пассажиров и электронным табло с информацией о количестве оплативших проезд. Ранее в Екатеринбурге возобновились торги по лизингу 53 секционных трамваев стоимостью 13 миллиардов рублей. Итоги станут известны после 20 мая. Строители с 11 по 14 июня закроют движение транспорта по улице Онежской от Шатурской до административного здания на улице Белинского 169Б/1. Это связано с проведением работ по благоустройству территории и строящихся домов в квартале улиц Саввы Белых, Шатурской и Белинского. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Белинского, Саввы Белых и Шатурской. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по завершении работ обязуются восстановить элементы благоустройства. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбурге 13:30.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области с начала этого года резко выросло число регистраций новых компаний. Как сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх, с января по конец апреля в области зарегистрировали около 4500 новых предприятий. Власти и налоговые органы связывают это с попытками бизнеса оптимизировать налоги после изменения правил по НДС. По словам Артюх, предприниматели начали активнее регистрировать новые юрлица на родственников и знакомых. Такая схема позволяет продолжать работу по льготным режимам после того, как компания достигает лимитов по НДС. В этом году в Екатеринбурге будет открыто 194 лагеря дневного пребывания, из них 170 летом. В них отдохнут 32 тысячи детей. Об этом депутатам Екатеринбургской гордумы рассказала директор департамента образования администрации города Елена Кириченко. 17 муниципальных загородных лагерей примут 23 тысячи детей. Еще более 7 тысяч мест будут открыты дополнительно в загородных лагерях, которые определятся по итогам конкурсных процедур. В санаториях укрепят свое здоровье 5 тысяч детей, еще 601 ребенок в возрасте от 10 до 15 лет получил путевку в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети участников СВО, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также победители и призеры профильных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Другими формами отдыха будет занято еще почти 100 тысяч детей. Таким образом, всего в этом году отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 168 тысяч юных жителей Екатеринбурга. Доля износа теплосетей в Екатеринбурге достигает 49%. Чтобы снизить аварийность, необходимо перекладывать по 100 километров труб ежегодно. Об этом заявил замглавы города Владимир Гейко. По соглашению мэрии и ПАО «Т-плюс» этого показателя энергетики должны достигнуть через 2 года. В этом году екатеринбургская теплосетевая компания отремонтирует в общей сложности чуть более 40 километров теплосетей. Как сообщил директор ЕТК Андрей Шмельков, летом будет проведен плановый ремонт 18,5 километров трубопроводов, где после диагностики были выявлены слабые места. Также будут модернизированы теплосети протяженностью почти 30 километров. На их реконструкцию компания потратит 1 900 000 000 рублей. Основные ремонтные работы проведут в 4 локациях. Космонавтов 77, переулок Трамвайный 15, магистраль М26 на улице Ануфриева, на участке от Серафимы Дерябиной до Амуцина, а также тепловые сети от котельной на Кишиневской 56. После замены трубопроводов ЕТК восстановит благоустройство на месте раскопок.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у театра драмы. Факт первый. Сквер у театра драмы был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети, и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном «Шар». По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев и кустарников. А сейчас мы напомним, что сквер у театра драмы является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о планах трудоустроить в этом году порядка 15 тысяч школьников с помощью центров занятости. Для многих школьников летние каникулы – это возможность не только отдохнуть, но и получить первый трудовой опыт. Считаю, что надо поддерживать стремление ребят работать. Это воспитывает ответственное и уважительное отношение к труду, дисциплину, умение взаимодействовать в коллективе, написал Паслер в своих соцсетях. По итогам прошлого года средний размер заработной платы подростков составил более 9 тысяч рублей. Несовершеннолетние, трудоустроенные через центры занятости, будут получать дополнительную выплату от региона в размере 4 284 рубля в месяц. Губернатор добавил, что на сегодняшний день более 200 работодателей региона предлагают работу для несовершеннолетних. Подросткам доступны вакансии в муниципальных хозяйственных службах, образовательных организациях, учреждениях культуры и центрах творчества. В числе наиболее востребованных – подсобные работы, благоустройство и озеленение территорий. Подобрать вакансию и записаться на собеседование можно онлайн через портал «Работа в России» или лично в любом центре занятости региона. Информация об адресах, телефонах и графике работы центров занятости размещена на официальном сайте Департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Директор Департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кириченко рассказала депутатам Екатеринбургской гордумы об организации работы с детьми иностранных граждан в школах уральской столицы. Спикер отметила, что на сегодняшний день школы и детские сады Екатеринбурга посещают 5609 детей иностранных граждан. Значительная часть из них – более 52% жителей Таджикистана. Основные проблемы при обучении детей иностранных граждан – трудности в социализации и коммуникации, которые зачастую связаны с владением русским языком. Как следствие, школьник не может полноценно освоить школьную программу. Кроме того, большое количество детей приступает к обучению только в октябре, а уже в апреле уезжают на родину, что влечет за собой проблемы с аттестацией. Проблема была частично решена с вступлением в силу закона о тестировании на знание русского языка при приеме в школу детей иностранных граждан. По словам Кириченко, с целью языковой адаптации детей, не прошедших тестирование, в 13 школах Екатеринбурга было организовано обучение русскому языку как иностранному. Группу формировались с учетом класса, в котором планирует поступать ребенок, и уровня его владения языком. Так, в период с сентября 2025 по май 2026 обучение прошли 173 ребенка. На фестивале мотокультуры «Движение» в Екатеринбурге пройдет массовая диспансеризация. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области. 5 и 6 июня на площади 1905 года будет работать передвижной мобильный комплекс «Диагностика». Все гости фестиваля смогут пройти обследование кожи у врача-дерматолога на выявление рака кожи и иных патологий. Осмотр стоматолога на выявление патологии полости рта, в том числе онкологии, измерить уровень глюкозы в крови и пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» пройдет в Екатеринбурге в начале лета. Стартует он в Верхней Пышме с молебна, который проведет митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможно осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
6: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
7: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число 15 регионов России, где планируется развитие сервисов на основе генеративного искусственного интеллекта для медицины, образования, безопасности и предоставления государственных услуг. Соглашение о сотрудничестве подписано на конференции ЦИПР-2026. Документ предусматривает развитие интеллектуальных систем видеонаблюдения и видеоаналитики, внедрение голосовых помощников и чат-ботов для обработки обращений граждан, а также использование речевых технологий и сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении, в числе направлений автоматизации. Автоматическое заполнение медицинской документации и системы поддержки принятия врачебных решений. Работа ведется в рамках национального проекта «Экономика данных». Напомню, на Среднем Урале технологии искусственного интеллекта уже применяются для анализа медицинских изображений, формирования цифровых профилей пациентов и обработки обращений жителей. В МФЦ чат-боты и голосовые помощники на базе искусственного интеллекта обрабатывают до 42% обращений. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга от лица муниципалитета подписал муниципальный контракт на поставку 15 автобусов-гармошек с компанией «Автотехком». Поставщик был определен по итогам проведенного аукциона. Машины прибудут в столицу Урала до 30 июня. Как отметил в своих соцсетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в рамках транспортной реформы это уже вторая крупная закупка автобусов особо большого класса. Обновление парка общественного транспорта – одна из наших ключевых задач. Автобусы-гармошки будут укомплектованы валидаторами и USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город». Она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Данные выводятся на электронное табло. Автобусы длиной 18 метров рассчитаны на 184 человека. Предполагается, что техника выйдет на маршруты номер 50, 64 и 67. Ранее 15 новых гармошек пустили по маршруту номер 49 и номер 51. С 22 мая до 25 октября между Екатеринбургом и природным парком Оленьи ручьи вновь будет курсировать пригородный поезд. Традиционно на этом маршруте работает трехвагонный «Орлан». Экспресс ходит по пятницам, субботам и воскресеньям. Поезд номер 7011 Екатеринбург-Михайловский завод будет отправляться в 8.09 по местному времени и прибывать на остановочный пункт Бажуково, а это выход на маршруты центральной части парка в 10.48, а на пункт Аракаево выход на маршруты южной части парка в 11.13. Проведя день на природе, туристы смогут вернуться домой поездом номер 7012 «Михайловский завод, Екатеринбург». Он будет отходить от Аракаева в 16.54, а от Бажукова в 17.20. Прибытие в Екатеринбург в 19.58 предусмотрено остановки в Ревде и Дружинино.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможно осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Эта песня на радио Город ФМ. Для жителей солнечного. Для солнечного настроения.
1: Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь.

0: Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о ходе дорожных работ в муниципалитетах региона. Ежегодно из областного бюджета мы направляем муниципальным образованием средства на ремонт и строительство дорог. В этом году предусмотрели 7,5 миллиардов рублей 24 муниципальным образованиям. В каждом муниципалитете свои объемы работ и виды, но во всех на личном контроле глав, качество и сроки выполнения. Результат оценивать, конечно, жителям, написал Паслер в своих соцсетях. Напомню, правительство Свердловской области планирует увеличить перечень дорог, которые отремонтируют в этом году. В программу благоустройства дорог хотят включить еще 11 объектов. В текущем году в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Лето на работе» планируется трудоустроить не менее 6 тысяч подростков от 14 до 18 лет. Об этом депутатам Екатеринбургской гордумы рассказал директор Департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга Артем Николаев. Большой объем занятости будет обеспечен за счет работы трудовых отрядов. Это отряды благоустройства территорий, медиа, направления, вожатых и краеведов. Новшеством этого года станут отряд артистов и ведущих и отряд в сфере цифровых технологий. Все направления помогают развивать практические навыки и активно вовлекать подростков в жизнь города, отметил Николаев. Он добавил, что также продолжатся индивидуальные трудоустройства на сайте Центра «Город молодежи». До конца этого года в молодежном кластере «Салют» появятся новые помещения на втором этаже. Также начнутся работы по приведению в порядок фасада, кровли и сквера. В будущем вернется открытая крыша. Напомню, губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов в августе прошлого года дали старт работе первой очереди городского молодежного кластера. Площадка заработала в помещении бывшего кинотеатра «Салют», пустовавшего с 2020 года. Деятельность кластера курирует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Зал первого этажа сегодня позволяет вмещать до 250 человек, а новый конференц-зал на втором этаже до 150 участников. На втором этаже дополнительно будет открыт блок с помещениями для мастер-классов, который можно будет трансформировать в лекторий до 50 человек. Параллельно в этом году планируется начать работы по ремонту фасада, крыши и кровли здания. Обсуждаются сценарии переосмысления сквера перед зданием «Салюта». Предварительный проект предусматривает дополнительное озеленение и малые архитектурные формы. На четвертом этаже есть часть эксплуатируемой кровли, планируется обустроить выход на крышу и сделать площадку для камерных мероприятий на свежем воздухе.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможно, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
3: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
4: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
3: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Стоимость огурцов в Свердловской области в мае снизилась на 34,6%. Благодаря теплой весне жители региона полностью обеспечены огурцами и помидорами российских ранних сортов. Как рассказала министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, традиционно в мае и июне цены на овощи закрытого грунта снижаются, так как начинаются поставки от производителей из южных регионов России. Благодаря теплой весне урожай ранних сортов поступил в продажу раньше обычного. Наши местные производители также ежегодно выращивают свыше 8600 тонн огурцов и 10300 тонн помидоров. Вся продукция реализуется на территории области. Дефицита этих овощей в регионе нет. Министр отметила, что бесперебойное обеспечение потребителей свежими овощами открытого и закрытого грунта вне зависимости от сезона способствует достижению целей и задач национального проекта «Продовольственная безопасность». Этот сектор рынка Свердловской области остается стабильным. Школы Екатеринбурга продолжат в ручном режиме отслеживать детей-мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку перед поступлением в первый класс. Тему иностранных дошкольников обсудили на совместном заседании профильных комиссий Гордумы. Экзамен по русскому языку для иностранных детей стал обязательным в России в прошлом году. У тех, кто его не сдал, есть 3 месяца на подготовку к повторному тестированию. А если оно обернется неудачей, то еще 3 месяца и так далее. При этом, согласно законодательству, до истечения указанного срока с момента последнего провального экзамена тестировать ребенка нельзя. Лазейки, которые пытаются пользоваться в Екатеринбурге мигранты, чтобы записать своих детей в школу, рассказала депутат Гордумы Татьяна Вяткина. По ее словам, в прошлом году некоторые иностранцы, чьи дети завалили испытания до окончания 3-месячного срока, попросту подавали заявление в другую школу. Замдиректора департамента образования Елена Кречетова отметила, что все подобные попытки проскочить на повторное тестирование раньше времени пресекались, но делалось это в ручном режиме. Школам сообщили, кто не сдал экзамен. Прошлым летом только 26,5% иностранных дошкольников успешно прошли тестирование. Определился подрядчик, который займется обновлением пешеходной улицы Вайнера. Итоги конкурса размещены на портале госзакупок. Торги стартовой стоимостью 554,5 миллиона рублей власти города объявили в апреле. Всего в конкурсе участвовали 4 претендента. Победитель предложил выполнить контракт за 546,2 миллиона рублей. Техзадание включает озеленение, установку малых архитектурных форм и сцены для массовых мероприятий, монтаж систем видеонаблюдения, 300-метровой светодиодной гирлянды и 47 светильников. Больше всего денег уйдет на обновление плитки на Вайнера от Ленина до Малышева и примыкающей к ней улицы Попова. В сводной ведомости также прописаны демонтаж скамеек и медиаэкрана, однако эти работы были проведены задолго до объявления итогов конкурса. Подрядчик приступит к выполнению контракта сразу после его подписания и завершится благоустройство улицы Вайнера в начале июля 2027 года.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
6: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

Именно так начинается первый официальный альбом свердловской группы «Апрельский марш. Музыка для детей и инвалидов». Песня «В ожидании Годо» — отсылка к знаменитой пьесе Сэмюэля Беккета, одного из ярких представителей популярного в послевоенное десятилетие театра абсурда. Театром в каком-то смысле можно было назвать и все происходившее с группой или труппой. Менялись декорации, персонал, точки. Началось все, если не с вешалки, то со звездочки. Так называлось место в районе кинотеатра «Звезда» за железнодорожным вокзалом в красном уголке какого-то педучилища. Он и стал первой репетиционной базой молодой группы. Кто только сюда не заглядывал. Александр Пантыкин, который потом неоднократно заявлял, что продюсирует коллектив. Настя Полева, которую потом по очереди провожали, но не в романтическом смысле, а из соображений безопасности. Не камильфо девушке одной идти по темным и пустынным закоулкам. Наконец заглянул Виктор Халян, который стал контролировать организационный процесс. Даже на обложке альбома напротив его фамилии значится «Управление делами».

Но альбом появится в 1987, а пока на дворе весна 86-го. И по инициативе Халяна группа стала одной из первых вступивших в Свердловский рок-клуб. 22 июня 1986 года на первом фестивале состоялось первое официальное выступление Апрельского марша. С тех пор именно эта дата считается днем рождения. Если же возвращаться к театральной лексике, дебют получился провальным. Длился всего 20 минут, но из-за гула аппаратуры почти никто ничего не понял. Оказалось, что ручки на пульте крутить некому. Не помогло и экстренное обращение за помощью к звукорежиссеру Наутилуса Андрею Макарову. Тем не менее, выводы из неудачи были сделаны, и никто не собирался опускать рук.

Им действительно понадобился год, чтобы достичь высоты. Но нужен был и человек высокий, с высоким голосом. Таким оказался Михаил Симаков, чей вокал звучит на всех приведенных фонограммах. Вокалист, саксофонист, мандолинист. С другими струнными, духовыми и ударными тоже не на «вы». Академическому хоровому пению научился в ансамбле политической песни пединститута «Баллада», в составе которого успел выступить во всех Германиях, а с марша мира прокатиться от Амстердама до Ленинграда через всю Скандинавию. По собственным воспоминаниям, Михаил узнал, что некой рок-группе требуется вокалист, и согласился прийти и прослушаться. Без особого ажиотажа был уверен, что не подойдет, но Игорь Гришенков с Евгением Кармельцевым неожиданно решили – это именно то, что нужно.

0: 25 апреля 1987 года «Апрельский марш» выступил на творческой мастерской рок-клуба. И здесь концерт прошел успешно. Зато не получилось с первой записью альбома. Опять не устроило качество звука. Помог Егор Белкин, порекомендовавший звукооператора телестудии Валерия Бабойлова, уже имевшего большой опыт комплексного обслуживания свердловских рок-групп. Именно там и был записан альбом, фрагменты которого мы сегодня слушали. До этого было безуспешное пребывание в ДК Лаврова, откуда в один прекрасный день просто попросили с вещами на выход. Продолжал обновляться и состав на выход и вход. Появилась, но вскоре ушла вокалистка Наталья Романова, об этом позже. А затем Игорь Гришенков позвал на место гитариста, вернувшегося из армии, школьного товарища Сергея Чернышова, с которым еще до марша играли в группе «Пластилин». На этом классический состав сформировался и замаршировали по-настоящему.
1: Наш хоровод приятен и красив, наш хоровод сплетение и разрыв.
0: При подготовке программы использованы материалы Свердловской рок-энциклопедии, ритм которой мы Дмитрия Карасюка. Разрывов у «Апрельского марша» впереди действительно будет немало. Но и наш разговор об этом еще впереди.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о планах трудоустроить в этом году порядка 15 тысяч школьников с помощью центров занятости. Для многих школьников летние каникулы – это возможность не только отдохнуть, но и получить первый трудовой опыт. Считаю, что надо поддерживать стремление ребят работать. Это воспитывает ответственное и уважительное отношение к труду, дисциплину, умение взаимодействовать в коллективе, написал Паслер в своих соцсетях. По итогам прошлого года средний размер заработной платы подростков составил более 9 тысяч рублей. Несовершеннолетние, трудоустроенные через центры занятости, будут получать дополнительную выплату от региона в размере 4 284 рубля в месяц. Губернатор добавил, что на сегодняшний день более 200 работодателей региона предлагают работу для несовершеннолетних. Подросткам доступны вакансии в муниципальных хозяйственных службах, образовательных организациях, учреждениях культуры и центрах творчества. В числе наиболее востребованных – подсобные работы, благоустройство и озеленение территорий. Подобрать вакансию и записаться на собеседование можно онлайн через портал «Работа в России» или лично в любом центре занятости региона. Информация об адресах, телефонах и графике работы центров занятости размещена на официальном сайте Департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Директор Департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кириченко рассказала депутатам Екатеринбургской гордумы об организации работы с детьми иностранных граждан в школах уральской столицы. Спикер отметила, что на сегодняшний день школы и детские сады Екатеринбурга посещают 5609 детей иностранных граждан. Значительная часть из них – более 52% жителей Таджикистана. Основные проблемы при обучении детей иностранных граждан – трудности в социализации и коммуникации, которые зачастую связаны с владением русским языком. Как следствие, школьник не может полноценно освоить школьную программу. Кроме того, большое количество детей приступает к обучению только в октябре, а уже в апреле уезжают на родину, что влечет за собой проблемы с аттестацией. Проблема была частично решена с вступлением в силу закона о тестировании на знание русского языка при приеме в школу детей иностранных граждан. По словам Кириченко, с целью языковой адаптации детей, не прошедших тестирование, в 13 школах Екатеринбурга было организовано обучение русскому языку как иностранному. Группу формировались с учетом класса, в котором планирует поступать ребенок, и уровня его владения языком. Так, в период с сентября 2025 по май 2026 обучение прошли 173 ребенка. На фестивале мотокультуры «Движение» в Екатеринбурге пройдет массовая диспансеризация. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области. 5 и 6 июня на площади 1905 года будет работать передвижной мобильный комплекс с диагностикой. Все гости фестиваля смогут пройти обследование кожи у врача-дерматолога на выявление рака кожи и иных патологий. Осмотр стоматолога на выявление патологии полости рта, в том числе онкологии, измерить уровень глюкозы в крови и пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» пройдет в Екатеринбурге в начале лета. Стартует он в Верхней Пышме с молебна, который проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможно, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число 15 регионов России, где планируется развитие сервисов на основе генеративного искусственного интеллекта для медицины, образования, безопасности и предоставления государственных услуг. Соглашение о сотрудничестве подписано на конференции ЦИПР-2026. Документ предусматривает развитие интеллектуальных систем видеонаблюдения и видеоаналитики, внедрение голосовых помощников и чат-ботов для обработки обращений граждан, а также использование речевых технологий и сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении. В числе направлений автоматическое заполнение медицинской документации и системы поддержки принятия врачебных решений. Работа ведется в рамках национального проекта «Экономика данных». Напомню, на Среднем Урале технологии искусственного интеллекта уже применяются для анализа медицинских изображений, формирования цифровых профилей пациентов и обработки обращений жителей. В МФЦ чат-боты и голосовые помощники на базе искусственного интеллекта обрабатывают до 42% обращений. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга от лица муниципалитета подписал муниципальный контракт на поставку 15 автобусов-гармошек с компанией «Автотехком». Поставщик был определен по итогам проведенного аукциона. Машины прибудут в столицу Урала до 30 июня. Как отметил в своих соцсетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в рамках транспортной реформы это уже вторая крупная закупка автобусов особо большого класса. Обновление парка общественного транспорта – одна из наших ключевых задач. Автобусы-гармошки будут укомплектованы валидаторами и USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город». Она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Данные выводятся на электронное табло. Автобусы длиной 18 метров рассчитаны на 184 человека. Предполагается, что техника выйдет на маршруты номер 50, 64 и 67. Ранее 15 новых гармошек пустили по маршруту номер 49 и номер 51. С 22 мая до 25 октября между Екатеринбургом и природным парком Оленьи ручьи вновь будет курсировать пригородный поезд. Традиционно на этом маршруте работает трехвагонный «Орлан». Экспресс ходит по пятницам, субботам и воскресеньям. Поезд номер 7011 Екатеринбург-Михайловский завод будет отправляться в 8.09 по местному времени и прибывать на остановочный пункт Бажуково, а это выход на маршруты центральной части парка в 10.48, а на пункт Аракаево выход на маршруты южной части парка в 11.13. Проведя день на природе, туристы смогут вернуться домой поездом номер 7012 Михайловский завод, Екатеринбург. Он будет отходить от Аракаева в 16.54, а от Бажукова в 17.20. Прибытие в Екатеринбург в 19.58 предусмотрено остановки в Ревде и Дружинино.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможно, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от энергоснабжающей компании «Т-Плюс».
2: Куда обращаться, если вы недовольны качеством горячей воды? Например, низкой температурой, осадком или мутностью?
1: Поставщик отвечает за поступление воды и его параметры на входе в дом. Все, что происходит внутри, зона ответственности управляющей организации. Если есть претензии к поставщику, не житель, а именно УК или ТСЖ должны принимать меры. Связаться с тепловой инспекцией «Энергосбыт Плюс», мастером участка теплосетевой компании, с которыми они работают, общими усилиями разобраться в проблеме и устранить ее. Если идет ремонт на сетях ресурсоснабжающей компании АО «ЕТК» или МУП «Екатеринбургэнерго», из-за которого отключается тепло или горячая вода, «Энергосбыт Плюс» направляет уведомления со сроками начала и окончания ремонта в УК или ТСЖ, а те, в свою очередь, обязаны уведомить жильцов.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Правительство Свердловской области планирует выделить более 60 миллионов рублей на подработки школьников летом. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Порядка 15 тысяч учащихся 14 лет смогут получать дополнительно к зарплате 4 284 рубля в месяц от региона. Выплаты дети могут получить при согласии родителей, при этом трудоустроены школьники должны быть через центры занятости. По данным главы Среднего Урала, вакансии с частичной занятостью летом для школьников в регионе сейчас предлагают более 200 работодателей. Количество трудоустроенных подростков в Екатеринбурге возросло с 2604 школьников в 2022 году до 6500 детей в 2025. По информации директора Департамента молодежной политики и международных связей мэрии Артема Николаева, при 4-часовом рабочем дне учащиеся получали около 9500 рублей в месяц. В целом, в прошлом году работодатели на 16% чаще приглашали подростков на вакансии, чем в 2024. Замглавы Екатеринбурга, руководитель аппарата администрации города Марина Фадеева наградила 15 лучших волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Церемония состоялась на концерте в поддержку голосования за благоустройство, который прошел на улице Вайнера. «Наш город достоин каждый год получать новую комфортную благоустроенную площадку. Без вас нам никак не справиться. Я уверена, что наши с вами встречи – это не просто поощрение лучших, но и стимул доказывать, что вы лучшие волонтеры страны. Горжусь нашими добровольцами, которые ежедневно делают наш город еще лучше. В прошлом году они обеспечили более 70% собранных голосов. Это высокая планка, которую участники проекта стремятся сохранить и превзойти в нынешнем сезоне», — сказала Фадеева. С 21 апреля к работе приступили более 3000 городских волонтеров, обеспечивающих поддержку процесса голосования по программе ФКГС. За 29 дней голосования удалось собрать 163 300 голосов. Из них около 70 тысяч собрано с помощью волонтеров проекта. Напомню, голосование за благоустройство по программе формирования комфорта городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продлится до 12 июня. Отдать свой голос можно на платформе обратной связи портала госуслуги или с помощью волонтеров. На Малышева 128 после масштабного обновления открылась библиотека номер 19 имени Чехова. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов. Расположена она в автобус-городке, который с уверенностью можно назвать микрорайоном с самой высокой концентрацией студенчества. Чеховка – одна из старейших библиотек нашего города. В этом году ей исполняется 77 лет. За десятилетия работы она стала местом притяжения для нескольких поколений читателей. После ремонта библиотека стала соответствовать самым высоким стандартам. Здесь оборудованы уютные зоны для чтения, места для индивидуальных работы с компьютерами и трансформируемые залы для проведения мероприятий различных форматов. Символично, что открытие проходит в дни работы Всероссийского библиотечного конгресса, а значит, увидеть, как обновляются библиотеки Екатеринбурга, смогут не только жители уральской столицы, но и специалисты сферы со всей страны, написал Орлов в своих соцсетях. Глава города добавил, что это уже 6-я муниципальная библиотека, которая прошла обновление в рамках проекта «Библиотека 21 века».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: на стороне закона.
1: Здравствуйте, это радио «Город ФМ», это программа «На стороне закона», у микрофона ведущий Борис Оболин, и сегодня у нас в гостях Елена Докучаева, официальный представитель УФСБ России по Свердловской области. Снова здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И Егор Горбунов, специалист Координационного центра профилактики экстремизма Уральского федерального университета.
3: Здравствуйте.
1: И поговорим мы сегодня опять о том, как важно не оставаться равнодушным. Собственно, эту тему мы в любой программе озвучиваем, о том, что Екатеринбург — это город неравнодушных. Но равнодушие может быть абсолютно разным. Иногда показным, иногда ни на что не влияющим, а иногда, может быть, даже смертельно опасным. Вот чтобы не было такого, чтобы все это не перевело вас со стороны закона на противоположную, для этого, собственно, мы сегодня и работаем. Егор, так?
3: Да, все верно.
1: Так, собственно, профилактика экстремизма. Это что такое? Экстремизм — это плохо, экстремизму нет. Но это вроде бы и так понятно. А вот что-то у нас опять в последнее время как-то стало необходимым к азам возвращаться и на пальцах все объяснять.
3: Да, давайте традиционно начнем с определений. У нас есть три понятия, которые мы ставим в один ряд. Это радикализм, экстремизм и терроризм. Дело в том, что эти понятия, они происходят из одного корня. Из того, что человек является носителем какой-то идеологии, которая в корне отличается от общепринятой в обществе. Он с чем-то не согласен. Его что-то не устраивает, он готов бороться за свои идеалы и там... возможно, идти до конца. И в данном случае радикал — это человек, который не согласен, но он находится в законном поле. Он может создавать какие-то общественные организации или просто быть несогласным на бытовом уровне. Но если этот человек начинает призывать к насилию и переходить к прямой пропаганде этого насилия, к ненависти и вражде, к отдельным категориям населения, отдельным социальным группам, то в данном случае он перетекает как раз в категорию экстремиста. И за это уже существует административная и уголовная ответственность.

0: Это очень тонкий вопрос, которому надо отдельный эфир, наверное, посвятить. Согласен. Да, но нет, в самом этом высказывании никакого экстремистского призыва не существует, тем более сейчас, когда мы говорим о том, что Россия — это великое государство, это о защите русского языка, русской культуры, продвижении его, то есть здесь запрещать русскость, да, или как-то ее критиковать, это неправильно. Но если человек ставит, выделяет русского именно как национальность и ставит эту национальность выше остальных и стремится притеснять представителей других национальностей, других народов, якобы прикрывая это защитой русских и русскоязычного населения, то вот это уже, скорее всего, ведет как раз к нарушению закона и к ответственности, и к совершению правонарушений и преступлений экстремистской направленности.
1: Хорошо, тогда вопрос такой. Ну вот когда мы слышим эти слова «экстремист» и «террорист», у любого же все равно возникает какой-то определенный образ в голове. Вот насколько он соответствует сегодняшней реальности?
2: На самом деле мы сейчас живем в эпоху того, что современные технологии, да, и развитие в целом общества, оно накладывает отпечаток на то, что меняются и типичные портреты экстремистов и террористов. Если раньше, вот если мы говорим все-таки про террористические, да, преступления, и до сих пор этот стереотип в голове у многих остается, это воспринимается облик мужчины, мужчина с бородой чаще всего. Так и дети, и взрослые на самом деле рассказывают, да, своим мнением делятся, что это мужчина с бородой, другой национальности, другой веры и с автоматом. Ну, или там женщины, опять же, другой национальности, закрытое лицо и обязательно в поясах смертников. Это такой типичный образ, который сформировался на протяжении многих лет, но сейчас он уже не такой. К сожалению, на преступления, особенно преступления террористической направленности, чаще всего идут люди, которые на первый взгляд не вызывают подозрения у окружающих. Это точно такие же и мужчины, и женщины, и подростки, и взрослые, и даже люди пожилого возраста. И как раз-таки мы живем в такое время, когда вот этот образ, он настолько стал размытым, что очень сложно говорить о конкретных характеристиках на данный момент. И вот всегда очень интересно, повторюсь, что именно и дети, и взрослые отмечают, что это мужчины. Но, как показывает практика, нет. Не только мужчины идут на подобные преступления, и женщины тоже. И, повторюсь, и взрослые, и дети. И вот сейчас образ такой размытый достаточно. Ну и во многом он связан с тем, что, например, появляется много новых, в том числе экстремистской направленности, да, организаций, которых раньше просто не было.
1: А можете привести пример из последних случаев практики? Ну, конечно, если это уже возможно говорить об этом публично. Кто был фигурантом дел? Вот хотя бы с точки зрения внешности и пола.
2: Ну, совсем самый последний случай, который достаточно громко, да, был в публичном пространстве, да, обсуждаем, это когда мужчина 85-го, если не ошибаюсь, года рождения, погиб, во время, да, исполнения своего задания. Он был пособником вооруженных сил Украины, его задача была достать из схрона взрывное устройство и передать его непосредственно, да, тому человеку, против которого задумали, да, террористический акт совершить. Но он сам погиб, то есть это был мужчина средних лет, по факту, да, опять же, никакими отличительными характеристиками из общей массы там мужчин, его сверстников, сложно было бы его выделить. Конечно, мы говорим, к сожалению, что сейчас и подростки очень часто в поле зрения, это причем подростки не старшего возраста, да, то есть это не 17-18, это чуть младше. И, к сожалению, опять же, хочется подчеркнуть, что общение с ними со стороны их кураторов порой начинается, когда они и вовсе были детьми. То есть их радикализация, так называемая, да, то есть их подготовка к будущим преступлениям, она начинается задолго. То есть мы говорим, что сейчас и подростки становятся фигурантами уголовных дел, и не так давно было осуждение именно подростков. Группы подростков, которые пошли на преступления террористической направленности. Поэтому вот такая картина, такой разброс, и, повторюсь, здесь очень сложно описать конкретный портрет.
0: И здесь надо напомнить, что ответственность за преступление террористической направленности наступает с 14 лет. И если вам даже нет 14 лет, это не значит, что никакой ответственности вы не понесете, потому что если подросток даже там 12-13 лет совершает подобное преступление, то в данном случае он может отправиться, например, в образовательное учреждение закрытого типа, да, то есть это примерно то же самое, что и место лишения свободы, только там еще учат. Поэтому сейчас эти

0: профилактические мероприятия, да, от донесения актуальной ситуации и о просвещении молодежи, наверное, надо начинать, ну, с какого? С пятого класса, может быть?
1: Да даже можно и раньше. Вопрос всегда в подходе. То есть понятно, что если мы будем говорить с детьми, особенно младшего возраста, да, там, вплоть до садика, там, первоклашки, им очень сложно будет понять, что такое радикализация. Да, как и многим взрослым будет сложно объяснить простыми словами такие сложные термины. Но когда мы начинаем общаться, например, с детьми, мы рассказываем, что есть враг, да, против которого предлагают тебе бороться, что ты... как будто бы делаешь что-то хорошее, тебя вот вынуждают вот это совершать. То есть здесь вопрос в подходе. И на самом деле я бы все-таки сказала, что профилактику надо вести вот как и воспитание, пока ребенок лежит посреди, да, скамейки, поперек скамейки, как в известном выражении, потому что именно из семьи начинается формирование основы, что хорошо, что плохо, а вот это как раз-таки является первым барьером, который не позволяет в дальнейшем совершать преступления и террористической, и экстремистской направленности.
2: А что является признаком вовлечения? Что является показателем того, что что-то нехорошее происходит с ребенком? Вот это как узнать? Как можно понять? Можно ли? И помогало ли это на практике предотвращать опасную ситуацию?
0: Учитывая, что сейчас большое множество различных экстремистских течений, да, это могут быть как действительно вербовщики иностранных спецслужб, которые целенаправленно вовлекают там ребенка или взрослого человека в совершение преступления террористической направленности, так и, скажем так, энтузиасты просто с нашей стороны, которые заинтересовались какой-то деструктивной идеологией и под ее влиянием готовы совершать какие-то правонарушения. Если говорить вот прям в общем, очень в общих чертах, то у ребенка постепенно меняется круг общения, но он на определенном этапе социализации в любом случае меняется, да, но здесь это происходит резко. И, как правило, он перестает общаться со своими друзьями-товарищами и начинает с кем-то больше общаться в сети интернет. Плюс к этому все-таки большинство, скажем так, представителей людей, склонных к различным экстремистским идеологиям, они обладают демонстративным типом личности и желают это как-то продемонстрировать. Они это делают завуалированно, может быть, не прямо, но какая-то странная символика, высказывания, термины, они присутствуют. Мы сейчас не можем в эфире перечислить там всю терминологию, хотя у нас проходят семинары, где мы это делаем. Но обращайте внимание в принципе на изменения в поведении, на изменения в сленге, на отстаивание различных спорных позиций и обязательно выясняйте, откуда у ребенка, у молодого человека появились эти взгляды. То есть сам он к этому, вряд ли он сам к этому пришел, он откуда-то это взял. Даже если он утверждает обратное, и в этом как раз нужно разбираться, и нельзя это игнорировать.
2: Ну а как? Как следить? Твое личное пространство? Что такое?
1: Здесь
2: настаивать?
1: Здесь сложный вопрос, но, вот знаете, мне всегда очень интересно и немножечко дико даже внутри где-то слышать от родителей фразу, что я абсолютно доверяю своему ребенку. Вы же не даете ребенку играться со спичками. Почему? Потому что он может нанести себе вред, да, и, например, нанести вред квартире вашей, вашему имуществу, потому что это небезопасно. Вы не даете и детям играть, например, там, с ножами, да, потому что это тоже опасно для самого ребенка. Но при этом вы уверяете, что вы абсолютно доверяете, когда он общается с незнакомыми людьми в интернете. И, к сожалению, мы опять же, вот сегодня, наверное, тоже все чаще и чаще произношу это слово, да, к сожалению. Потому что вот мы общаемся с коллегами и с ПДН, например, в том числе, и когда они рассказывают о своих диалогах с детьми, которые совершили даже не преступление, а только правонарушение, и дети не могут назвать имена своих друзей. Они знают, что, ну вот, по кличкам их знают, знают,
0: по
1: что
0: никам.
1: Где-то по никам, да. Ну, то есть в жизни это, наверное, клички, да, какие-то такие прозвища. И
2: а
1: они не знают.
2: И козырнуть, и форсануть,
1: да,
2: можно.
1: Да, да. А вот сути, что за человек, где он учится, где он живет, кто его родители, они не знают своих друзей. И, конечно же, со стороны родителей очень опрометчиво говорить, что мы полностью доверяем ребенку, который общается с какими-то анонимными друзьями в интернете, и что за этим никаких угроз нет. К сожалению, есть угрозы. Есть угрозы, и это важно понимать. И здесь, опять же, с точки зрения родителей, важно сказать про кумиров их детей.
2: Если позволите, на этом месте небольшая пауза, после нее сразу продолжим.
3: Реклама на 107.6. Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: стороне закона.
1: Здравствуйте, это радио «Город ФМ», это программа «На стороне закона», у микрофона ведущий Борис Оболин, и сегодня у нас в гостях Елена Докучаева, официальный представитель ФСБ России по Свердловской области. Снова здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И Егор Горбунов, специалист Координационного центра профилактики экстремизма Уральского федерального университета.
3: Здравствуйте.
1: И поговорим мы сегодня опять о том, как важно не оставаться равнодушным. Собственно, эту тему мы в любой программе озвучиваем, о том, что Екатеринбург – это город неравнодушных. Но равнодушие может быть абсолютно разным. Иногда показным, иногда ни на что не влияющим, а иногда, может быть, даже смертельно опасным. Вот чтобы не было такого, чтобы все это не перевело вас со стороны закона на противоположную, для этого, собственно, мы сегодня и работаем. Егор, так?
3: Да, все верно.
1: Так, а, собственно, профилактика экстремизма. Это что такое? Экстремизм – это плохо, экстремизму нет. Но это вроде бы и так понятно. А вот что-то у нас опять в последнее время как-то стало необходимым к азам возвращаться и на пальцах все объяснять.
3: Да, давайте традиционно начнем с определений. У нас есть три понятия, которые мы ставим в один ряд. Это радикализм, экстремизм и терроризм. Дело в том, что эти понятия, они происходят из одного корня. Из того, что человек является носителем какой-то идеологии, которая в корне отличается от общепринятой в обществе. Он с чем-то не согласен. Его что-то не устраивает, он готов бороться за свои идеалы и там... возможно, идти до конца. И в данном случае радикал — это человек, который не согласен, но он находится в законном поле. Он может создавать какие-то общественные организации или просто быть несогласным на бытовом уровне. Но если этот человек начинает призывать к насилию и переходить к прямой пропаганде этого насилия, к ненависти и вражде, к отдельным категориям населения, отдельным социальным группам, то в данном случае он перетекает как раз в категорию экстремиста. И за это уже существует административная и уголовная ответственность. То есть надо понять, что радикализм — это понятие чуть более распространенное, и такие люди в каждом обществе есть, и это нормально, что они с чем-то не согласны, что-то критикуют, но экстремисты выбирают для себя путь преступный или путь правонарушений, и за это наступает ответственность. И на этом же поле появляются наиболее радикальные представители, то есть террористы, те, кто готовы идти на любые жертвы, жертвовать собой, окружающими для достижения своей цели.
1: На футболе очень часто слышен призыв «русские вперед». Здесь есть какое-то действие на грани фола о том, о чем вы сейчас сказали?
3: Это очень тонкий вопрос, которому надо отдельный эфир, наверное, посвятить.
1: Согласен.
3: Да, но нет, в самом этом высказывании никакого экстремистского призыва не существует, тем более сейчас, когда мы говорим о том, что Россия — это великое государство, это о защите русского языка, русской культуры, продвижении его, то есть здесь запрещать русскость, да, или как-то ее критиковать — это неправильно. Но если человек выделяет русского именно как национальность и ставит эту национальность выше остальных и стремится притеснять представителей других национальностей, других народов, якобы прикрывая это защитой русских и русскоязычного населения, то вот это уже, скорее всего, ведет как раз к нарушению закона и к ответственности, и к совершению правонарушение, преступление экстремистской направленности.
1: Хорошо, тогда вопрос такой. Ну вот когда мы слышим эти слова «экстремист» и «террорист», у любого же все равно возникает какой-то определенный образ в голове. Вот насколько он соответствует сегодняшней реальности?
2: На самом деле мы сейчас живем в эпоху того, что современные технологии, да, и развитие в целом общества, оно накладывает отпечаток на то, что меняются и типичные портреты экстремистов и террористов. Если раньше, вот если мы говорим все-таки про террористические, да, преступления, и до сих пор этот стереотип в голове у многих остается, это воспринимается облик мужчины, мужчина с бородой чаще всего. Так и дети, и взрослые на самом деле рассказывают, да, своим мнением делятся, что это мужчина с бородой, другой национальности, другой веры и с автоматом. Ну, или там женщины, опять же, другой национальности, закрытое лицо и обязательно в поясах смертников. Это такой типичный образ, который сформировался на протяжении многих лет, но сейчас он уже не такой. К сожалению, на преступления, особенно преступления террористической направленности, чаще всего идут люди, которые на первый взгляд не вызывают подозрения у окружающих. Это точно такие же и мужчины, и женщины, и подростки, и взрослые, и даже люди пожилого возраста. И как раз-таки мы живем в такое время, когда вот этот образ, он настолько стал размытым, что очень сложно говорить о конкретных характеристиках на данный момент. И вот всегда очень интересно, повторюсь, что именно и дети, и взрослые отмечают, что это мужчины. Но, как показывает практика, нет. Не только мужчины идут на подобные преступления, и женщины тоже. И, повторюсь, и взрослые, и дети. И вот сейчас образ такой размытый достаточно, и, ну и во многом он связан с тем, что, например, появляется много новых, в том числе экстремистской направленности, да, организаций, которых раньше просто не было.
1: А можете привести пример из последних случаев практики? Ну, конечно, если это уже возможно говорить об этом публично. Кто был фигурантом дел? Вот хотя бы с точки зрения внешности и пола.
2: Ну, совсем самый последний случай, который достаточно громко, да, был в публичном пространстве, да, обсуждаем, это когда мужчина 85-го, если не ошибаюсь, года рождения, погиб, во время, да, исполнения своего задания. Он был пособником вооруженных сил Украины, его задача была достать из схрона взрывное устройство и передать его непосредственно, да, тому человеку, против которого задумали, да, террористический акт совершить. Но он сам погиб, то есть это был мужчина средних лет, по факту, да, опять же, никакими отличительными характеристиками из общей массы там мужчин, его сверстников, сложно было бы его выделить. Конечно, мы говорим, к сожалению, что сейчас и подростки очень часто в поле зрения, это причем подростки не старшего возраста, да, то есть это не 17-18, это чуть младше. И, к сожалению, опять же, хочется подчеркнуть, что общение с ними со стороны их кураторов порой начинается, когда они и вовсе были детьми. То есть их радикализация, так называемая, да, то есть их подготовка к будущим преступлениям, она начинается задолго. То есть мы говорим, что сейчас и подростки становятся фигурантами уголовных дел, и не так давно было осуждение именно подростков. Группы подростков, которые пошли на преступления террористической направленности. Поэтому вот такая картина, такой разброс, и, повторюсь, здесь очень сложно описать конкретный портрет.
3: И здесь надо напомнить, что ответственность за преступление террористической направленности наступает с 14 лет. И если вам даже нет 14 лет, это не значит, что никакой ответственности вы не понесете, потому что если подросток даже там 12-13 лет совершает подобное правонарушение, не правонарушение, преступление, то в данном случае он может отправиться, например, в образовательное учреждение закрытого типа, да, то есть это примерно то же самое, что и место лишения свободы, только там еще учат. Поэтому сейчас эти профилактические мероприятия, да, донесение актуальной ситуации и о просвещении молодежи, наверное, надо начинать, ну, с какого? С пятого класса, может быть?
2: Да даже можно и раньше. Вопрос всегда в подходе. То есть понятно, что если мы будем говорить с детьми, особенно младшего возраста, да, там, вплоть до садика, там, первоклашки, им очень сложно будет понять, что такое радикализация. Да как и многим взрослым будет сложно объяснить простыми словами такие сложные термины. Но когда мы начинаем общаться, например, с детьми, мы рассказываем, что есть враг, да, против которого предлагают тебе бороться, что ты как будто бы делаешь что-то хорошее, тебя вот вынуждают вот это совершать. То есть здесь вопрос в подходе. И на самом деле я бы все-таки сказала, что профилактику надо вести вот как и воспитание, пока ребенок лежит посреди, да, скамейки, поперек скамейки, как в известном выражении, потому что именно из семьи начинается формирование основы, что хорошо, что плохо, а вот это как раз-таки является первым барьером, который не позволяет в дальнейшем совершать преступления и террористической, и экстремистской направленности.
1: А что является признаком вовлечения? Что является показателем того, что что-то нехорошее происходит с ребенком? Вот это как узнать? Как можно понять? Можно ли? И помогало ли это на практике предотвращать опасную ситуацию?
3: Учитывая, что сейчас большое множество различных экстремистских течений, да, это могут быть как действительно вербовщики иностранных спецслужб, которые целенаправленно вовлекают там ребенка или взрослого человека в совершение преступления террористической направленности, так и, скажем так, энтузиасты просто с нашей стороны, которые заинтересовались какой-то деструктивной идеологией и под ее влиянием готовы совершать какие-то правонарушения. Если говорить вот прям в общем, очень в общих чертах, то у ребенка постепенно меняется круг общения, но он на определенном этапе социализации в любом случае меняется, да, но здесь это происходит резко. И, как правило, он перестает общаться со своими друзьями, товарищами и начинает с кем-то больше общаться в сети интернет. Плюс к этому все-таки большинство, скажем так, представителей, людей, склонных к различным экстремистским идеологиям, они обладают демонстративным типом личности и желают это как-то продемонстрировать. Они это делают завуалированно, может быть, не прямо, но какая-то странная символика, высказывания, термины, они присутствуют. Мы сейчас не можем в эфире перечислить там всю терминологию, хотя у нас проходят семинары, где мы это делаем. Но обращайте внимание, в принципе, на изменения в поведении, на изменения в сленге, на отстаивание различных спорных позиций и обязательно выясняйте, откуда у ребенка, у молодого человека появились эти взгляды. То есть сам он к этому, вряд ли он сам к этому пришел, он откуда-то это взял. Даже если он утверждает обратное, и в этом как раз нужно разбираться, и нельзя это игнорировать.
1: Ну а как? Как следить-то? Обое личное пространство, что такое?
2: Здесь
1: настаивать?
2: Здесь сложный вопрос, но вот знаете, мне всегда очень интересно и немножечко дико даже внутри где-то слышать от родителей фразу, что я абсолютно доверяю своему ребенку. Вы же не даете ребенку играться со спичками. Почему? Потому что он может нанести себе вред, да, и, например, нанести вред квартире вашей, вашему имуществу, потому что это небезопасно. Вы не даете и детям играть, например, там, с ножами, да, потому что это тоже опасно для самого ребенка. Но при этом вы уверяете, что вы абсолютно доверяете, когда он общается с незнакомыми людьми в интернете. И, к сожалению, мы опять же, вот сегодня, наверное, тоже все чаще и чаще произношу это слово, да, к сожалению. Потому что вот мы общаемся с коллегами и с ПДН, например, в том числе, и когда они рассказывают о своих диалогах с детьми, которые совершили даже не преступление, а только правонарушение, и дети не могут назвать имена своих друзей. Они знают, что, ну вот, по кличкам их знают, знают, по что никам. Где-то по никам, да. Ну, то есть в жизни это, наверное, клички, да, какие-то такие прозвища. И
1: а
2: они не знают.
1: И козырнуть, и форсануть,
2: да,
1: можно.
2: Да, да. А вот сути, что за человек, где он учится, где он живет, кто его родители, они не знают своих друзей. И, конечно же, со стороны родителей очень опрометчиво говорить, что мы полностью доверяем ребенку, который общается с какими-то анонимными друзьями в интернете, и что за этим никаких угроз нет. К сожалению, есть угрозы. Есть угрозы, и это важно понимать. И здесь, опять же, с точки зрения родителей, важно сказать про кумиров их детей.
1: Если позволите, на этом месте небольшая пауза, после нее сразу продолжим.
0: В Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
4: Город FM. На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано свыше 7 тысяч пострадавших от укусов клещей. Чаще других за медпомощью обращались жители Екатеринбурга и Каменско-Уральского. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 16 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз 36 человек. Специалисты обращают внимание на рост числа клещей, переносящих лайм-боррелиоз. Из 4800 особей, исследованных в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, эту инфекцию нашли в 45% проб. Еще в 1,5% обнаружены возбудители клещевого энцефалита. С начала года проведено 64 400 вакцинаций и 166 000 ревакцинаций против клещевого энцефалита. Более 560 тысяч жителей Свердловской области уже приняли участие во всероссийском голосовании за общественные территории, которые благоустроят в следующем году по проекту формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как ранее отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, призвав уральцев активнее участвовать в голосовании, проект ФКГС стал действительно народным на Среднем Урале. Каждый год наш регион в числе лидеров по количеству сделавших выбор. Жители видят реальный результат в родных городах и понимают свою важную роль в этом процессе. Напомню, всероссийское голосование по проекту формирования комфортной городской среды проходит с 21 апреля по 12 июня. В Свердловской области жители выбирают объекты благоустройства из 171 проекта в 56 муниципалитетах. Проголосовать можно на портале госуслуги или с помощью волонтеров ФКГС. Перенести празднование Дня города Екатеринбурга депутатов Гордумы сподвиг интересный исторический факт. Об этом нашей радиостанции рассказал депутат ЕГД Дмитрий Сергин.
6: Наш музей истории Екатеринбурга обнаружил интересное событие. Факт, что 1 августа 1723 года с территории Ктузского завода в центр Екатеринбурга, тогда строящегося, переехала горная канцелярия, что, собственно говоря, послужило началу работы власти уже непосредственно в Екатеринбурге. И вот эти факты, эти аргументы, эти события привели к тому, что Екатеринбургская городская дума вначале решением комиссии по местному самоуправлению приняла соответствующую позицию, и дума проголосовала, дума поддержала за то, чтобы перенести день празднования.
5: Теперь день города будет отмечаться в первую субботу августа. В этом году это будет 1 августа.
4: О погоде.
5: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Возвращаемся в эфир. Это программа «На стороне закона» на радио «Город ФМ». Егор Горбунов, специалист Координационного центра профилактики экстремизма Уральского федерального университета, Елена Докучаева, официальный представитель ФСБ России по Свердловской области, в нашей студии. От равнодушия к участию, роль каждого в профилактике экстремизма и терроризма. Ну вот, давайте теперь как-то подытожим то, о чем мы поговорили в первой части. Худо-бедно маркеры нарисовали, как родителям говорить с детьми, а об экстремизме и терроризме более-менее обозначили такое своеобразное домашнее задание по пунктам, и ведь обязательно проверим потом. Хотя вы сами можете отчитаться о проверке. Нас и сейчас можно смотреть на странице «Город ФМ» ВКонтакте, потом мы выложим запись там же и на нашем канале на Рутюбе. Вот там можете в комментариях писать. Ну так вот, вот цифровая гигиена, вот та же самая. Вот три вещи, которые каждый должен сделать после того, как эту программу прослушает. Неважно, в какое время. В прямом эфире или там в записи.
1: А я, разрешите, еще дополню просто про домашнее задание, да, и про вот то, как общаться. Если вы сами не можете с этим справиться, то помните, пожалуйста, что у нас на территории Екатеринбурга и Свердловской области действуют два центра психологической помощи, как раз которые занимаются работой с трудными детьми, вовлеченными в какие-то правонарушения, суицидальное поведение и прочее. В городе Екатеринбурге есть центр, я не помню сейчас полное название, психологической, педагогической помощи, центр «Форпост» называется. Он в открытом доступе, можно найти контакты, просто позвонить и проконсультироваться. У них причем есть круглосуточная линия поддержки сейчас, насколько я знаю. И в регионе, в том числе в Екатеринбурге, действует центр «ЛАДО». Он при Министерстве образования существует, и там тоже очень грамотные психологи, которые вот профессионально занимаются этим. Работой с трудными детьми, которые совершили какие-то правонарушения, либо их уберегли, может быть, от этого. Если вам нужна консультация, вы как родитель можете сами обратиться и вместе с ребенком или отдельно от ребенка сначала прийти и поговорить с психологами, чтобы они вам сказали, что делать, и помогли.
2: И важно не стыдиться этого. Абсолютно нормально обращаться за помощью. И если вы не справляетесь, если вы не знаете даже с чего начать, лучше проконсультироваться со специалистами, потому что вот вы сказали, Борис, да, что домашнее задание проверим, но на самом деле это проверит жизнь.
0: Вот в том-то все и дело. За него не ставят пятерки, двойки, неуды. А работу над ошибками в случае провести, не дай бог, может и не представиться.
2: Да, и это действительно самый сложный экзамен, который предстоит нам сдавать. Но если мы вернемся, да, к ответу на вопрос про цифровую гигиену, да, так называемую, то, конечно, мы говорим про...
0: Кто бы мог подумать, что эти два слова соединятся между собой когда-то. Хотя бы чисто грамматически. Я уж не говорю там про лексику,
1: причем
0: про семантику.
1: Причем по-разному всегда называют: информационная безопасность, цифровая гигиена, какие-то...
2: Цифровая гигиена. Это все про одно, на самом деле.
0: Технический клининг,
2: да,
0: там,
2: да,
0: или как.
1: Хорошее название.
2: Ну, главное — это суть одна, несмотря на то, что много названий. И здесь мы, конечно, говорим о самых стандартных основах, которые мы, опять же, забываем. Ну, вот я уже сегодня упомянула, как минимум, антивирус. Ну, используйте вы антивирус. Но это точно такой же зонтик, который спасет вас от мокрого снега и дождя. Нам ли не знать на Урале, да, про такую безопасность? Это те средства, да, которые программно обеспечивают нам безопасность, это антивирусы. Конечно, мы говорим про то, что все наши социальные сети должны обезопасены быть с точки зрения надежных паролей. Это никакие 1, 2, 3, 4, ни QWERTY, ни один там, ни дата вашего рождения, ни год вашего рождения, ни 4.0, ни 4.1. Это все на самом деле всегда вызывает улыбки, но, как показывает практика, когда мы об этом говорим, люди начинают менять пароли. Они просто сидят, улыбаются, такие, но на самом деле начинают менять. И, конечно, очень, особенно от старшего поколения, мы порой часто слышим, что мы уже не можем все запомнить. Но, как говорится, опять же, сегодня присказками будем говорить, острая память хуже, чем тупой карандаш. Поэтому берем карандашик, заводим себе тетрадочку, блокнотик, записываем, оставляем дома, да, как в известной сказке. Блокнот в яйцо, яйцо в утку, утку в зайца. И под подушку куда-нибудь, где посторонние, прежде всего, да, не смогут это заполучить. Ну вот хотя бы, да, вот эти базовые правила.
1: Была у меня интересная история, когда знакомый носил карточку банковскую, и у него к этой карточке просто в кошельке была приложена бумажка с пин-кодом. Наверное, так делать не стоит. То есть, если мы записываем, то мы это храним дома или в каком-то безопасном, недоступном для посторонних лиц месте.
0: Так это ж мелкими буквами пишут и при выдаче карточки. И тогда писали 20-30 лет назад, и сейчас не храните вместе. Я уж не говорю про анимационные ролики, которые появились в последнее время и демонстрируются во многих общественных местах, в транспорте, на вокзале, может быть, еще где-то.
2: Здесь есть проблема, что люди считают, что ну мы вот так вот сделаем, но нас это ведь никогда не коснется. Уж точно с нами такого не произойдет. И ко мне тут, опять же, подошла не так давно женщина, мы все чаще общаемся с людьми, да, так скажем, в формате без галстуков, и подходит женщина и говорит: а все-таки можно я оставлю пароль, дату своего рождения? Он у меня удобный, он везде у меня стоит. Но я же никогда не потеряю свой телефон. Я говорю: а вы можете гарантировать это? Конечно, он всегда вот у меня здесь. На самом деле это гарантировать нельзя. То же самое, что нельзя понять, что, например, злоумышленники будут вести охоту именно на вас. Потому что охота-то уже началась. И в поле зрения, и в зоне риска мы все. Поэтому очень важно все-таки соблюдать эти правила. И мы не зря повторяем. Кажется, что ну уже, наверное, всем надоели мы со своими правилами стандартными. Но до тех пор, пока все не начнут их выполнять, мы будем повторять снова и снова. И в том числе, что ФСБ не звонит по телефону, чтобы пригласить принять участие в секретных операциях.
1: Что делает ФСБ?
2: Мы приходим.
0: Я про ФСБ спрошу сейчас обязательно, а по поводу того, как все всем надоели с правилами, я радиослушателям уже тоже, возможно, с этой историей надоел. Я надоел с ней многим своим знакомым, но каждую весну, когда вот вроде бы все говорят: да мы и так понимаем, что на лед нельзя выходить, да мы и так все это знаем, я говорю: однажды я даже специально для трамваев, для транспорта записывал, озвучивал
1: такие вот слышал, фразы. Кажется.
0: Вот, да. И вот еду я в трамвае, слышу свой голос, о, приятно, поворачиваюсь, а трамвай как раз ехал через плотинку, а городской пруд еще не растаял, но это было уже тоже, вот как сейчас, это конец апреля. И по льду городского пруда, по диагонали, вот от дома журналистов сюда к девятке, на велосипеде едет молодой человек. Вот, с одной стороны, взбесило, для кого мы работаем, с другой стороны, а вы еще говорите, что об этом нельзя напоминать.
1: Если у меня есть еще минуты, я просто думал сегодня перед эфиром, как раз и мы к этой мысли пришли в итоге. Люди — это такие существа по своей природе, на самом деле легкомысленные. И вот мы с вами тут разводим руками, да что ж такое, мы говорим, а они человеку, это просто, знаете, свойство психики такое, немножко абстрагироваться от опасности, отодвигать ее в сторону и делать вид, что ее нет, пока она тебя не коснется напрямую.
0: Вот
1: и
0: именно.
1: Вот я, опять же, обращаю внимание на это слушателей. Сейчас у нас вообще не та ситуация. Да, это естественное поведение любого человека, пока меня не касается, значит, этого и нету, значит, этой угрозы нет, и я всегда уверен, что меня этого не коснется. Но это неправильно. И сейчас мы в той ситуации, когда нужно все меры предосторожности, безопасности соблюдать.
0: А вот теперь я спрошу про ФСБ, который только что заявляет, что охота началась на нас, а на них охота идет?
2: Оставим форму метода работы вне нашего эфира, потому что мы говорим, прежде всего, наша задача обеспечить безопасность, да, вот даже в самом нашем названии нашей организации скрывается Федеральная служба безопасности. Да, то есть мы обеспечиваем безопасность на федеральном уровне. Поэтому самая главная наша цель — это не думать, как где-то там, а чтобы здесь было безопасно, и чтобы наши граждане могли спокойно жить и когда-то действительно рассуждать, что ну вот теперь нам ничего не угрожает, и мы можем и пароли не ставить, и двери не закрывать, да, как когда-то, и жить спокойно, и думать о том, как отправить детей в первый класс, какие бантики им повязать, а не о том, какие риски, да, вовлечения, в том числе в преступления, могут грозить их детям. Но сейчас не то время. Поэтому сейчас главная задача — подойти комплексно к вопросам профилактики, к вопросам безопасности, и начинать с себя. Себя взрослым и, конечно же, своим примером показывать детям.
0: И главный метод в этом смысле, в том числе и у службы безопасности, это просвещение, просветительская функция. Это такая служба просвещения. Уж да простите вы мне такую вольную формулировку.
2: Сейчас мы активнее включаемся, и вот вместе как раз-таки с коллегами с координационного центра мы достаточно много мероприятий, я могу честно сказать, проводим, чтобы и пообщаться в формате без галстуков, я бы сказала, но галстук всегда на мне, да, это форма, тем не менее.
0: Да, вот, пожалуйста, сейчас да. Можете видеть.
2: Те, кто смотрят эфир, они могут
0: видеть. Елена так удобно расположилась, что галстук-то не особенно, но он есть.
2: Секретность, но он есть, да, его не видно, но он есть. И если мы все-таки говорим про профилактические мероприятия, их никогда не бывает много. И даже если бы мы могли, наверное, все свое рабочее время уделять профилактическим мероприятиям, и с нашей точки зрения, и вот с точки зрения времени коллег, этого бы тоже было недостаточно. Это те вещи, которых никогда не бывает много.
1: И в эту работу надо включаться всем, потому что мы возьмем всех топ-спикеров, да, как это любят на совещаниях говорить в Свердловской области, а их 10 человек. И как они могут обработать всех школьников, всех студентов, даже если будут 24/7 только и делать, что ездить по школам? Никак. Поэтому в данном случае и родители, и педагоги должны, конечно, в этом помогать и сами профилактику осуществлять.
0: А я могу еще один метод подсказать, и очень хороший. Антитеррор Урал. Очень хорошее сообщество. Хоть в Максе, хоть ВКонтакте страница есть. И вот там, во-первых, хроника мероприятий, хроника встреч, где что происходит, какие поднимаются темы, и все равно тезисник-то существует. Поэтому, если у вас есть какие-то сомнения, просто посмотрите, о чем шла речь на тех или иных мероприятиях. Ну и кроме того, Антитеррор Урал — это единственный официальный источник, которому точно можно доверять относительно опасности, которая время от времени сейчас объявляется, либо каких-то заявлений, которые на самом деле оказываются лживыми, и на самом деле никакие официальные лица их не делали. Так что, если вы хотите быть предупрежденным и вооруженным, то Антитеррор Урал я вам настоятельно рекомендую. Думаю, что мои гости меня сегодня поддержат. Время у нас закончилось, но мы еще обязательно встретимся. Егор Горбунов, специалист Координационного центра профилактики экстремизма Уральского федерального университета, Елена Докучаева, официальный представитель ФСБ России по Свердловской области. До новых встреч, уже ждем с нетерпением.

0: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
1: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
2: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashtochka.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
3: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Стоимость огурцов в Свердловской области в мае снизилась на 34,6%. Благодаря теплой весне жители региона полностью обеспечены огурцами и помидорами российских ранних сортов. Как рассказала министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, традиционно в мае и июне цены на овощи закрытого грунта снижаются, так как начинаются поставки от производителей из южных регионов России. Благодаря теплой весне урожай ранних сортов поступил в продажу раньше обычного. Наши местные производители также ежегодно выращивают свыше 8600 тонн огурцов и 10 300 тонн помидоров. Вся продукция реализуется на территории области. Дефицита этих овощей в регионе нет. Министр отметил, что бесперебойное обеспечение потребителей свежими овощами открытого и закрытого грунта вне зависимости от сезона способствует достижению целей и задач национального проекта «Продовольственная безопасность». Этот сектор рынка Свердловской области остается стабильным. В текущем году в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Лето на работе» планируется трудоустроить не менее 6 тысяч подростков от 14 до 18 лет. Об этом депутатам Екатеринбургской гордумы рассказал директор Департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга Артем Николаев. Большой объем занятости будет обеспечен за счет работы трудовых отрядов. Это отряды благоустройства территорий, медиа, направления, вожатых и краеведов. Новшеством этого года станут отряд артистов и ведущих и отряд в сфере цифровых технологий. Все направления помогают развивать практические навыки и активно вовлекать подростков в жизнь города, отметил Николаев. Он добавил, что также продолжатся индивидуальные трудоустройства на сайте Центра «Город молодежи». Определился подрядчик, который займется обновлением пешеходной улицы Вайнера. Итоги конкурса размещены на портале госзакупок. Торги стартовой стоимостью 554,5 миллиона рублей власти города объявили в апреле. Всего в конкурсе участвовали 4 претендента. Победитель предложил выполнить контракт за 546,2 миллиона рублей. Техзадание включает озеленение, установку малых архитектурных форм и сцены для массовых мероприятий, монтаж систем видеонаблюдения, 300-метровой светодиодной гирлянды и 47 светильников. Больше всего денег уйдет на обновление плитки на Вайнера от Ленина до Малышева и примыкающей к ней улицы Попова. В сводной ведомости также прописаны демонтаж скамеек и медиаэкрана, однако эти работы были проведены задолго до объявления итогов конкурса. Подрядчик приступит к выполнению контракта сразу после его подписания и завершится благоустройство улицы Вайнера в начале июля 2027 года.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. У микрофона ведущий Борис Оболин. А в гостях у нас сегодня Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. Андрей Адольфович, здравствуйте!
2: Добрый день, Борис! Добрый день, уважаемые земляки, слушатели замечательного «Город ФМ».
1: И говорить мы сегодня будем о том, как же идет импортозамещение продукции в Свердловской области. Совсем недавно на 10-м съезде Союза машиностроителей России 14 мая, вот неделя, даже неделя еще не прошло толком, Владимир Путин заявил о необходимости полного суверенитета в производстве критически важных товаров, подчеркнув, что, цитата, «все современные вызовы это доказали». Главные тезисы – ставка на собственные разработки, отказ от деления на секторы и кадровый потенциал. Соответственно, возникает вопрос, даже не как идет, а Свердловская область к этому, в принципе, уже готова. Появилось ли для нее что-то, ну, прям вот кардинально новое, или мы, в принципе, уже что-то и осуществляли, ну, просто здесь какие-то корректировки нужны?
2: Мы очень много осуществляли всего, и Свердловская область, собственно говоря, это хороший полигон, который показывает наиболее вот такой резкий спортивный старт всего, что связано с промышленностью как минимум. И хочу сказать, мы же еще обладаем статистикой, видели, как развивалась эта вся история с импортозамещением, когда перестали забалтывать слово импортозамещение. Давайте немножко вспомним, как это было. У меня вообще, удивить меня уже достаточно сложно в силу там возраста и опыта, но вот здесь смогли удивить, потому что мне казалось, что мы здесь точно так же заболтаем хорошую тему импортозамещения. Сначала они многие говорили, не понимая, собственно говоря, как это будет реализовываться, как они будут в этом участвовать. Я имею в виду тех, кто это озвучивал, многие из них. Потом вдруг перепутали импортозамещение с западозамещением, и импортозамещением стали называть то, что мы привозим с Китая взамен того, что получали с Востока, взамен того, что мы получали с Запада. И вдруг...
1: Это же, это же подмена понятий.
2: Это подмена понятий, да.
1: Потому что импорт это все,
2: да,
1: что
2: у смотрите,
1: них.
2: Как, все, мы, что... как мы перестали быть зависимыми от импорта. Мы говорили, подразумевая от импорта европейского, североамериканского и прочего. И вдруг, вот когда я говорю, удивили, так удивили, и вдруг государство сказало, знаете, ребята, в какой-то момент, я больше вас уговаривать не буду. Я вам несколько лет устами главы государства, устами председателя правительства, министра промышленности, мы вас, в общем-то, и не уговариваем. Хотите... не замещайтесь вообще. Вот между собой можете торговать чем угодно. Китайским, индийским, турецким. Вообще в это не влазим. Вот в ваши коммерческие не влазим.

0: предлагаете государству купить и оплатить, произведено в России хотя бы с определенной долей. Ну, все сказали, да ладно, слышали много раз это такое. Ну, и я говорю, слушайте, надо как-то это вот немножко подготовиться. Все говорят, ну, ты же сам в это не веришь. Это же понятно, это же хороший лозунг, он не взлетит.
1: А что всех смутило? Как проверить?
0: Нет, просто ничего не взлетит.
1: Что проверяющие будут рядом со станками стоять круглосуточно?
0: Просто все посчитали, что да как, мы так долго шли, нас толкали, в том числе в мировую интеграцию, мы так все переплетены, что это сейчас просто-напросто убьет всю экономику. В декабре это прозвучало впервые, 17-го года, и в мае, и до мая все хихикали. И вдруг в мае началось. Слушайте, а Минпромторг, похоже, не шутит. Значит, вышло постановление правительства номер 719, вышли методические требования, и вдруг компании сказали: «Аларм, мы заходим на конкурс привычный, мы же вот недавно в нем участвовали, а уже поставить не можем, потому что у нас нет заключения того, что доля произведена».
1: Ну вот у меня есть выдержки из этого постановления, mm-hmm. Я просто вкратце их напомню, что с 1 января уже 25 года вступили в силу единые правила национального режима в госзакупках, а это значит полный запрет на закупку ряда иностранных товаров, в том числе медицинское оборудование и ПО, и так называемое правило второго лишнего. То есть при наличии российского участника иностранные заявки отклоняются. А почему вы так улыбнулись?
0: Это красота.
1: Именно на этом
0: Нет,
1: тезисе?
0: Я просто вот реально, я не часто хвалю наше правительство. Я очень програжданский, пророссийский человек. И, вот, но у меня есть ряд вопросов к принятым решениям. Но я от этого просто вот реально кайфую. Это здорово. Это здорово. И правило второго лишнего, это здорово. Да, понятно, что не все мы можем. Нас так долго вообще. Вот. Мы так долго стелили красные дорожки на запад, на восток, там, на юг, везде. Что остались без производства многого, что до этого десятилетиями успешно производили. И мотивируя это тем, да нам не нужно самим производить. Вы что, мы живем в этой международной кооперации. Наша сильная сторона – это ресурсы, энергоносители. Мы будем торговать углеводородами. За углеводороды купим и высокие технологии, и все-все-все на свете. Поэтому есть вещи, которые мы просто уже не производим десятилетиями. Есть заводы, которые снесены под корень, куплены зарубежными конкурентами бывших наших советских и российских производителей, и на этом месте вырос какой-то там девелоперский, там, например, хороший там новый город. Вот. Поэтому есть позиции, которые мы сами еще поставить не можем, но правило вот этого второго лишнего говорит о том, что заявляетесь, там, Siemens, там, все эти, там, Alstom, там, все эти большие компании, там, японские компании, вот, если никто в стране, вообще ни один человек не может, ни одна компания не может этого произвести, мы пока вынуждены будем брать и смотреть, как потом не брать. Но если хотя бы одна компания в России готова это поставлять, ребят, мы даже вас сверять не будем. Мы не будем смотреть там и не слушать вас, что вы там лучше, у вас там 70-летний опыт. Ребят, ну, за дверь, как бы в этом конкурсе вы не участвуете. В конкурсе государственных закупок вы не участвуете. Поэтому я улыбаюсь, потому что я до этого дожил. Вот.
1: А что-то уже в Свердловской области происходит?
0: С первого момента. Я сразу хочу. Еще как. Вы не представляете. Вот, ну, к сожалению, не уполномочен называть, но крупнейшие наши вертикально интегрированные, ну, знаменитые у всех на слуху, знаменитые компании. Вот первым был заявителем, как раз когда вот я говорил, полгода смеялись, потом еще 3 месяца ждали, что да нет, но они же отменят, но это же вот... Мы же к этому не готовы. И вдруг зашла компания, мне позвонил ее владелец, и говорит: Андрей, спасай. Это было вот в 17-м году. Спасай. У меня контракт на... Ну, тогда это были еще другие немножко цифры. На 10 миллиардов. И мне сказали, что я без вашего заключения о том, что действительно у меня... Тогда это была доля 30% произвожу в России. Я не могу поставить продукцию, которую все ждут, включая правительство Российской Федерации. Вот так, такой был. И для нас это было бы вообще шок, потому что, ну, конкурс уже был у наших земляков

0: партнеров не за горами, а по самой процедуре Минпромторга в два раза больше времени занимал сам цикл прохождения. На самом деле это очень непростая история. Так вам могу сказать, что все говорят, да они с ума посходили там, но вообще нам уже нужно на каждую нитку, там, например, подтвердить, что она наша, а не турецкая. Это действительно так.
1: Как в том анекдоте, мы на каждую деталь ставим наш знак качества.
0: Да, ну, в общем, вот это очень серьезный процесс. И есть продукция, в которой, там, например, только 150 плюс там, и больше комплектаторов, десятки тысяч наименований. И вообще проверить это живому человеку сначала документарно, а потом это обязательно все идет, фиксация на производстве, это очень непросто. Но я считаю, что это правильно. Это болезненная история, но это правильно. Нас просто сейчас душат. Ну, это мы же понимаем с вами. Нам говорят, вы привыкли к тому, что мы это поставляем? Вот посмотрим, как вы без этого поживете. И уже, смотрите, уже...
1: Нам там, это уже 4 года говорят.
0: Да, 4 года говорят.
1: Не все, но говорят.
0: И, наконец, мы стали...
1: Тут мы сами себе это сказали.
0: Да, сами себе это сказали. И я хочу сказать, это вообще имеет очень мощный и такой кумулятивный, знаете, как фейерверк. Бабахнул, потом еще бабахнул. Объясняю. Там, например, крупная компания, значит, заходит на государственный конкурс, тендер, и бьется за то, чтобы у него доля российскости, ну, вот, соответствовала тем требованиям, которые были заложены. А для разной продукции разная, но когда мы начинали, когда они, Минпромторг сказал, 30% это отсечка минимум, все говорят, да они ненормальные. Они реально ненормальные, мы же не достигнем этого. И это был крик прямо такой, знаете, массовый по всей Руси прокатился. Да не, ну они... Ну посмотрим, сейчас парализуют всю промышленность. Не парализовали, заставили предприятия, стали достигать этих 30%. Как? Они стали отдавать это тем, кто ждал это десятилетиями и не получал, потому что крупные производители говорили, ну зачем мы вас? Мы у китайцев купим, там, мы у французов купим, мы у бельгийцев купим. А тут, оказывается, купить-то вы можете, но доля российскости вы не достигнете. Они стали отдавать средним предприятиям, средние. Ух ты, оказалось, столько на них свалилось, стали передавать младшим. Это вот такой вот цепочка, принцип домино, который сработал вообще. Наша экономика поднимается. Реально за счет этого. Она болеет, но из-за другого. Но если бы не было вот этого вот серьезного, очень принципиального подхода последовательного правительства Минпромторга, но сегодня такого бы состояния у производителей не было.
1: Если кто-то из наших радиослушателей чем-то сейчас заболел, то мы вас вылечим небольшой полезной паузой, полезной информацией, а потом сразу продолжим.
2: Реклама на 107.6.
3: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
5: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
6: Но у меня тоже работа.
5: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
7: Дело. Я тоже пошел.
6: А ты куда?
7: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
8: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
6: Как вкусно!
5: А взрослым к вам можно?
9: 6+.
10: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: На радио «Город ФМ» продолжается беседа с Андреем Бесединым, президентом Уральской торгово-промышленной палаты, о том самом импортозамещении, о том, что отныне вообще ничего иностранного. И в первой части мы больше говорили об эмоциональной реакции самих предприятий, иногда очень эмоциональной, но людей можно понять. С одной стороны, на них большая ответственность, с другой стороны, большое количество товарооборота и людей, а их же, извините, тоже надо кормить, содержать, то есть кто-то боится за себя персонально, а кто-то действительно за коллектив, а кто-то за репутацию, которую годами вырабатывали, и что ж теперь лишиться всего этого. Ну, давайте конкретно тогда, Андрей Адольфович, вот кто у нас сейчас менее защищен, а кто, наоборот, ну, едва ли не от всего обезопасен? По отраслям, я имею в виду.
0: Но практически все зашли вот с разной точки входа по времени. Первое и наиболее активное это были предприятия машиностроения, ну, в силу там, специфики определенной и их участия активности в госзакупках и в количестве закупаемой у них продукции государством. Ну, потому что государство в основном там, берет продукцию более высоких переделов. Вот. Сегодня я вам могу сказать, это наша, между прочим, такая вот моя и организационная боль и большой вызов для меня, для моей команды, потому что, ну, представляете, вот давайте в цифрах вот посмотрим. В прошлом году к нам обратились официальных, а это так происходит, даже не к нам приходят там, а можно, да, может быть, мы с вами начнем эту работу там по вот фиксации нашего участия в импортозамещении. А сейчас работает это так. Есть государственная информационная система, в Минпромторговское, и предприятие говорит, я хочу иметь вот такую подстраховку, войти в государственный реестр, то, что я российский производитель. И сразу это прилетает к нам, и мы начинаем работу с этим предприятием. Вот как мы с вами уже сказали, каждый болт, каждая нитка, каждый чертеж, каждая инструкция, каждый человек, промплощадка, привязка к определенной геоточке, локации кадастра. Это очень непростая работа, и ни одного дня.
1: Кстати, вот слова про болт и гайку я поясню радиослушателям. Это далеко не метафоры и не примеры. Вот, пожалуйста, у меня есть статистика о том, что конкретная продукция, такие как болты, гайки, шпильки, заклепки из черных металлов, их производит множество МСП региона, да. Крепежные изделия. А без них, как вы понимаете, тоже не обойтись.
0: Конечно, нет, я ничуть не пошутил. Я более того могу сказать, вот у нас там, ну, не так давно там, ну, аппарат... вакуум-фильтр, например, да, у него одна из 2100 наименований — это фильтровальная ткань. Мы должны подтвердить, что нити произведены в России. Ну, заявитель должен подтвердить, а мы должны это вот зафиксировать. Он должен доказать, мы должны зафиксировать, что нить произведена в России, а ткань соткана на российском предприятии, а не куплена, например, у турецкого производителя. Ну и вот такие вот. Окрас произошел там все. А так называемая наборная бальная система, поэтому и нитки, и болты — это не метафора. Это реально, вот это необходимо сейчас там делать в России. И вот то, о чем я сказал, о позитивном влиянии вот этого постановления 719, решения о контроле за этим. Это здорово, потому что вот те самые предприятия, которые могут точить, да, те же метизы, болты, гайки, но которые раньше брали там вагонами, эшелонами в Китае, в данном случае вот сейчас появилась у кого-то работа. Ну, вот, в общем, поэтому я искренне считаю, что дань... По цифрам, давайте по цифрам. В прошлом году, в позатом году к нам обратились 403 раза, и это была вообще работа на износ. Это на самом деле, потому что за этим стоит многомесячный серьезный труд вот, во всем в этом разобраться. А представляете, особенно, когда все же люди живые, и невозможно иметь экспертов ну, глубоких на все направления. Вот что такое у нас спектр тех обращений, которые приходят к нам? С одной стороны, это серьезные, например, машиностроительная продукция, давайте возьмем локомотив «Ласточка», там, да, например, с кучей всяких там, силовых установок, систем безопасности, сигнальных, там, еще, ну, много-много клепочек, заклепочек, деталей салона там, и прочее. А на другом конце, например, радиоэлектроника, а в середине биофарм. И в этом во всем нужно. Это не поверхностная такая история. Есть бумажка, там взяли, поставили крыжик. Это действительно нужно разобраться вот в том, что это за продукт и что является составной частью, что является несоставной. То есть, когда у нас вот 403 раза к нам обратились, нам казалось, что это будет нам конец нашей там... К тому моменту 64-летней успешной истории работы в регионе мы всегда гордились. Нас всегда оценивают как одну из сильнейших палат в части экспертизы. Мы стали победителями. Мы с вами как-то говорили в одном из эфиров. Победителями конкурса экспертных организаций страны к 100-летию экспертной деятельности в России. Выиграли в сложнейшем состязании, и очень этим гордимся.
1: Но
0: и
1: сейчас вдруг... от экспертов еще больше всего
0: и
1: зависит.
0: Вдруг, да, сейчас, и вдруг на нас такой вызов. И мы всегда говорили, не, ну экспертиза-то мы здесь вообще не сгибаемы, мы очень сильные. И вдруг 403 заявки, вот такое. Нам казалось, что это все. Что это для нас, к чему это привело? Мы вынуждены были... Вот сейчас меня трудовая инспекция услышит и дисквалифицирует. Но мы вынуждены были...
1: людей... Сколько раз мы уже такое говорили? Нет,
0: ну, а потому что она принципиальна. Иногда меня наказывают за то, что свет поздно горит.
1: Серьезно?
0: На полном серьезе. У меня были предписания, ходили мимо вашего здания, вот видели ваш кабинет, там, и один из инспекторов нам постоянно пишет, что у вас после 9 часов свет. Иногда за то, что у... Сапоги не те, у уборщицы. Ну, разные бывают, принципиальные подходы. Вот. Ну, то есть мы вынуждены были приостановить отпуска, мы вынуждены были по их... Ну, они, не директив. Они честно написали, прошу там разрешить мне работать там, например, не 8 часов, я так аккуратно скажу, не 8 часов. И нам нужен был год прорыва, и мы казались, что мы прорвем, и очень рассчитывали, что будет меньше. 403. В прошлом году эта цифра стала 10... 1072 заявки. 1072. И сложность увеличилась. Почему? Вы вот упомянули введение национального режима. Что такое введение национального режима? Существовало вот это вот постановление, оно работало до 25-го года, до принятия этого решения. Просто туда зашла когорта, которая раньше... не нуждалась в получении вот этого заключения на российскость. У них была своя аккредитация. В Россетях, там, в РАО-ЖД, в Газпроме, в Роснефти. Там. А сейчас всем сказали, очень хороший, опять же. Я вообще, если честно, я удивлен и аплодирую вот, ну, команде Мишустина и Минпромторгу, которые вообще сделали такие вещи. Они сказали, они нас услышали, что ну хватит гонять. Сегодня он получает заключение в ТПП, завтра он получает в Газпроме, послезавтра у энергетиков, в РАО ЕС, после этого он пойдет еще куда-нибудь. Все объединяем это и доверяем системе торгово-промышленных палат. Не всем. У нас немного аккредитованных, это тоже большая боль, потому что это нагрузка максимальная. Это все объединили, и у нас сразу в 2,5 раза. И опять мои коллеги говорят, ну, наверное, это вот сейчас чуть-чуть приостановится, потому что там есть заключения, которые могут действовать в течение 3 лет. Но наши производители производят такой широкий спектр продукции, она модернизируется. Мы очень, вот, прям, знаете, по-хорошему, как китайцы, да, вот там реагируем на рынок, раз что-то, мы там изменили конструкцию. Конструкцию изменили, необходимо процедуру проходить снова. И я уже по этому году вижу, мы не так далеко убежали от новогодних каникул, а мы уже приближаемся к 500 заявкам. То есть я вижу, что в этом году мы перерастем минимум в 1,5 раза. Это очень серьезная нагрузка. Но когда нам удается помочь нашим предприятиям, мы понимаем, что мы не зря ходим на работу.
1: Что еще радует?
0: Радует уровень... локализации. Ну вот, например, там скажу про те же, про уральские локомотивы. Ну то есть уровень того, что производится в России, ну он просто там, ну, просто вот вызывает огромное уважение. За короткий, радует, что наши предприятия за короткий промежуток времени смогли выйти из состояния заложников вот, привычных, ранее оформленных. Представляете, это договоры, это логистика, это ведомости, это графики поставок. И найти новых поставщиков, отработать с ними все то же самое, это просто очень здорово. И мы видим, ну вот в силу того, что мы обязаны вникнуть вот в каждую деталь, мы видим общие чертежи общего вида, мы видим детализацию, мы видим узловые там и все. Ну, гордость. У меня техническое первое образование, там, я инженер по сути, по своей, и большую часть жизни проработал на машиностроительном заводе. То, что делаем мы, вызывает уважение. Я могу сказать, что у меня был лет 20 назад, ну вот я даже, вот даже поверил с грустью, вот, ну прям поверил вот этим, там, ну когда нам там говорили японцы, ну вы же понимаете, что между нами и вами пропасть, ну она непреодолима. Все, ребят, вы отстали на всю жизнь. Ого-го.
1: А мы мост построили.
0: А мы мост построили.
1: Вантовый.
0: А к нему уже была дорога проложена вперед. И у нас есть ряд компаний, которые не так, зарубежных, очень известных, которые не так давно над нами хихикали. А мы вот скорость наша, как это говорят, русские долго запрягают, но быстро едут. Скорость наша, вот, вот мы опять топтались, там, вот, там, обсуждали, взлетит, не взлетит, будет последовательно Минпромторге, или он там просто скажет, потом, ну, скажет, ладно, приостанавливаем, замораживаем. Но когда мы в это вошли, это просто вот, ну, ну я смотрю то, что производят наши производители, когда мы выбьем из ментальности россиян вот это вот еще Петровское, знаете, что, а голландцы, они там как-то кирпичом ружья не чистят, да, там. Ну вот, когда мы, например, вернемся к тому и будем понимать, что то, что мы производим, не уступает западному точно, вот тогда, я думаю, что вообще всем станет все очевидно, что нам есть чем гордиться. Нам есть чем гордиться, и это мне очень греет душу.
1: Ну, кирпичом не чистили, не чистили, а результат-то всем налицо. В какой-то степени вот из-за этого Крымскую войну проиграли.
0: Ну да.
1: Так, ну это понятно. Вот как раз сейчас мы переходим к поводам для беспокойства. Без слабых звеньев, так сказать, тоже не обходится. Но это не то, что нужно беспокоиться, а то, что надо подтягивать. Но, если позволите, мы все-таки эту тему перенесем на следующую часть. Я только напомню радиослушателям, что все программы «Город ФМ» можно не только слушать, но и смотреть. Видеотрансляция прямо сейчас доступна на портале «Екатеринбург.РФ» и на нашей странице в сообществе ВКонтакте. Кроме того, все программы опубликованы там же ВКонтакте и на канале «Город ФМ» на Рутьюбе. Подписывайтесь на наши социальные сети, и тогда любую программу «Город ФМ» вы всегда там найдете, посмотрите, послушайте, переслушайте, с друзьями поделитесь, воспользуйтесь информацией, ну и кроме того, можете даже круглыми сутками радио «Город ФМ» слушать и смотреть в том порядке, в каком вам это интересно, приятно и необходимо. Выпуск новостей далее в нашем эфире, после чего продолжаем.
4: В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
9: Город ФМ на 107.6.
4: Новости на Город ФМ.
11: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловскую область поступило более 96 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита для жителей региона старше 60 лет. В настоящее время ведется ее отгрузка медицинским организациям, чтобы со следующей недели медики смогли продолжить бесплатную вакцинацию свердловчан старшего поколения. Работа по профилактике и лечению клещевого энцефалита соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Как отметил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Свердловской области Александр Харитонов, делать прививку против клещевого энцефалита можно в течение всего года. Самая Самое главное после этого исключить возможность встречи с клещами в течение 2 недель. Пока после введения вакцины вырабатываются антитела и формируется иммунитет. Уверен, даже самые заядлые дачники смогут выбрать время для профилактики этого опасного заболевания, сказал Харитонов. Медицинская помощь по поводу присасывания клеща в травмпунктах или приемных отделениях медучреждений по месту жительства оказывается бесплатно при наличии полиса ОМС и паспорта. Решение о необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина принимает врач медицинской организации. Погода стала одним из поводов переноса празднования Дня города в Екатеринбурге. Об этом нашей радиостанции рассказал депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин.
12: В адрес и главы города, и депутатов Екатеринбургской городской думы, в целом городской думы поступили обращения общественных организаций, граждан, жителей города Екатеринбурга, участников специальной военной операции перенести день празднования на более раннюю дату, на начало августа, учитывая, что погодные условия в начале августа, ну, мягко скажем, несколько лучше, чем ближе к концу августа. И действительно, по статистике, последние 5 лет, в третью субботу августа, 4 года шли дожди и грозы в день празднования Дня города. А в первую субботу августа за тот же период дождь был небольшой и только 1 раз.
11: Теперь День города будет отмечаться в первую субботу августа. В этом году это будет 1-е число. В Екатеринбурге автобусы номер 54, 054, 76 и 78 начали ходить по измененным маршрутам по 26 июня. Причина – работы по возведению транспортной развязки у здания концерна «Калина». Так, 54 и 054 автобусы направят к остановке «Синие камни» по улицам Малышева, Сыромолотова, Сиреневому бульвару, Новгородцевой, дублеру Сибирского тракта, Комсомольской, Хрустальной, Анны Бычковой, Хрустальной. В обратную сторону они пойдут по Хрустальной, Анны Бычковой, Байкальской, Комсомольской, Егоршинскому подходу, Малышева. 76 и 78 будут двигаться от «Синих камней» по улицам Хрустальной, Анны Бычковой, Байкальской, Комсомольской, дублеру Сибирского тракта, Комсомольской и далее по маршруту, а обратно по Комсомольской, дублеру Сибирского тракта, Комсомольской, Хрустальной, Анны Бычковой, Хрустальной. Высаживать и принимать пассажиров водители будут на всех действующих остановках. Строительство развязки у «Калины» ведется с 2021 года. Все это время в районе проведения работ перекрывают улицы. До 25 мая, например, нельзя проехать через перекресток Байкальской и Комсомольской.
2: О погоде.
11: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Радио «Город ФМ» на 107.6. Мы снова приветствуем наших слушателей. У микрофона ведущий Борис Аболин, а в студии Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. Итак, Андрей Адольфович, о слабых, об отстающих, о тех, за кого беспокоишься, не просто потому, что не можешь без эмоций ко всему относиться, а потому, что есть какой-то серьезный повод.
1: У нас нет, повода для системной какой-то тревоги за возможности наших предприятий. Я скажу просто проблемные некоторые вещи. Это слабые такие слабые звенья. Все это. У нас есть лидеры, которые просто безупречны. Не первый раз, тоже не очень легко учились их специалисты. Это всегда, нельзя танцевать парой, когда танцует один, а другой не хочет передвигать ноги. Я, может быть, грубо скажу. Это очень...
0: Да есть и пожестче
1: высказанные аналогии. Это очень парная история. И так как мы очень хотим, поверьте, у нас там тысяча и одна мотивация для того, чтобы побыстрее наши предприятия дошли до этой ожидаемой истории попадания в реестр российского производителя. Но мы же не можем разработать чертежи за предприятие. Просто не умеем, да? Даже если бы очень хотели. Написать технологии. Там есть такая история, когда... есть обязательные, например, даже на старте. Смотрите, пару примеров приведу. Обязательный пакет документов. Вы же, когда приходите куда-то, в больницу или все там, паспорт, например, СНИЛС, еще что-то, страховой полис, какие-то такие вещи. А без этого там есть такие кнопочки, вы занесли, она загорается активно и можно мы тогда начинаем работать. А если она не загорелась, мы даже этого не видим. У нас есть предприятие, говорит, я не могу получить полтора месяца уже так ты еще паспорт туда не загрузил. Правда, есть такие мы смотрим, думаем, что же вы, мы вам 4 письма написали, ребят, там же обязательная история. Не потому что мы вредные, а потому что наша кнопка, это знаете, как в шахматах? Это вообще я всем рассказываю, это примерно как в шахматах. Вы сделали ход, нажали кнопочку, начался отсчет моего времени. Это очень правильно, мы все регламентированы. Мы не можем себе позволить когда руки дойдут. У нас есть это, и в красную зону уходить для нас это свои риски. Но чтобы я начал ходить, мне нужно, чтобы вы нажали кнопочку. А вы ее не нажимаете, к примеру. Да? И можно говорить, мы так будем целый год играть. Нажми, и мы будем играть не год, а неделю, или день, или час.
0: Применительно к аналогии с паспортом. Когда мы обычный паспорт получаем или меняем, мы же тоже пакет документов
1: ставим. Конечно. Можно сердец. Или
0: никто же нам его не принесет. Вам 45 лет исполнилось, получите ваш паспорт снова.
1: Есть такие истории. Я про эмоциональную сторону. Я достаточно устойчивый человек, хотя, если честно, переживаю, потому что я же отвечаю за это, за все. Мы сейчас вынуждены были оградить наших экспертов от общения с заявителями. У нас даже отсечены телефоны, потому что это невозможно. Представляете, идет звонок. Да вы там все с ума посходили. Я свои 2500 сейчас рабочих приведу к вам под окна на Бориса Ельцина. А вы выйдете и расскажете им, почему они не получат зарплату в сентябре. Хочется сказать, зачем нам это рассказывать, что они не получат зарплату в сентябре, потому что мы 4 месяца вас уговариваем заполнить хотя бы заявку на эту работу.
0: Хоть кто-то вывел, хоть кто-то привел, не привел.
1: Не
0: никто.
1: Привел, да. Это эмоционально, но вообще, если честно, выбивает. Не представляете, как это, как по Толкину. Помните, жизнь уже никогда не будет прежней. У меня с постановления 719 она прежней не будет. У меня большая часть работы стала принять на себя первый удар. Благо, что есть и благодарность. И сегодня мы получили очередную благодарность за то, что вытянули очень серьезную работу, кстати, по промышленной электронике, по телекоммуникационным системам. Нам казалось, что Минпромторг, особых причин, не примет нашу работу совместную с нашими производителями. Когда они попали, они счастливы, и я сегодня с удовольствием. Вот это приятно, когда ты читаешь. И после этого, когда кто-то звонит и говорит, да, вот вы там, что вы себе думаете. А я смотрю, ну, просто пример приведу. Очень уважаемый человек, очень там, мной уважаемый, очень организация, которую я там бесконечно люблю и которой там особо отношусь. Звонит и говорит, слушай, ну что-то у нас как-то долго с тобой, там что-то 4 месяца. Для меня это представляет сразу холодный пот, ну потому что я не вижу по своей вот, ну у меня свои там системы. Начинается служебное расследование. Что такое 4 месяца, мы никуда не движемся. 4 месяца юристы этой организации рассматривают Минпромторговский договор, и пишут на него 16 там, замечаний. Вот такие вот есть вещи. Поэтому не смущает ничего. Большинство наших производителей в состоянии при хорошей организации работы выйти на этот результат. А система единственное, что несовершенна, потому что где-то более отшлифована. Я могу сказать, кому сейчас... сложнее производителям там промэлектроники, да, сложно, там требований очень много. Станкостроители, вот там прямо мы с Минпромторгом и с нашими коллегами федеральными ТПП РФ, ну, прямо разбираем кейсы, когда несовершенство отдельных разделов постановления ну, просто ставит в сложные условия наших производителей. Но нет нерешимых вопросов. Хочу сказать, вот, например, ну, люблю я, вот, даже не скрываю, Уральский оптико-механический завод имени Ламова, да. Они нам такие пишут хорошие аналитические записки, предложения, где вообще препарировано, ну, прям не знаю, вот их нужно класть на стол министра промышленности и торговли Российской Федерации, и мы стараемся, чтобы они туда попали, и просто брать, и как дорожную карту по ней шлифовать и усовершенствовать вот это постановление. То есть те, кто вот прошел очень профессионально, методологически глубоко вот эту процедуру, но, получив результат, на этом не остановились, а хотят помочь и себе, и своим коллегам облегчить следующие заходы. Вот таких у нас очень много, и мы очень благодарны Уральскому. Ну, горжусь вообще, горжусь нашими предприятиями. А, кстати сказать, вот, ну, чтобы тоже понимали, и мы здесь, наверное, не самые последние в этой, а по количеству принятого на нас вот этого груза ответственности, ну, до февраля каждая десятая заявка в стране приходила к нам. Каждая десятая, несмотря на то, что регионов 86, да, и мы далеко не одна десятая всей страны. Сейчас чуть поменьше, это включились там регионы, которые раньше этим не занимались. Но мы сегодня по количеству результатов, я лишь результаты говорю, не про процессы, занимаем 4-е место в стране. 16,5 тысяч изделий наших свердловских производителей внесены в реестр и беспрепятственно пользуются всеми преференциями вот этого результата. 16,5 тысяч изделий. Вот как я уже сказал, там от локомотивов до сложных химических, фармахимических изделий, там и промэлектроники. Это несколько сот предприятий. Это 4-е место в стране. Ну и понятно, что в силу просто объемов впереди Москва, Московская область, Санкт-Петербург и 4-е Свердловская область. И ну, это, безусловно, определенный результат. И как бы там ни было внутри, что-то получается лучше, что-то хуже, где-то, наверное, идут сбои, но все равно вот это вот, это хорошая цифра.
0: Ну и у нас осталось, поскольку совсем немного времени, я напомню, что Уральские торгово-промышленные палаты эксклюзивный статус. Это единственный уполномоченный орган Свердловской области, наделенный правом подтверждать производство продукции на территории России.
1: Это правда. И, в общем, и в Уральском федеральном округе всего 3 города. Мы, Челябинск и Тюмень, получившие недавно, и при поддержке в том числе, эту возможность. Но доминирующая часть все-таки всех заявок, в том числе и наших соседей, и Курганцев, и Ханты-Мансийский, и Малнинский автономный округ, это ложится все на наши плечи. Большая ответственность, но когда получается, мы понимаем, что мы работаем не зря.
0: Несколько раз уже у нас сегодня прозвучала вот эта фраза «не зря, не зря». Ну, зря, понятное дело, что ничего не бывает, но, несмотря вот на такой эмоционально получившийся у нас сегодня диалог, уверенность-то это источает.
1: А это очень, вообще, на самом деле, это я считаю, что правильно. Помните, это как у барона Мюнхгаузена, там, и вы считаете, человек может вытянуть себя из за волосы, и Мюнхгаузен говорит, да он просто обязан это периодически делать. Как только ты перестаешь думать, а ты вообще вот на этом месте правильно сидишь? Ты, твоя команда или кто-то эту работу сделает лучше? Может быть, вам не нужно было заниматься этим, если вы недостаточно? Вот как только ты перестаешь об этом думать, нужно место освобождать и кому-то. Поэтому каждый день... Я не преувеличиваю, поверьте. Каждый день, там, и возвращаясь с работы домой... Я думаю, вот, ну, в общем, получается или не получается у нас то, что нам доверили и нас ждут. Поэтому я очень часто об этом говорю. Ну, значит, наверное, мы все-таки то, что мы делаем, ну, мы делаем не зря и неплохо.
0: Основные мероприятия, которые в этом году нам будут предстоять, мы, конечно, еще обсудим, но вот эта картина, которую Андрей Бесерин нам сейчас обрисовал, я думаю, она, в принципе, многих заставит, ну, если не успокоиться, то хотя бы более-менее вот так вот эти факты все изучить. Поскольку материала было много, я еще раз напоминаю, в любое время все программы «Город ФМ» доступны на нашей странице ВКонтакте, на нашем канале на Рутьюбе, поэтому вот пропустили сегодняшний эфир где-то в течение часа, заходите в наши социальные сети, подписывайтесь, и там все спокойно изучайте и делитесь с друзьями. Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. Андрей Адольфович, как же с вами интересно беседовать, во всех смыслах беседовать.
1: Сам получаю удовольствие.
0: И примеров-то Борис. Столько жизненных, вот за что всегда, как говорится, благодарен. Потому что нашему слушателю что? Цифры, проценты, это пусть официальные решают на докладе, нам все, что называется, объяснить на пальцах. Ну а если у каких-то предпринимателей, начинающих вопросы к нам возникли, в комментариях под этой записью в наших соцсетях оставляйте, мы
1: Андрею Беседину вообще, все обязательно сразу передадим. Могу сказать, уважаемые радиослушатели и почитатели замечательной радиостанции «Город ФМ», если у вас есть вопросы или, не дай бог, это тоже нормально, какие-то замечания по вот тому, как вы в этой истории проходили, я вам буду благодарен прямо лично, вот через чат «Город ФМ», мне все передадут, я вам вообще... Это помогает мне, как руководителю, шлифовать работу. Всегда говорю, мы не безупречны, но не ошибается тот, кто ничего не делает. А умение работать над ошибками у нас есть, я постараюсь сделать так, чтобы каждое ваше обращение приводило к тому, что следующего такого обращения не будет.
0: Зато точно будут наши следующие эфиры на «Город ФМ». Спасибо Андрею Беседину, до новых встреч, ну а вы оставайтесь все на нашей частоте.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале – тихий центр.
4: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
3: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nasrochka.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
8: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
9: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
10: В 2025 году в Екатеринбурге появилась улица известного детского писателя и почетного гражданина уральской столицы Владислава Крапивина. Находится она в Верхесецком районе и проходит параллельно улице Лоцмановых. Выбор места для улицы не случайен. Она расположена вблизи Верхесецкого водохранилища, на акватории которого более 60 лет ходят яхты отряда «Каравелла». Отряд в 1961 году создал и на протяжении нескольких десятилетий возглавлял сам Владислав Крапивин. Кроме того, он автор около 200 книг, переведенных на 30 языков мира. В честь Крапивина названа также Свердловская областная библиотека для детей и молодежи.
11: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.
12: When I was 6 years old,

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Правительство Свердловской области планирует выделить более 60 миллионов рублей на подработки школьников летом. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Порядка 15 тысяч учащихся от 14 лет смогут получать дополнительно к зарплате 4 284 рубля в месяц от региона. Выплаты дети могут получить при согласии родителей. При этом трудоустроены школьники должны быть через центры занятости. По данным главы Среднего Урала, вакансии с частичной занятостью летом для школьников в регионе сейчас предлагают более 200 работодателей. Количество трудоустроенных подростков в Екатеринбурге возросло с 2604 школьников в 2022 году до 6500 детей в 2025. По информации директора Департамента молодежной политики и международных связей мэрии Артема Николаева, при 4-часовом рабочем дне учащиеся получали около 9500 рублей в месяц. В целом, в прошлом году работодатели на 16% чаще приглашали подростков на вакансии, чем в 2024. Замглавы Екатеринбурга, руководитель аппарата администрации города Марина Фадеева наградила 15 лучших волонтеров федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Церемония состоялась на концерте в поддержку голосования за благоустройство, который прошел на улице Вайнера. «Наш город достоин каждый год получать новую комфортную благоустроенную площадку. Без вас нам никак не справиться. Я уверена, что наши с вами встречи – это не просто поощрение лучших, но и стимул доказывать, что вы лучшие волонтеры страны. Горжусь нашими добровольцами, которые ежедневно делают наш город еще лучше. В прошлом году они обеспечили более 70% собранных голосов. Это высокая планка, которую участники проекта стремятся сохранить и превзойти в нынешнем сезоне», сказала Фадеева. С 21 апреля к работе приступили более 3000 городских волонтеров, обеспечивающих поддержку процесса голосования по программе ФКГС. За 29 дней голосования удалось собрать 163 300 голосов. Из них около 70 тысяч собрано с помощью волонтеров проекта. Напомню, голосование за благоустройство по программе «Формирование комфорта городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продлится до 12 июня. Отдать свой голос можно на платформе обратной связи портала госуслуги или с помощью волонтеров. На Малышева 128 после масштабного обновления открылась библиотека номер 19 имени Чехова. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов. Расположена она в автобус-городке, который с уверенностью можно назвать микрорайоном с самой высокой концентрацией студенчества. Чеховка – одна из старейших библиотек нашего города. В этом году ей исполняется 77 лет. За десятилетия работы она стала местом притяжения для нескольких поколений читателей. После ремонта библиотека стала соответствовать самым высоким стандартам. Здесь оборудованы уютные зоны для чтения, места для индивидуальности, работы с компьютерами и трансформируемые залы для проведения мероприятий различных форматов. Символично, что открытие проходит в дни работы Всероссийского библиотечного конгресса, а значит, увидеть, как обновляются библиотеки Екатеринбурга, смогут не только жители уральской столицы, но и специалисты сферы со всей страны, написал Орлов в своих соцсетях. Глава города добавил, что это уже 6-я муниципальная библиотека, которая прошла обновление в рамках проекта «Библиотека 21 века».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Добрый вечер, физкульт-привет, и в этом выпуске только футбол. Менее получаса осталось до заключительного в этом сезоне официального матча в Екатеринбурге. В 19:30 на Екатеринбург-арене «Урал» и «Динамо» из Махачкалы начнут первый стыковой матч за право выхода в Премьер-лигу. Ответный состоится 23 мая в столице Дагестана. Как и обещали, приведем некоторые расклады, которые сейчас могут быть интересны. Поехали! Начнем с гостей. «Динамо» Махачкала. Они не играли в Екатеринбурге 20 лет. Последний раз в 2006-м, в первой лиге. Тогда была ничья 0-0. Годом ранее «Урал» победил 2-0. На Кавказе свердловчане потерпели два поражения. «Динамо» и нынче типичная домашняя команда. За два сезона в Премьер-лиге бело-голубые в 30 матчах на выезде одержали всего одну победу. 1 сентября 2024 года в Самаре, то есть в минувшем чемпионате, в котором заняли 14 место, в гостях не выигрывали. Зато 6 из 15 поединков на чужом поле завершили в ничью, а всего победитель во встречах с участием «Динамо» не был выявлен 11 раз. Второй показатель, больше только у «Балтики». Всего в трех матчах забили больше одного. Больше двух не забивали никогда. Не пропускали в шести матчах. Три из них ничья 0-0. На выезде не пропустили. Только от худшей команды лиги – «Сочи». Отдельная история – главный тренер «Динамо» Вадим Евсеев. Думаю, все помнят его обращение к Уэльсу в 2003-м. Кто не в курсе, просто наберите в поисковике «Уэльс Евсеев 2003», только детей уберите от экранов. Так вот, если серьезно, Вадим Евсеев – единственный в истории российского футбола, кто забил за сборную в гостях в стыковом матче и чей гол позволил России пройти эти стыковые матчи. Причем то, тот мяч Уэльсу для Евсеева еще и единственный за национальную сборную. Что касается Екатеринбурга. Впервые Вадим, тогда еще 20-летний, сыграл здесь в составе московского «Спартака» в 1996 году против «Уралмаша». Победа 2-0. Красно-белый пионер-отряд Георгия Ярцева в том году стал чемпионом, а Екатеринбург покинул дивизион сильнейших и вернулся только спустя 17 лет. Под другим названием, в другом веке, в другое соревнование. Ярцев же тренировал Россию и в 2003-м, когда Евсеев забивал Уэльсу. И под руководством Ярцева Евсеев единственный раз забивал Уралу в Екатеринбурге. В 2007-м в первой лиге в составе «Торпедо». Москвичи тогда проиграли 2-3, несмотря на дубль Вадима. Футболист же дал разгромное интервью о плохом судействе, был отчислен из команды

0: Будет ли повод для нее сегодня вечером? Это зависит от оппонента Евсеева, Василия Березуцкого, против которого Вадим немало поиграл и при котором Урал откровенно провалил весенний отрезок. Завершили прошлый год с 5-очковым преимуществом над третьим местом. Первый круг вообще выиграли, а в итоге отстали от второго на 7. В 12 весенних матчах 5 побед, 4 поражения. У болельщиков откровенно скептические настроения и непонимание, почему команда так плохо играет, во что она вообще играет. Но стыки на то и стыки, чтобы или подтвердить результат сезона, или нивелировать. Завтра утром все расскажем. Остается добавить, что сегодня Урал начинает 4-ю попытку и 3-ю подряд через переходные матчи оказаться в премьер-лиге. Успешной была только одна в 2015 году, когда победили Томскую Томь. В 2024-м проиграли Тольяттинскому Акрону, дома поражение, в гостях победа. В прошлом обменялись домашними победами с грозненским Ахматом. Уступили только по разнице мячей. Ну а прямо сейчас снова ненадолго окунемся в историю, но более древнюю. В эти дни исполняется 90 лет старту первого чемпионата страны по футболу. Каким он был, расскажем.
1: Интересный факт.
0: Самый первый турнир, который официально считается чемпионатом СССР по футболу, состоялся в 1936 году. Историю начали писать 22 мая ленинградский «Спартак» и московский «Локомотив». Именно железнодорожник Виктор Лавров забил самый первый гол. Как раньше писали сбоку на странице в учебниках истории, запомните эти даты и имена. Правда, затем команда с берегов Невы забила 3 мяча и победила. Все это видели 12 тысяч зрителей. Могли и больше. Но самый крупный в довоенные годы ленинградский стадион имени Ленина на 30 тысяч подготовить не успели. Поэтому играли на «Динамо». Он и сегодня функционирует на Крестовском острове, а стадион имени Ленина сейчас — это Петровский. Для «Динамо», между прочим, 12 тысяч в довоенные годы — вдвое больше официальной вместимости. На арене всего 2 трибуны по всей длине поля — одна бетонная, другая низкая, деревянная. Сохранились воспоминания очевидцев матча. Нам было по 14 лет, и мы умели в том числе пробираться без билетов. В тот день пацанам повезло. Игра проводилась на «Динамо». А старожилы знают, что в то время вход на стадион имени Ленина был один, через относительно узкий мостик. Нам, мальчишкам, иногда приходилось вплавь. Ну а «Динамо» — не Петровский остров, никакой водной преграды. А заборы? Да что это за препятствие? Всю весну Высший совет физической культуры готовил регламент первого чемпионата СССР. Утвердили только за неделю до старта. Из интересных пунктов – два первенства – весенние и осенние. За победу уже тогда давали 3 очка. Это потом долгое время присуждали 2, вернулись к 3 только 30 лет назад, в 1995-м. Прописывалось в регламенте буквально все, начиная с процедуры выхода команд на поле. В частности, такой совет. В перерыве рекомендуется ослабить резинки трусов, расшнуровать бутсы, снять гетры, прополоскать горло теплой водой. Интересно, кто это контролировал и что было бы за невыполнение? Отдельно стоит сказать о судьях. Тогда матчи обслуживали 5 арбитров. 5! Главный в поле, линейные и еще 2 с небольшими красными флажками, что называется, на полюсах. В их обязанности входило поднятием руки, как в гандболе, сигнализировать главному о взятии ворот. Одеты довоенные рефери были во все белое. Рубашки с длинными рукавами — белые. Длинные на выпуск парусиновые брюки — белые. И туфли. Но вы догадались, какого цвета. По крайней мере, в ясную солнечную погоду. Считалось, и это тоже прописали в документах, что белый цвет символизирует чистоту помыслов и деяний футбольного судьи. Первым чемпионом СССР по

футболу стала московская «Динамо», которая выиграла все 6 матчей из 6. Все решилось 11 июля в игре со «Спартаком», собравшей в столице на «Динамо» 70 тысяч зрителей. В случае победы спартаковцы могли бы за тур до конца включиться в борьбу за чемпионство, но победили «Динамовцы» 1-0. На 86-й минуте решающий удар нанес Василий Павлов. Его одноклубник Михаил Семичастный стал лучшим бомбардиром. 6 голов в 6 матчах. Ну и какой же футбол без денег? Даже тогда, в условиях победившего социализма, без материальных поощрений не обходилось. Чемпиону полагалось 500 рублей на всю команду. Для понимания, килограмм кофе в то время стоил 11 рублей, литр вина – 8 рублей. Алкоголь в любых дозах вреден для здоровья, мы ни к чему не призываем. В общем, премиальные довольно скромные. А в качестве трофея – никакого кубка, никаких медалей, огромное шелковое полотнище зеленого цвета. Вот почему именно зеленого документы никак не объясняют. Есть только версия. Красная материя была в дефиците, и флаг во всех смыслах слепили из того, что было. А с другой стороны, зеленый — это же цвет футбольного поля? Или у вас есть другая версия? Пишите. До встречи.

0: свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре по улице Культуры на Уралмаше. Факт первый. Бульвар по улице Культуры был заложен в 30-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как проспект Культуры. Именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. Факт второй. Застройка бульвара началась с 1930-х годов, и проект предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры: Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр Орджоникидзевский и дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша: Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика «Кухня» УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Составил рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано свыше 7 тысяч пострадавших от укусов клещей. Чаще других за медпомощью обращались жители Екатеринбурга и Каменско-Уральского. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 16 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз 36 человек. Специалисты обращают внимание на рост числа клещей, переносящих лайм-боррелиоз. Из 4800 особей, исследованных в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, эту инфекцию нашли в 45% проб. Еще в 1,5% обнаружены возбудители клещевого энцефалита. С начала года проведено 64 400 вакцинаций и 166 000 ревакцинаций против клещевого энцефалита. Более 560 тысяч жителей Свердловской области уже приняли участие во всероссийском голосовании за общественные территории, которые благоустроят в следующем году по проекту формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как ранее отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, призвав уральцев активнее участвовать в голосовании, проект ФКГС стал действительно народным на Среднем Урале. Каждый год наш регион в числе лидеров по количеству сделавших выбор. Жители видят реальный результат в родных городах и понимают свою важную роль в этом процессе. Напомню, всероссийское голосование по проекту формирования комфортной городской среды проходит с 21 апреля по 12 июня. В Свердловской области жители выбирают объекты благоустройства из 171 проекта в 56 муниципалитетах. Проголосовать можно на портале госуслуги или с помощью волонтеров ФКГС. Перенести празднование Дня города Екатеринбурга депутатов Гордумы сподвиг интересный исторический факт. Об этом нашей радиостанции рассказал депутат ЕГД Дмитрий Сергин.
3: Наш музей истории Екатеринбурга обнаружил интересное событие. Факт, что 1 августа 1723 года с территории Ктузского завода в центр Екатеринбурга, тогда строящегося, переехала горная канцелярия. Что, собственно говоря, послужило началу работы власти уже непосредственно в Екатеринбурге. И вот эти факты, эти аргументы, эти события привели к тому, что Екатеринбургская городская дума вначале решением комиссии по местному самоуправлению приняла соответствующую позицию, и дума проголосовала, дума поддержала за то, чтобы перенести день празднования.
2: Теперь день города будет отмечаться в первую субботу августа. В этом году это будет 1 августа.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Возможны осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

кидаю в топку стихи, о которых писал тебе снова и снова. Обо мне говорят уже в СМИ, я пазл собираюсь в демки и слова. Я много писал о любви на втором этаже дома Крылова. История слова написана снова.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале – тихий центр.
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
4: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
8: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
9: Знаете ли вы, что в нашем городе есть переулок Нежный? Такое название небольшой улочки в новом жилом комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга было присвоено городской комиссией по топонимике в мае 2025-го. Переулок выходит на улицу Мечтателей и соседствует с переулком Миндальным. Романтическое название улицы выбрали сами жители района при помощи опроса.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Стоимость огурцов в Свердловской области в мае снизилась на 34,6%. Благодаря теплой весне жители региона полностью обеспечены огурцами и помидорами российских ранних сортов. Как рассказала министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, традиционно в мае и июне цены на овощи закрытого грунта снижаются, так как начинаются поставки от производителей из южных регионов России. Благодаря теплой весне урожай ранних сортов поступил в продажу раньше обычного. Наши местные производители также ежегодно выращивают свыше 8600 тонн огурцов и 10300 тонн помидоров. Вся продукция реализуется на территории области. Дефицита этих овощей в регионе нет. Министр отметил, что бесперебойное обеспечение потребителей свежими овощами открытого и закрытого грунта вне зависимости от сезона способствует достижению целей и задач национального проекта «Продовольственная безопасность». Этот сектор рынка Свердловской области остается стабильным. В текущем году в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Лето на работе» планируется трудоустроить не менее 6 тысяч подростков от 14 до 18 лет. Об этом депутатам Екатеринбургской гордумы рассказал директор Департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга Артем Николаев. Большой объем занятости будет обеспечен за счет работы трудовых отрядов. Это отряды благоустройства территорий, медиа, направления, вожатых и краеведов. Новшеством этого года станут отряд артистов и ведущих и отряд в сфере цифровых технологий. Все направления помогают развивать практические навыки и активно вовлекать подростков в жизнь города, отметил Николаев. Он добавил, что также продолжатся индивидуальные трудоустройства на сайте Центра «Город молодежи». Определился подрядчик, который займется обновлением пешеходной улицы Вайнера. Итоги конкурса размещены на портале госзакупок. Торги стартовой стоимостью 554,5 миллиона рублей власти города объявили в апреле. Всего в конкурсе участвовали 4 претендента. Победитель предложил выполнить контракт за 546,2 миллиона рублей. Техзадание включает озеленение, установку малых архитектурных форм и сцены для массовых мероприятий, монтаж систем видеонаблюдения, 300-метровой светодиодной гирлянды и 47 светильников. Больше всего денег уйдет на обновление плитки на Вайнера от Ленина до Малышева и примыкающей к ней улицы Попова. В сводной ведомости также прописаны демонтаж скамеек и медиаэкрана, однако эти работы были проведены задолго до объявления итогов конкурса. Подрядчик приступит к выполнению контракта сразу после его подписания и завершится благоустройство улицы Вайнера в начале июля 2027 года.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

Именно так начинается первый официальный альбом свердловской группы «Апрельский марш. Музыка для детей и инвалидов». Песня «В ожидании Годо» — отсылка к знаменитой пьесе Сэмюэля Беккета, одного из ярких представителей популярного в послевоенное десятилетие театра абсурда. Театром в каком-то смысле можно было назвать и все происходившее с группой или труппой. Менялись декорации, персонал, точки. Началось все, если не с вешалки, то со звездочки. Так называлось место в районе кинотеатра «Звезда» за железнодорожным вокзалом в красном уголке какого-то педучилища. Он и стал первой репетиционной базой молодой группы. Кто только сюда не заглядывал. Александр Пантыкин, который потом неоднократно заявлял, что продюсирует коллектив. Настя Полева, которую потом по очереди провожали, но не в романтическом смысле, а из соображений безопасности. Не камильфо девушки одной идти по темным и пустынным закоулкам. Наконец заглянул Виктор Халян, который стал контролировать организационный процесс. Даже на обложке альбома напротив его фамилии значится «Управление делами».

Но альбом появится в 1987, а пока на дворе весна 86-го. И по инициативе Халяна группа стала одной из первых вступивших в Свердловский рок-клуб. 22 июня 1986 года на первом фестивале состоялось первое официальное выступление апрельского марша. С тех пор именно эта дата считается днем рождения. Если же возвращаться к театральной лексике, дебют получился провальным. Длился всего 20 минут, но из-за гула аппаратуры почти никто ничего не понял. Оказалось, что ручки на пульте крутить некому. Не помогло и экстренное обращение за помощью к звукорежиссеру Наутилуса Андрею Макарову. Тем не менее, выводы из неудачи были сделаны, и никто не собирался опускать рук.

Им действительно понадобился год, чтобы достичь высоты. Но нужен был и человек высокий, с высоким голосом. Таким оказался Михаил Симаков, чей вокал звучит на всех приведенных фонограммах. Вокалист, саксофонист, мандолинист. С другими струнными, духовыми и ударными тоже не на «вы». Академическому хоровому пению научился в ансамбле политической песни пединститута «Баллада», в составе которого успел выступить во всех Германиях, а с марша мира прокатиться от Амстердама до Ленинграда через всю Скандинавию. По собственным воспоминаниям Михаил узнал, что некой рок-группе требуется вокалист, и согласился прийти и прослушаться. Без особого ажиотажа был уверен, что не подойдет, но Игорь Гришенков с Евгением Кармельцевым неожиданно решили – это именно то, что нужно.

0: 25 апреля 1987 года «Апрельский марш» выступил на творческой мастерской рок-клуба. И здесь концерт прошел успешно. Зато не получилось с первой записью альбома. Опять не устроило качество звука. Помог Егор Белкин, порекомендовавший звукооператора телестудии Валерия Бабойлова, уже имевшего большой опыт комплексного обслуживания свердловских рок-групп. Именно там и был записан альбом, фрагменты которого мы сегодня слушали. До этого было безуспешное пребывание в ДК Лаврова, откуда в один прекрасный день просто попросили с вещами на выход. Продолжал обновляться и состав на выход и вход. Появилась, но вскоре ушла вокалистка Наталья Романова, об этом позже. А затем Игорь Гришенков позвал на место гитариста, вернувшегося из армии, школьного товарища Сергея Чернышова, с которым еще до марша играли в группе «Пластилин». На этом классический состав сформировался и замаршировали по-настоящему.
1: Наш хоровод приятен и красив, наш хоровод сплетение и разрыв.
0: При подготовке программы использованы материалы свердловской рок-энциклопедии, ритм которой мы Дмитрия Карасюка. Разрывов у апрельского марша впереди действительно будет немало. Но и наш разговор об этом еще впереди.
2: Музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
3: Году уральского рока посвящается.
2: За звезду.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловскую область поступило более 96 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита для жителей региона старше 60 лет. В настоящее время ведется ее отгрузка медицинским организациям, чтобы со следующей недели медики смогли продолжить бесплатную вакцинацию свердловчан старшего поколения. Работа по профилактике и лечению клещевого энцефалита соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Как отметил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Свердловской области Александр Харитонов, делать прививку против клещевого энцефалита можно в течение всего года. Самое главное, после этого исключить возможность встречи с клещами в течение 2 недель. Пока после введения вакцины вырабатываются антитела и формируется иммунитет. Уверен, даже самые заядлые дачники смогут выбрать время для профилактики этого опасного заболевания, сказал Харитонов. Медицинская помощь по поводу присасывания клеща в травмпунктах или приемных отделениях медучреждений по месту жительства оказывается бесплатно при наличии полиса ОМС и паспорта. Решение о необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина принимает врач-медицинский. Медицинской организации. Погода стала одним из поводов переноса празднования Дня города в Екатеринбурге. Об этом нашей радиостанции рассказал депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин.
3: В адрес и главы города, и депутатов Екатеринбургской городской думы, в целом городской думы поступили обращения общественных организаций, граждан, жителей города Екатеринбурга, участников специальной военной операции перенести день празднования на более раннюю дату, на начало августа, учитывая, что погодные условия в начале августа, мягко скажем, несколько лучше, чем ближе к концу августа. И действительно, по статистике, последние 5 лет, в третью субботу августа, 4 года шли дожди и грозы в день празднования Дня города. А в первую субботу августа за тот же период дождь был небольшой и только 1 раз.
2: Теперь День города будет отмечаться в первую субботу августа. В этом году это будет 1 число. В Екатеринбурге автобусы номер 54, 054, 76 и 78 начали ходить по измененным маршрутам по 26 июня. Причина – работы по возведению транспортной развязки у здания концерна «Калина». Так, 54 и 054 автобусы направят к остановке «Синие камни» по улицам Малышева, Сыромолотова, Сиреневому бульвару, Новгородцевой, дублеру Сибирского тракта, Комсомольской, Хрустальной, Анны Бычковой, Хрустальной. В обратную сторону они пойдут по Хрустальной, Анны Бычковой, Байкальской, Комсомольской, Егоршинскому подходу, Малышева. 76 и 78 будут двигаться от «Синих камней» по улицам Хрустальной, Анны Бычковой, Байкальской, Комсомольской, дублеру Сибирского тракта, Комсомольской и далее по маршруту, а обратно по Комсомольской, дублеру Сибирского тракта, Комсомольской, Хрустальной, Анны Бычковой, Хрустальной. Высаживать и принимать пассажиров водители будут на всех действующих остановках. Строительство развязки у «Калины» ведется с 2021 года. Все это время в районе проведения работ перекрывают улицы. До 25 мая, например, нельзя проехать через перекресток Байкальской и Комсомольской.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: В Екатеринбурге более 30 мостов через реку Исеть. Самый длинный из них – Макаровский, 255 метров. Построен он был в 1881 году из дерева. В конце 19 века мост за свой счет отремонтировал глава города, купец первой гильдии Илья Симанов, владелец расположенной на берегу Исети мельницы, и мост стал Симановским. В начале 20 века Симанов разорился, а мельница перешла братьям Макаровым. Но Макаровский мост стали называть только в 1990-е. До этого он именовался Пролетарским или просто мостом на улице Челюскинцев. В конце 50-х годов прошлого века мост реконструировали, и он стал железобетонным. По нему пошли трамваи. Вновь реконструкцию мост пережил совсем недавно, в 2022 году, получив к юбилею города архитектурную подсветку.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город ФМ на 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Стоимость огурцов в Свердловской области в мае снизилась на 34,6%. Благодаря теплой весне жители региона полностью обеспечены огурцами и помидорами российских ранних сортов. Как рассказала министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, традиционно в мае и июне цены на овощи закрытого грунта снижаются, так как начинаются поставки от производителей из южных регионов России. Благодаря теплой весне урожай ранних сортов поступил в продажу раньше обычного. Наши местные производители также ежегодно выращивают свыше 8600 тонн огурцов и 10300 тонн помидоров. Вся продукция реализуется на территории области. Дефицита этих овощей в регионе нет. Министр отметил, что бесперебойное обеспечение потребителей свежими овощами открытого и закрытого грунта вне зависимости от сезона способствует достижению целей и задач национального проекта «Продовольственная безопасность». Этот сектор рынка Свердловской области остается стабильным. В текущем году в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Лето на работе» планируется трудоустроить не менее 6 тысяч подростков от 14 до 18 лет. Об этом депутатам Екатеринбургской гордумы рассказал директор Департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга Артем Николаев. Большой объем занятости будет обеспечен за счет работы трудовых отрядов. Это отряды благоустройства территорий, медиа, направления, вожатых и краеведов. Новшеством этого года станут отряд артистов и ведущих и отряд в сфере цифровых технологий. Все направления помогают развивать практические навыки и активно вовлекать подростков в жизнь города, отметил Николаев. Он добавил, что также продолжатся индивидуальные трудоустройства на сайте Центра «Город молодежи». Определился подрядчик, который займется обновлением пешеходной улицы Вайнера. Итоги конкурса размещены на портале госзакупок. Торги стартовой стоимостью 554,5 миллиона рублей власти города объявили в апреле. Всего в конкурсе участвовали 4 претендента. Победитель предложил выполнить контракт за 546,2 миллиона рублей. Техзадание включает озеленение, установку малых архитектурных форм и сцены для массовых мероприятий, монтаж систем видеонаблюдения, 300-метровой светодиодной гирлянды и 47 светильников. Больше всего денег уйдет на обновление плитки на Вайнера от Ленина до Малышева и примыкающей к ней улицы Попова. В сводной ведомости также прописаны демонтаж скамеек и медиаэкрана, однако эти работы были проведены задолго до объявления итогов конкурса. Подрядчик приступит к выполнению контракта сразу после его подписания и завершится благоустройство улицы Вайнера в начале июля 2027 года.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о Преображенском парке Академического района. Факт первый. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок, организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов пяти разных пород, характерных для Уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых божиих строителей. В основе его проекта лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловскую область поступило более 96 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита для жителей региона старше 60 лет. В настоящее время ведется ее отгрузка медицинским организациям, чтобы со следующей недели медики смогли продолжить бесплатную вакцинацию свердловчан старшего поколения. Работа по профилактике и лечению клещевого энцефалита соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Как отметил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Свердловской области Александр Харитонов, делать прививку против клещевого энцефалита можно в течение всего года. Самое главное, после этого исключить возможность встречи с клещами в течение 2 недель. Пока после введения вакцины вырабатываются антитела и формируется иммунитет. Уверен, даже самые заядлые дачники смогут выбрать время для профилактики этого опасного заболевания, сказал Харитонов. Медицинская помощь по поводу присасывания клеща в травмпунктах или приемных отделениях медучреждений по месту жительства оказывается бесплатно при наличии полиса ОМС и паспорта. Решение о необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина принимает врач-медицинский. Медицинской организации. Погода стала одним из поводов переноса празднования Дня города в Екатеринбурге. Об этом нашей радиостанции рассказал депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин.
3: В адрес и главы города, и депутатов Екатеринбургской городской думы, в целом городской думы поступили обращения общественных организаций, граждан, жителей города Екатеринбурга, участников специальной военной операции перенести день празднования на более раннюю дату, на начало августа, учитывая, что погодные условия в начале августа, мягко скажем, несколько лучше, чем ближе к концу августа. И действительно, по статистике, последние 5 лет, в третью субботу августа, 4 года шли дожди и грозы в день празднования Дня города. А в первую субботу августа за тот же период дождь был небольшой и только 1 раз.
2: Теперь День города будет отмечаться в первую субботу августа. В этом году это будет 1 число. В Екатеринбурге автобусы номер 54, 054, 76 и 78 начали ходить по измененным маршрутам по 26 июня. Причина – работы по возведению транспортной развязки у здания концерна «Калина». Так, 54 и 054 автобусы направят к остановке «Синие камни» по улицам Малышева, Сыромолотова, Сиреневому бульвару, Новгородцевой, дублеру Сибирского тракта, Комсомольской, Хрустальной, Анны Бычковой, Хрустальной. В обратную сторону они пойдут по Хрустальной, Анны Бычковой, Байкальской, Комсомольской, Егоршинскому подходу, Малышева. 76 и 78 будут двигаться от «Синих камней» по улицам Хрустальной, Анны Бычковой, Байкальской, Комсомольской, дублеру Сибирского тракта, Комсомольской и далее по маршруту, а обратно по Комсомольской, дублеру Сибирского тракта, Комсомольской, Хрустальной, Анны Бычковой, Хрустальной. Высаживать и принимать пассажиров водители будут на всех действующих остановках. Строительство развязки у «Калины» ведется с 2021 года. Все это время в районе проведения работ перекрывают улицы. До 25 мая, например, нельзя проехать через перекресток Байкальской и Комсомольской.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Подвиг Екатерины Ивановой. Храбрая Катя. Ни для кого не секрет, что с первых дней специальной военной операции не только мужчины самоотверженно вставали на защиту нашей Родины. Ведь без женских нежных рук, которые ловко выполняют отточенные действия во время перевязок, когда каждая секунда может стоить жизни, без доброго слова поддержки, которое всегда укрепляет силу духа, не обойтись даже самым бесстрашным и опытным бойцам на поле битвы. Катюша, здравствуй! Давно я тебя не слышала. «Ну как у тебя дела? Как на учебе в колледже?» Зазвучал в трубке приветливый голос пожилой женщины. «Да вот, закончила недавно тетя Галь», — отвечала Катя. «Ой, как хорошо! Теперь, небось, всех деревенских стариков лечишь?» «Нет, я не деревенских», — с улыбкой возразила девушка. «А кого же еще, Кать?» «Ребятам нашим помогать буду». Юная Катя Иванова еще со школьной скамьи интересовалась медициной. Уже тогда она успешно освоила правила оказания первой помощи и уверенно разбирала автомат не хуже любого мальчишки. Душа Кати тянулась спасать людские жизни. Юная Катя Иванова еще со школьной скамьи интересовалась медициной. Уже тогда она успешно освоила правила оказания первой помощи и уверенно разбирала автомат не хуже любого мальчишки. Душа Кати тянулась спасать людские жизни. И после получения диплома фельдшера девушка решила, что бороться за жизнь пациентов будет в берцах и камуфляжной форме. Чтобы вселять веру в себя, солдат, и придавать им физических и моральных сил, нужно самому обладать недюжинной стойкостью и отвагой. Храбрая Екатерина Иванова, прапорщик медицинской службы Вооруженных сил Российской Федерации, как раз из таких мужественных женщин, про которых, в общем-то, и язык не поворачивается сказать, что они слабый пол. Вечером 27 февраля 2022 года бригада медиков эвакуировала в тыл группу раненых военных на санитарных машинах. Екатерина, находясь внутри одного из грузовиков, внимательно наблюдала за состоянием тяжелораненого бойца. Едва они тронулись с места, враг застал их врасплох. Грохот разорвавшегося поблизости снаряда заставил сердце замереть. На ее глазах из загоревшейся машины, которая ехала впереди, один за другим наружу выскакивали раненые бойцы. Те из них, кто все еще мог продолжить бой, поднимали с земли и из последних сил продолжали вести перестрелку с врагом. Екатерину поразила жестокость противника. «Боже мой, да они целятся прямо по Красному Кресту!» – промелькнула пугающая мысль, когда первую машину охватило пламя. В ту же минуту следующий снаряд пробил их грузовик насквозь. В этот момент она крепко сжала руку ослабевшего бойца. К несчастью, на нем не оказалось ни каски, ни бронежилета. Легкая мишень для кровожадного врага, бессердечность которого не знает границ. Однако Екатерина оперативно приняла решение. Не сомневаясь ни секунды, она заслонила с собой беззащитного мужчину на носилках от летящих во все стороны осколков. Именно благодаря хладнокровию храброй Кати он остался цел. Несмотря на множественные осколочные ранения по всему телу, хрупкая девушка-фельдшер с несгибаемой волей не прекращала сопровождать уцелевших солдат под нескончаемым огнем до российской колонны, пока вместе с бойцами сама не попала в госпиталь на лечение. До того она думала прежде всего о здоровье наших защитников, благодарящих свою бесстрашную спасительницу, вернувшуюся раненой, но не сломленной. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, фельдшер хирургического отделения, прапорщик Екатерина Иванова, была награждена медалью за отвагу, которая была вручена ей прямо в госпитале министром обороны.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город FM на 107.6. Радио большого города.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о планах трудоустроить в этом году порядка 15 тысяч школьников с помощью центров занятости. Для многих школьников летние каникулы – это возможность не только отдохнуть, но и получить первый трудовой опыт. Считаю, что надо поддерживать стремление ребят работать. Это воспитывает ответственное и уважительное отношение к труду, дисциплину, умение взаимодействовать в коллективе, написал Паслер в своих соцсетях. По итогам прошлого года средний размер заработной платы подростков составил более 9 тысяч рублей. Несовершеннолетние, трудоустроенные через центры занятости, будут получать дополнительную выплату от региона в размере 4 284 рубля в месяц. Губернатор добавил, что на сегодняшний день более 200 работодателей региона предлагают работу для несовершеннолетних. Подросткам доступны вакансии в муниципальных хозяйственных службах, образовательных организациях, учреждениях культуры и центрах творчества. В числе наиболее востребованных – подсобные работы, благоустройство и озеленение территорий. Подобрать вакансию и записаться на собеседование можно онлайн через портал «Работа в России» или лично в любом центре занятости региона. Информация об адресах, телефонах и графике работы центров занятости размещена на официальном сайте Департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Директор Департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кириченко рассказала депутатам Екатеринбургской гордумы об организации работы с детьми иностранных граждан в школах уральской столицы. Спикер отметила, что на сегодняшний день школы и детские сады Екатеринбурга посещают 5609 детей иностранных граждан. Значительная часть из них – более 52% жителей Таджикистана. Основные проблемы при обучении детей иностранных граждан – трудности в социализации и коммуникации, которые зачастую связаны с владением русским языком. Как следствие, школьник не может полноценно освоить школьную программу. Кроме того, большое количество детей приступает к обучению только в октябре, а уже в апреле уезжают на родину, что влечет за собой проблемы с аттестацией. Проблема была частично решена с вступлением в силу закона о тестировании на знание русского языка при приеме в школу детей иностранных граждан. По словам Кириченко, с целью языковой адаптации детей, не прошедших тестирование, в 13 школах Екатеринбурга было организовано обучение русскому языку как иностранному. Группу формировались с учетом класса, в котором планирует поступать ребенок, и уровня его владения языком. Так, в период с сентября 2025 по май 2026 обучение прошли 173 ребенка. На фестивале мотокультуры «Движение» в Екатеринбурге пройдет массовая диспансеризация. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области. 5 и 6 июня на площади 1905 года будет работать передвижной мобильный комплекс «Диагностика». Все гости фестиваля смогут пройти обследование кожи у врача-дерматолога на выявление рака кожи и иных патологий, осмотр стоматолога на выявление патологии полости рта, в том числе онкологии, измерить уровень глюкозы в крови и пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» пройдет в Екатеринбурге в начале лета. Стартует он в Верхней Пышме с молебна, который проведет митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 прим. 1 Уголовного кодекса России.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере по улице Амундсена. Факт первый. Улица Амундсена, вдоль которой расположен сквер, является одной из магистральных улиц Екатеринбурга. Она получила свое название в 1947 году в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, первооткрывателя Южного полюса и первого человека, побывавшего сразу на двух географических полюсах Земли. Факт второй. Сквер на улице Амундсена разбили в 70-е. С тех пор здесь любят гулять с детьми, устраивать пикники и заниматься спортом на свежем воздухе. Весной сквер наполняется ароматом цветущих деревьев, а летом становится настоящим оазисом прохлады в черте города. Многие жители отмечают, что именно здесь можно встретить редких птиц и насладиться тишиной вдали от городского шума. Факт третий. В настоящее время сквер нуждается в обновлении. Его территория густо заросла деревьями и кустарниками, а на главной дорожке нет асфальта. Аллея почти не функционирует как место для отдыха, так как на ней находится всего три скамейки. Горожанам уже представлен проект благоустройства. Здесь появятся новые дорожки, современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха и, возможно, даже арт-объекты, которые украсят пространство и сделают его еще привлекательнее для всех поколений. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Амундсена является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: в Екатеринбурге. 10:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о ходе дорожных работ в муниципалитетах региона. Ежегодно из областного бюджета мы направляем муниципальным образованиям средства на ремонт и строительство дорог. В этом году предусмотрели 7,5 миллиардов рублей 24 муниципальным образованиям. В каждом муниципалитете свои объемы работ и виды, но во всех на личном контроле глав качество и сроки выполнения. Результат оценивать, конечно, жителям, написал Паслер в своих соцсетях. Напомню, правительство Свердловской области планирует увеличить перечень дорог, которые отремонтирует в этом году. В программу благоустройства дорог хотят включить еще 11 объектов. Школы Екатеринбурга продолжат в ручном режиме отслеживать детей-мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку перед поступлением в первый класс. Тему иностранных дошкольников обсудили на совместном заседании профильных комиссий Гордумы. Экзамен по русскому языку для иностранных детей стал обязательным в России в прошлом году. У тех, кто его не сдал, есть 3 месяца на подготовку к повторному тестированию. А если оно обернется неудачей, то еще 3 месяца и так далее. При этом, согласно законодательству, до истечения указанного срока с момента последнего провального экзамена тестировать ребенка нельзя. Лазейки, которые пытаются пользоваться в Екатеринбурге мигранты, чтобы записать своих детей в школу, рассказала депутат Гордумы Татьяна Вяткина. По ее словам, в прошлом году некоторые иностранцы, чьи дети завалили испытания, до окончания 3-месячного срока попросту подавали заявление в другую школу. Замдиректора департамента образования Елена Кречетова отметила, что все подобные попытки проскочить на повторное тестирование раньше времени пресекались, но делалось это в ручном режиме. Школам сообщили, кто не сдал экзамен. Прошлым летом только 26,5% иностранных дошкольников успешно прошли тестирование. До конца этого года в молодежном кластере «Салют» появятся новые помещения на втором этаже. Также начнутся работы по приведению в порядок фасада, кровли и сквера. В будущем вернется открытая крыша. Напомню, губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов в августе прошлого года дали старт работе первой очереди городского молодежного кластера. Площадка заработала в помещении бывшего кинотеатра «Салют», пустовавшего с 2020 года. Деятельность кластера курирует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Зал первого этажа сегодня позволяет вмещать до 250 человек, а новый конференц-зал на втором этаже до 150 участников. На втором этаже дополнительно будет открыт блок с помещениями для мастер-классов, который можно будет трансформировать в лекторий до 50 человек. Параллельно в этом году планируется начать работы по ремонту фасада, крыши и кровли здания. Обсуждаются сценарии переосмысления сквера перед зданием «Салюта». Предварительный проект предусматривает дополнительное озеленение и малые архитектурные формы. На четвертом этаже есть часть эксплуатируемой кровли, планируется обустроить выход на крышу и сделать площадку для камерных мероприятий на свежем воздухе.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Человека всегда тянуло к неизведанному. Наш удивительный мир полон тайн и чудес. И люди всю свою историю стремились познать и постичь его, дабы хоть чуть-чуть приоткрыть таинственную и бесконечно далекую завесу мироздания. В каждую эпоху рождались отважные и смелые герои, которых не пугали никакие трудности на этом пути. И, конечно же, самой главной мечтой человечества было небо. От природы лишенный крыльев и несколько завидующий птицам, но наделенный несгибаемым духом, человек раз за разом пытался покорить его. На этом поприще было много попыток, удачных и не очень, начиная от крыльев Дедала, скрепленных воском, и заканчивая громоздкими воздушными шарами. И вот в самом начале 20 века человек наконец обуздал небесную стихию. После тысяч проб и ошибок в 1903 году наконец был совершен грандиозный прорыв. Громоздкая махина поднялась в воздух. Первый в мире управляемый полет на самолете был зафиксирован, после чего авиация начала развиваться семимильными шагами. Но, разумеется, человеку этого оказалось недостаточно. Достигнув одной вершины, он целеустремленно бросается покорять следующую. И что может быть выше неба? Правильно, это космос. То, что казалось нашим далеким предкам совершенной фантастикой и даже сказкой, 12 апреля 1961 года стало реальностью. Свершилось невероятное и даже невообразимое. Простой советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин покорил космос. Это было страшно и в то же время безумно волнительно. Никто не знал, что ждет Юрия на орбите. Самый главный вопрос – выдержит ли человеческий организм космические перегрузки? И несколько побочных, например, действительно ли Земля покоится на спине огромной черепахи? В 9 утра весь мир застыл в томительном ожидании. Казалось, что меньше всех волновался сам Гагарин. После проверки всех систем он произнес знаменитую, простую и лаконичную фразу, вошедшую во все учебники. «Поехали!» Весь полет длился 1 час 46 минут. Непонятно, к сожалению или к счастью, но никакой черепахи в космосе не оказалось. Зато взору Юрия Алексеевича предстала не менее величественная картина. Огромный голубой шар, имя которому – планета Земля. Совершив кругосветное путешествие, Гагарин приземлился в Саратовской области и моментально стал известен на весь мир. Его приглашали в разные страны, руководители государств стремились пожать ему руку. Однако мировая слава совершенно не испортила Гагарина. Напротив, рядом с президентом и среди толпы обыкновенных граждан он оставался простым и скромным пареньком, каким был в летном училище. Наверное, таким и должен быть настоящий герой, который доказал, что человек может все. И даже чуть-чуть больше.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о планах трудоустроить в этом году порядка 15 тысяч школьников с помощью центров занятости. Для многих школьников летние каникулы – это возможность не только отдохнуть, но и получить первый трудовой опыт. Считаю, что надо поддерживать стремление ребят работать. Это воспитывает ответственное и уважительное отношение к труду, дисциплину, умение взаимодействовать в коллективе, написал Паслер в своих соцсетях. По итогам прошлого года средний размер заработной платы подростков составил более 9 тысяч рублей. Несовершеннолетние, трудоустроенные через центры занятости, будут получать дополнительную выплату от региона в размере 4 284 рубля в месяц. Губернатор добавил, что на сегодняшний день более 200 работодателей региона предлагают работу для несовершеннолетних. Подросткам доступны вакансии в муниципальных хозяйственных службах, образовательных организациях, учреждениях культуры и центрах творчества. В числе наиболее востребованных – подсобные работы, благоустройство и озеленение территорий. Подобрать вакансию и записаться на собеседование можно онлайн через портал «Работа в России» или лично в любом центре занятости региона. Информация об адресах, телефонах и графике работы центров занятости размещена на официальном сайте Департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Директор Департамента образования и администрации Екатеринбурга Елена Кириченко рассказала депутатам Екатеринбургской гордумы об организации работы с детьми иностранных граждан в школах уральской столицы. Спикер отметила, что на сегодняшний день школы и детские сады Екатеринбурга посещают 5609 детей иностранных граждан. Значительная часть из них – более 52% жителей Таджикистана. Основные проблемы при обучении детей иностранных граждан – трудности в социализации и коммуникации, которые зачастую связаны с владением русским языком. Как следствие, школьник не может полноценно освоить школьную программу. Кроме того, большое количество детей приступает к обучению только в октябре, а уже в апреле уезжают на родину, что влечет за собой проблемы с аттестацией. Проблема была частично решена с вступлением в силу закона о тестировании на знание русского языка при приеме в школу детей иностранных граждан. По словам Кириченко, с целью языковой адаптации детей, не прошедших тестирование, в 13 школах Екатеринбурга было организовано обучение русскому языку как иностранному. Группу формировались с учетом класса, в котором планирует поступать ребенок, и уровня его владения языком. Так, в период с сентября 2025 по май 2026 обучение прошли 173 ребенка. На фестивале мотокультуры «Движение» в Екатеринбурге пройдет массовая диспансеризация. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области. 5 и 6 июня на площади 1905 года будет работать передвижной мобильный комплекс «Диагностика». Все гости фестиваля смогут пройти обследование кожи у врача-дерматолога на выявление рака кожи и иных патологий, осмотр стоматолога на выявление патологии полости рта, в том числе онкологии, измерить уровень глюкозы в крови и пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» пройдет в Екатеринбурге в начале лета. Стартует он в Верхней Пышме с молебна, который проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке 50-летия советской власти на Метеогорке. Факт первый. Парк 50-летия советской власти расположен в районе пересечения улиц Декабристов и Мичурина. Эта зона – памятник ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Факт второй. В XIX веке у подножия горы располагался сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Меня зовут Братец. Я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники ФСБ звонят гражданам только для того, чтобы пригласить их на личную встречу на территорию ведомства.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самая высокая природная точка Екатеринбурга – гора Татищева. Ее высота 385,2 метра. Гора Татищева расположена в километре к югу от микрорайона Рудный в лесопарке Нижнеесецкий. Вершина горы покрыта лесом.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Яндекс.Карты насчитали в Екатеринбурге 1488 улиц и выяснили, что в среднем они длиннее, чем в других мегаполисах страны, на 820 метров. При этом самой длинной улицей можно считать Сибирский тракт 16 километров и Чусовской тракт, чья протяженность 14,7 километра. Одной из самых длинных можно назвать и проспект Космонавтов, общей протяженностью более 9 километров. Он идет от улицы Челюскинцев до Екатеринбургской кольцевой автодороги.
0: Реклама на 107.6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники правоохранительных органов никогда не общаются с гражданами по видеосвязи, не используют мессенджеры, не отправляют в подтверждение своих слов служебные документы и удостоверения.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: В Екатеринбурге половина первого ночи.
1: На 107.6. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Название самой короткой улицы Екатеринбурга претендует сразу несколько улиц, где стоит всего один дом. Например, длина улицы Багровая, она расположена в частном секторе микрорайона Уктузский, всего 50 метров. На улице Багровой стоит одинокий дом под номером 14. На улице Физкультурников в районе киноконцертного театра «Космос» также стоит один единственный дом под номером 30. Улица представляет собой проезд во дворе. Ее длина 95 метров. Также в районе «Космоса» проходит улица Лермонтова длиной 133 метра. На ней стоит уже 6 домов. Одна из самых коротких улиц Екатеринбурга – это и переулок Химиков. Находится между улицей 8 марта и набережной рабочей молодежи в самом центре города. Протяженность переулка 165 метров. Кстати, этот переулок можно найти и на старинном плане города 1785 года. Тогда он вел от территории усадьбы дома горного начальника до усадьбы главного лесничего.
2: Свидетельство СМИ «Город ФМ 107.6 ЛТУ-660154» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: Город FM на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, мы группа Funk Power. Слушайте нашу песню на город FM Екатеринбург.
2: Ночь, шум прибоя моря без посторонних очей. Подойти поближе, а я не против точно. Изучай меня по миллиметру впрочем. Ты уже влюбился и ждешь ответа.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

0: В Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: Лучше сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Тони Мо, и сегодня я хочу представить свой новый сингл под названием «Возьми мою руку». Хорошего дня и приятного прослушивания на радио «Город

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

крик, унисон, все это как сон. Для тебя его сол все сказал.

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: На 107,6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Я Ангелина Линк, преподаватель английского из Екатеринбурга. Слушайте мой трек на стоп на радиостанции Город FM.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.